0: радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Прими жертву слова моего, Отче мой. Прими, Отче мой, лепет чада кающегося. Исправи слово мое твоей истиной и прими его к подножию ног твоих приносимое. Окади жертву мою благоуханием молитвы святительской и не отринь ее, трисолнечный владыка светов. Жертву богаче моей приносят тебе круги ангельские, но слово их от тебя к ним струится и от них к тебе возвращается, не смешанное с немилостью тьмы и в горле грехом не сдавленное. Нищ есмь, и другого ничего не имею принести на твой жертвенник, разве слово сие? И когда творение принес бы тебе, слово бы принес. Ибо что есть творение, если не слово? Всю вселенную языков наполнил еси. Обращаются в пламя они, когда возносят хвалу тебе, и в воду, когда твою хвалу себе нашептывают. И если агнца принес бы тебе, слово бы принес. И если птицу принес бы тебе, принес бы слово. Для чего приносить мне чужое слово Господу моему? Для чего чужое, не свое? Кто сотворил меня быть господином чужой жизни и чужой песни, пламени чужого и чужой жертвы? Кто? Мое слово, жизнь моя и песнь моя, пламя мое и моя жертва. От твоих взял и тебе приношу. Прими его и не отринь, Господи всемилостивый. Собрал я с нивы горсть пшеницы, полный плевел. Если и одно зерно примешь из руки моей, счастливым меня сделаешь. Из зерна одного можешь ты заквасить хлеб и народы им насытить. Прими и мою лепту, Сыне Воскресителя. Прими, не отринь лепты нищего. Прими жертву мою не за меня только, но для того, кто меня бедней. Но найдется ли такой? За того, кто не имеет и того, что имею я, за него прими жертву мою. Но найдется ли такой? В гармонику мир сдавил меня с каждым вздохом стон. Пусть ангелы твои даруют стону моему благозвучие, и тебе принесут его любовь моя. Помню все добро, что сотворил ты для меня в жизни моей, спутник мой неутомимый, и один лишь дар приношу в ответ. Не себя приношу тебе, ибо несмь достоин сгореть на пречистом твоем жертвеннике. Смерти и тлению предназначенное не могу принести в жертву бессмертному. Лишь то несу тебе, что светом твоим осиянное возросло в душе, то, что слово твое спасло от тления. Прими жертву слова моего, триединой цвете, прими лепет чада новорожденного. Когда запоет хор ангельский у престола твоего, когда загремят трубы архангельские, когда зарыдают от радости твои мученики и святители слезы прольют в молитве о спасении церкви твоей, не презри жертву слова моего, Господи и Боже мой. Не презри, но услыши. Тебе поклоняюсь и молюсь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: слушаете радио «Вера». Александр Куприн. Сны. Читает Алексей Вертков.
1: В раннем детстве меня посещала очень странная греза. Это случалось тогда, когда я подолгу глядел из окна на улицу. Бежали люди туда и сюда, встречались, мелькали мимо друг друга, останавливались, улыбались, размахивали руками. Женщины, мужчины, дети, собаки – все это беспрерывно текло и текло целыми часами по улице. И тогда мне начинало казаться, что люди только притворяются такими озабоченными, торопливыми, равнодушными и чужими. Притворяются, потому что не помнят, забыли о чем-то самом главном, громадном и торжественном. И я думал, вот-вот оно наступит. Сразу, в один невообразимо короткий момент, пронесется по всему миру одна и та же чудная, забытая мысль. И сразу все остановится. Люди, животные, дома, камни, облака на небе, все, все, живое и неживое, с изумлением встрепенется, замрет, замолкнет и прислушается. И тогда высоко над миром ясно раздастся труба архангела. С трепетом в детском сердце, со страхом и с глубокой верой ждал я чуда. Ждал до тех пор, пока вдоль по темной улице не протягивались двумя золотыми цепями огни фонарей.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги академика Дмитрия Лихачева «Письма о добром и прекрасном». Когда-то, примерно десятка два лет назад, мне пришел в голову такой образ. Земля — наш крошечный дом, летящий в безмерно большом пространстве. Но ведь Земля — дом миллиардов и миллиардов людей, живших до нас. Это беззащитно летящий в колоссальном пространстве музей, собрание сотен тысяч музеев, тесное скопище произведений сотен тысяч гениев. И не только произведений гениев. Сколько обычаев, милых традиций, сколько всего накоплено, сохранено, сколько возможностей. Земля вся засыпана бриллиантами, а под ними сколько алмазов, которые еще ждут, что их огранят, сделают бриллиантами. Это нечто невообразимое по ценности. И самое главное, второй, другой жизни во Вселенной нет. Это можно легко доказать математически. Нужно было сойтись миллионам условий, чтобы создать человеческую культуру. Что там перед этой невероятной ценностью все наши национальные амбиции, ссоры, мести личные и государственные?
0: Голоса

Дорог мне перед иконой в светлой ризе золотой этот ярый воск, возжженный чьей неведомо рукой. Знаю я, свеча пылает, клир торжественно поет, чье-то горе утихает, кто-то слезы тихо льет. Аполлон Майков.

0: эфире Радио Вера. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Гавриил Седмиезерский.
1: Крестьяне села Фролово Пермской губернии жали пшеницу. Хоть и тяжко жатва, а испокон веков в селе была она своего рода праздником. Пшеницу убирали с песнями, шутками. Но в этот раз на поле было тихо. Крестьяне с грустными лицами, а кто и со слезами, спешили собрать то, что оставил им ураган и ливень с градом, несколько дней назад налетевшие на поля. За каких-то полчаса крупный град побил почти весь урожай. Как только поля просохли под вновь вышедшим солнцем, крестьяне бросились убирать остатки пшеницы. «Голодный будет год», — тихо переговаривались они. Маленький Ганя Зырянов, полное имя его было Гавриил, а Ганей звали мальчика родные и близкие, вышел на поле вместе с отцом. По дороге родитель остановился поговорить с соседями, а Ганя пошел на поле, принадлежавшее их семье. Пшеницы осталось немного, да и была она не совсем еще созревшая. Но надо жать, еще один град урожаю не пережить. Ганя поднял голову и пристально вгляделся в бездонную синюю высь. «Господи, как же ты это допустил?» – пронеслось у него в голове. Но в ту же минуту Ганя испугался своего ропота. Отец все не шел. Мальчик в слезах упал лицом в землю и стал горячо молиться. «Господи, пошли чудо!» – шептал он. «Пусть урожай дозреет, пусть будет пшеница!» Ганя поднялся с земли. Вдалеке он увидел идущего на поле отца. Глубоко в своем сердце мальчик чувствовал успокоение, словно кто-то утешал его. «Будет пшеница!» Когда подошел отец, Ганя бросился к нему. «Не будем сегодня жать», — сказал мальчик. «Погода сухая, жаркая, вырастет еще пшеница. И та, что осталась, доспеет». Больших трудов стоило Гане уговорить отца. «Смотри же, высеку, коли пропадет», — сказал родитель, убирая серп. Шли дни. Солнце ярко светило. На синем небе не было ни облачка. Однажды утром Ганя с родителем отправились проверять урожай. Стоя у межи и глядя на свой участок, отец мальчика снял шапку и перекрестился. На поле колосилась густая высокая пшеница. «Божья!» — только и мог проговорить он. А Ганя упал на колени и со слезами прошептал: «Господи, благодарю Тебя за милость Твою». Прошли годы. Ганя вырос и принял монашеский постриг. Он поселился в Седмиезерском монастыре, что неподалеку от Казани. В обители и за ее пределами отца Гавриила знали как неустанного молитвенника. В монастыре и среди народа его почтительно называли старцем. Нет такой беды, в которой милосердный Бог оставил бы верных своих чад, говорил старец Гавриил Седмиезерский. Ко взывающему с верою протягивает Господь спасительную длань свою.
0: Святой Руси из жизни русских праведников преподобный Гавриил Седмиезерский.

Радио «Вера». Светлое радио. Воскресший Христос возвел род людской от земли к небу, придал существованию человека возвышенный и благородный смысл. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги святителя Луки Воина Ясинецкого «О семье и воспитании детей». В браке мужчина находит великое восполнение своей сущности, сокровищ духа своего и сокровищ души своей жены. Грубость мужского сердца восполняется нежностью и чистотой сердца жены, ибо сердце женщины гораздо тоньше, способнее к духовной любви. А жена должна помнить, что Бог дал вначале мужчине силы телесные большие, чем ей, силы ума в большинстве случаев далеко превосходящие силы женского ума. При общении с мужем она должна восполнить свой недостаток силы, глубины ума его знаниями, его крепкой волей. Мужчина и женщина должны стать в браке одним телом и одной душой. Из их союза должно родиться нечто высшее, соединив все доброе и великое, что есть в каждом из них. Это ли не обогащение? Это ли не благодать Божия? Не в этом ли вся тайна брака, глубочайшее значение брачного союза?
0: Голоса

0: имена милосердия.
1: Летом 1881 года к пристани русского Свято-Пантелеймонова монастыря на Святой горе Афон причалила военная яхта «Ириклик». О ее прибытии монахов заблаговременно известили письмом, и они с самого утра поджидали судно на берегу, готовясь спустить на борт ковчежец с мощами апостола Андрея и чудотворные иконы. На «Ириклике» к ним прибыла женщина, а это значит, что по завету Богородицы сойти с палубы корабля и ступить на Афонскую землю она не сможет. И хотя этой женщиной была великая княгиня Александра Петровна, принцесса Альденбургская, супруга младшего сына императора Николая I, приступить священный закон не имела права и она. Впрочем, княгиня вообще не могла ходить и передвигалась только на инвалидной коляске. Ее парализовало после несчастного случая, когда кони понесли и перевернули экипаж, в котором Александра Петровна совершала прогулку. На яхте «Ириклик» она возвращалась с курортов Неаполя. Отправиться туда на лечение ей посоветовали врачи. Однако улучшение не наступило, и княгиня решила вернуться в Россию, заехав перед этим на Афон.

0: радостью и грустью в душе. Александре Петровне было от чего грустить. Ее супруг, великий князь Николай Николаевич, отличался легкомысленным нравом и не раз огорчал княгиню изменами. Она стойко все переносила и прощала мужа, пока его очередной роман не вышел далеко за рамки мимолетной интриги. Княгиня была в растерянности и не знала, как ей поступить. О своем душевном смятении она поведала афонским монахам, с которыми переписывалась со времени памятного посещения Святой Горы. Ничто так не привлекает в душу благодати Божьей, как дела любви, помощи и милосердия к страждущему человечеству, написал ей однажды в ответ известный своей мудростью старец Иероним. Эти слова всколыхнули сердце Александры Петровны. Кажется, теперь она знала, что делать. Решив не возвращаться в Петербург к императорскому двору, где она всегда ощущала себя неуютно, великая княгиня переехала в Киев. Там она приобрела участок земли, на котором через год была заложена церковь будущей Киево-Покровской женской обители. Постепенно рядом с храмом появились школа для девочек, детский приют для сирот и детей-бедняков, богадельня для слепых и неизлечимо больных, странноприимная гостиница, амбулатория и бесплатная аптека. Все это было построено на средства Александры Петровны, вырученные от продажи ее драгоценностей. В Покровской обители, в маленьком скромном домике, поселилась и сама княгиня. Двери обители были открыты для всех. Бесплатная больница принимала около 25 тысяч человек в год и была оснащена по последнему слову науки. Княгиня приобрела для нее даже дорогостоящий рентгеновский аппарат спустя всего год после того, как он был изобретен. Здесь же, в обители, Господь явил Александре Петровне свое чудо. Она снова начала ходить после того, как самые известные доктора заявили, что она не встанет с постели до конца жизни. Получив исцеление, княгиня тотчас начала работать в больнице обители простой сестрой милосердия, а вскоре приняла монашеский постриг с именем Анастасия. Об этом важном событии в ее жизни княгиня не сказала никому. Ее тайное монашество открылось только после ее кончины. Удивительная женщина, великая княгиня Александра Петровна, еще до основания Киево-Покровской обители, содержавшая по всей России на свои деньги 23 детских приюта, кажется, знала формулу счастья. «Нужно жить, чтобы других делать счастливыми», — говорила она и следовала этому принципу до последнего вздоха. В 2009 году церковь прославила ее в лике святых как преподобную Анастасию Киевскую.
1: Имена милосердия.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Благословляю ежедневный труд. Благословляю еженочный сон. Господню милость и Господен суд, благой закон и каменный закон. И пыльный пурпур свой, где столько дыр, и пыльный посох свой, где все лучи. Еще, Господь, благословляю мир в чужом дому и хлеб в чужой печи. Марина Цветаева.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Пророк и царь Давид – один из самых известных библейских авторов. Творчество правителя древнего Израиля оказало огромное влияние на развитие не только иудейской цивилизации, но и всей мировой культуры. Многие поколения поэтов, литераторов черпали вдохновение в псалмах, стихотворениях, которые Давид писал в течение всей своей жизни. И когда был простым пастухом, и тогда, когда находился на вершине государственной власти. Интересно, что сам Давид довольно сдержанно оценивал собственный талант, приписывая лучшие свои произведения вдохновению от Бога. Царь понимал, что его рукой движет Дух Святой, и в создаваемых строчках заложен смысл, который станет полностью понятен только спустя века, когда через 1000 лет после кончины пророка на земле от Богородицы и Девы Марии родился Спаситель Иисус Христос, оказалось, что Давид предвидел будущее и указал на обстоятельства жизни и служения Спасителя. Пророческий и поэтический дар царя Давида был прославлен другим великим песнотворцем, святым Иоанном Дамаскиным, жившим на рубеже 7-8 веков. Дамаскин, среди прочего, составил 8 догматиков песнопений вероучительного содержания. В догматике 4-го гласа, особой мелодии распева, он прославляет великого правителя древнего Израиля, комментирует священник Антоний Борисов.
2: Догматик 4-го гласа – произведение довольно большое и в смысловом плане очень насыщенное. Поэтому давайте послушаем его текст сразу в русском переводе. «Через тебя, Богородица, ставший предком Божиим пророк Давид, благозвучно о тебе провозгласил перед сотворившим тебе величие. Предстала царица одесную, справа от тебя, ибо тебя матерью, носительницей жизни сделал Бог, без отца, благоволивший воплотиться от тебя, чтобы обновить в нас свой образ, погубленный страстями. И, найдя заблудившуюся в горах овцу, взяв на плечи к отцу принести и по своей воле соединить с небесными силами и спасти мир, Христос, имеющий великую и богатую милость». Иоанн Дамаскин в составленном им произведении указывает, что царь Давид был не только пророком и великим поэтом, он также являлся предком Девы Марии, а значит, предком самого Христа. Предвидя будущее, Давид произносит пророческие слова «Предстала царица одесную тебя». Этим он указывает сразу на 2 исторических обстоятельства. Первое – то, что Богоматерь стояла рядом с крестом Христа и разделяла с ним страдания. Второе – что в вечности Богородица предстоит перед престолом своего Сына и молится о каждом из нас.
1: Догматик 4-го гласа исполняется, как и прочие догматики, на вечернем богослужении. Во время его пения священник совершает вечерний вход. С кадилом в руках входит в царские врата, центральные двери иконостаса. Он этим действием символизирует пришествие в мир Христа Спасителя. Послушаем догматик 4-го гласа в исполнении хора Пюхтицкого Успенского женского монастыря.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Вера Новикова.
1: Касьян с красивой мечем. Удивительно приятное занятие лежать на спине в лесу и глядеть вверх. Вам кажется, что вы смотрите в бездонное море. Далеко-далеко, оканчивая собой тонкую ветку, неподвижно стоит отдельный листок на голубом клочке прозрачного неба, и рядом с ним качается другой, напоминая своим движением игру рыбьего плеса, как будто бы движение то самовольное и не производится ветром. Волшебными подводными островами тихо наплывают и тихо проходят белые круглые облака. И вот вдруг все это море, этот лучезарный воздух, эти ветки и листья, облитые солнцем, все заструится, задрожит беглым блеском и поднимется свежее трепещущее лепетание, похожее на бесконечный мелкий плеск внезапно набежавшей зыби. Вы не двигаетесь, вы глядите, и нельзя выразить словами, как радостно и тихо и сладко становится на сердце.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Я книга, изнутри и снаружи исписанная, запечатанная 7 печатями. Пытаются соседи мои читать ее, а прочесть не могут и название. Соседи мои, как же прочесть вам имя Господа, от пыли меня очистившего, если имени моего прочесть не можете? Я твоя книга, Господи, царю мой. Я письмо твое изнутри и извне. Но заморал меня мир неграмотными письменами своими, и стал я неясным и нечитаемым. Я твоя книга, Господи, царю мой, с печатями твоими. Запечатал ты меня, словно святыню свою. Под каждой печатью сокрыт дар Духа Святого, дар бессмертной жизни Небесной Троицы. Кто распечатает то, что Бог запечатал? Кто другой сможет, кроме Бога Единого? Говорят соседи мои: ты книга мира, исписан ты его рукою, и дары твои – дары мира. Так неграмотные прочитывают меня, и вижу, что не знают даже моего имени. Истинно, многое нацарапал мир корявой рукою на сердце моем. Много даров непрошенных натолкал в сердце мое. Но когда сотру все его каракули из сердца своего, не исторгну с ними сердце моего из себя, и пустым оно не останется. И когда сотру все каракули мира из ума моего, и все дары мирские истреблю из него, не отделю ум свой от себя, и пустым он не останется. Знаю, что по плоти моей писал дух мой, и по духу моему плоть моя. И когда изгладишь ты писание духа моего по плоти, и плоти по духу, не останется книга неисписанной. Когда весь мир исторгну из себя, снова увижу в себе книгу на 7 печатей запечатанную. Все твоя книга, Господи, то писание Господа моего. Кто может распечатать книгу Божию, кроме Бога Единого? Кто признает тебя отцом, того и ты сыном признаешь. И открываешь сыну книгу, и тайны читаешь ему. Вскрываешь печати за печатью, и открываешь ему тайны. Тщетно люди читают меня, не прочесть им. То лишь прочтут, что мир писал во мне, но плотским глазам не прочесть того, что под печатями. Немного слов в книге той, но каждое словно пламя обжигающее, бесконечное, как вечность, и всех наслаждений земных сладостнее. 7 слов, 7 духов, и 7 жизней, 3 горних и 3 дольних, нерасторжимо в единое пламя, неумирающее связанные. Святое мужество неба и девственная женственность земли, опоясанные непорочным поясом, украшенным 7 звездами. Но кто посмеет сыпать бисер пред теми, кто питается гнилыми яблоками? Кто посмеет читать тайны твои тем, кто знает лишь грубую мирскую грамоту? Повсюду старается писать рука невидимая, но мир отворачивается от письма небесного и силится мертвую рукой своей писать слова мертвящие. Всемилостивый Господи, презри на тех, кто взирает на тебя, и управь руку их, чтобы, когда на себе пишут, писали бы имя Твое на сердце и на челе. Всемудрый Господи, обрати очи избранных Твоих на печати книги Твоей. Да с молитвою ожидают и читают с разумением, когда тихо и не спеша будешь Ты вскрывать печати тайн Твоих.

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Илья Резник.
1: Был прекрасный июльский день. Один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно. Утренняя заря не пылает пожаром. Она разливается кротким румянцем. Солнце, не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно-лучезарное, мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Они так же лазурны, как небо. Они все насквозь проникнуты светом и теплотой. К вечеру эти облака исчезают. Последние из них черноватые, неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца. На месте, где оно закатилось, так же спокойно, как спокойно взошло на небо. Алое сияние стоит недолгое время над потемневшей землей и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены, светлы, но не яркие. На всем лежит печать какой-то трогательной кротости.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Анны Зерцаловой о своем духовнике-протоиерее Валентине Амфитеатрове. 70-е годы 19 века. Город Москва. Не любил батюшка одного наружного пощения, одной внешней молитвы. Так бывало рассердится и заволнуется, когда услышит, что кто-нибудь принимает на себя непосильный пост. «Ни животом, ни едой спасайте свои души», — бывало скажет батюшка. «Господу нужно наше горячее сердце, а не наружное пощение и лицемерное хождение по церквам. Это все ханжество и заблуждение. Пусть в тебе любовь будет до милосердия, а не наружная пустая набожность». Так бывало, громит батюшка в своих проповедях, старается растопить сердце человека, требует от него внутренней чистоты, внутренних богатств, добра, милосердия, кротости, смирения, терпения и покаяния.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: На спичечной коробке, смотри-ка, славный вид. Кораблик трехмачтовый, не двигаясь, бежит. Не разглядишь, а верно, команда есть на нем. И в тесном трюме, в бочках, изюм, корица, ром. И есть на нем, конечно, отважный капитан, который видел много непостижимых стран. И верно, есть матросик, что мастер песни петь и любит ночью звездной на небеса глядеть. И я в руке Господней здесь, на его земле, точь-в-точь, как тот матросик.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: На Афоне шел дождь. После нескольких недель страшной засухи его шум казался монахам прекрасной музыкой. Отец Паисий сидел в своей маленькой хижине и с благодарностью молился Богу. «Отец мой небесный, спасибо тебе за этот дождь. Тысячи, миллионы, миллиарды раз спасибо». Внезапно за окном раздался грохот. Это был явно не удар грома. Отец Паисий вышел посмотреть, в чем дело, и увидел, как кто-то быстро убегает со двора. В торопях этот кто-то задел и уронил горшок с цветком, который монах с утра выставил под дождь. Озадаченный, отец Паисий вернулся в келью. Через некоторое время раздался робкий стук в дверь. На пороге стоял паломник, совсем еще молодой человек. Он был очень смущен и едва не плакал. «Батюшка, простите, это я уронил цветок», — виновато произнес он.
2: «А чего ж ты убежал? Почему не зашел?» — удивленно спросил его отец Паисий.
1: Паренек покраснел, опустил голову и признался: «Я подошел к вашей келье и уже хотел постучать, как вдруг услышал, что вы все повторяете. Тысячи, миллионы, миллиарды. Так вот что за фрукт этот отец Паисий. Деньги пересчитывает», — подумал я. «А потом вы вышли, и я убежал. Теперь мне ужасно стыдно, потому что я понимаю, что был неправ».
3: Отец Паисий рассмеялся и дружески обнял парня. Вот так мы и страдаем от вещей, которых не существует в природе, сказал молодому человеку афонский старец Паисий Святогорец.
2: А другой на твоем месте попытался бы меня еще и ограбить.
1: И мне бы досталось, и он бы ничего не нашел. Поэтому думай о людях хорошо, и увидишь, насколько лучше и счастливей станет твоя собственная жизнь.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

Радио «Вера». Светлое радио. Воскресение Христа – это основа нашей веры. Это нерушимая опора в нашей земной жизни. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Марины Шторх, дочери философа Густава Шпета. 20 век, Москва. Наша новая школа находилась на Арбате, в середине Староконюшенного переулка. Это был небольшой особнячок, смежной стеной со знаменитой Медведниковской мужской гимназией. Школа была с художественным уклоном. Поэтому, в отличие от других учебных заведений того времени, у нас разрешалась музыка. В старших классах преподавал литературу и вел кружок, на который я ходила, Сергей Михайлович Бонди, впоследствии известный пушкинист. Тогда он вместе с нашим пианистом на уроках музо играл в четыре руки Бетховена, Грига, Шопена и даже запрещенного тогда Рахманинова. Мама и бабушка уверяли, что Рахманинов очень хороший композитор. Я до этого никогда в школе его имя не слышала. Дядя Саша Зелотти и дядя Сережа Рахманинов большим успехом пользовались за границей. Это мы знали, хотя у нас в стране это никак официально не афишировалось. И вот впервые я услышала Рахманинова именно в исполнении «Бонди».
0: Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: По берегам реки Сосны, протекавшей через Малоархангельский уезд Орловской губернии, уже которую неделю разносились характерные звуки стройки. Визг пил, стук топоров. Заслышав их, жители окрестных деревень уважительно говорили: «Эх, и молодцы же эти ерищенские, школу строят». Действительно, в селе Ерище на живописном берегу реки полным ходом шло строительство новой школы. И не просто школы, а школы с церковью. В двухэтажный каменный корпус, по задумке, вписывался большой домовый храм. Еще на самом первом этапе строительства было решено осветить его во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Это решение, посоветовавшись с жителями села, приняла помещица Пиама Михайловна Клушина. Именно ей принадлежала и сама идея открытия школы, которую крестьяне горячо поддержали не только на словах, но и на деле. Ерищенцы с большим энтузиазмом включились в строительство, на которое Пиама Михайловна вместе со своими родными сестрами пожертвовала 10 тысяч рублей и 9 десятин земли. Клушины принадлежали к древнему роду, ведущему свое начало еще от московского князя Ивана Калиты. Отец Пиамы Михайловны, дворянин, состоял на государственной службе в городе Ливны Орловской губернии, где все семейство постоянно проживало. Родители были глубоко верующими людьми и прививали веру и христианские идеалы своим детям. «Поделись с ближним, накорми голодного, помоги больному». Эти принципы в семье Клушиных чтили и свято соблюдали. Пиама хорошо помнила, как по большим церковным праздникам после службы в храме мать устраивала дома обеды для нищих и бездомных, а вечером приходила в детскую с толстой книгой в руках и вслух читала девочкам жития святых. Замиранием сердца слушала Пиама про свою святую покровительницу, деву Пиаму Александрийскую, которая жила в уединении и безбрачии и однажды очень помогла жителям своего города. Маленькой Пиаме Клушиной так хотелось хоть в чем-нибудь походить на свою святую. После смерти родителей сестры переехали в доставшееся им по наследству имение в селе Ерище. Большой дом, фруктовый сад, парк с 300-летними дубами. Праздность была не по душе Пиаме Михайловне. Она сразу же включилась в общественную жизнь села, организовала помощь семьям бедных крестьян, обеспечивала их продуктами и одеждой. А вскоре пришла мысль построить в Ерище школу с храмом. К строительству приступили в 1905 году.

0: здание Покровской школы с церковью. Клушина стала ее попечителем, и не только. С первых же дней она начала безвозмездно на общественных началах работать там простой учительницей и отдала преподаванию в Яичинской школе 12 лет. За эти годы она и ее сестры пожертвовали школе и храму почти 20 тысяч рублей, а кроме того построили еще несколько дополнительных учебных корпусов. Пяма Михайловна, как и ее святая покровительница, не вышла замуж. Всю свою жизнь она отдала любимому детищу. Плоды ее трудов не пропали и сегодня. В здании бывшей Покровской школы ныне располагается Яищенская средняя общеобразовательная школа. Любопытный факт. Во дворе там стоит памятник известному физику Константину Краевичу, который был женат на одной из сестер Пиамы Михайловны. Его же имя носит теперь и школа. И это при том, что ученый скончался задолго до начала ее строительства и ровным счетом никакого отношения к Покровской школе не имел. Однако в советские годы вершителем новой истории его имя, разумеется, показалось куда привлекательней памяти о женщине, творившей добро во славу Божью. Но настоящая основоположница и благодетельница школы Пиама Клушина даже на такую вопиющую несправедливость наверняка ответила бы своей любимой фразой: «Главное – дела, а не слава».
1: Имена, имена милосердия.

о милых спутниках, которые наш свет своим сопутствием для нас животворили. Не говори с тоской, их нет, но с благодарностью были. Василий Жуковский.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Господь избрал Деву Марию для того, чтобы от нее по человеческому естеству родился Сын Божий, Иисус Христос. Богоматерь принято именовать чистейшим сосудом. Это выражение указывает на безгрешность Девы Марии. Служение Богоматери не ограничилось рождением Христа. В течение всей последующей жизни она следовала за своим Сыном, помогая Ему в Его служении. Богоматерь стояла у креста Спасителя, сопереживая Ему, участвовала в Его погребении. Согласно преданию, Христос по воскресении из мертвых первым из людей явился именно Своей Матери. После вознесения Спасителя на небо Богородица приняла на Себя апостольское служение. Она посетила несколько стран, проповедуя там христианство. О личности Девы Марии и ее духовном величии рассказывает нам задостойник преображения Господня, одно из главных песнопений этого праздника. Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
2: Задостойник – молитвословие, которое исполняется в день праздника на литургии вместо молитвы «Достойно есть». Задостойник преображения исключением не является. Послушаем его церковнославянский текст. «Рождество Твое нетленно явися, Бог из боку Твоею пройди, яко платоносец явися на земли, из человеки поживе, Тя, Богородице, тем все величаем». В русском переводе этот текст звучит так. «Роды Твои были девственны, Бог произошел из Твоего чрева, явился на земле во плоти и жил с людьми». Поэтому мы все величаем Тебя, Богородица. В задостойнике преображения говорится сразу о нескольких богословских истинах. Первое – то, что Богоматерь зачала Христа без мужеского участия, от Духа Святого. Рождение Спасителя также не упразднило ее девство. Вторая истина – человечество Христа было настоящим. Спаситель не был призраком. Он обладал реальным телом и испытывал настоящие эмоции. Таким образом, Богоматерь стала как бы мостиком, соединившим небо и землю, позволившим Богу прийти в наш мир.
1: Как было отмечено, задостойник поется на литургии. Его исполнению предшествует возглашение стиха «Величай, душе моя, на фаворе преобразившегося Господа». Задостойник звучит в храме сразу после приложения хлеба и вина в тело и кровь Христовы. Так Церковь показывает, что Богоматери мы обязаны не только рождением Христа, но всем Его последующим служением, частью которого было установление таинства Евхаристии, святого причастия. Послушаем задостойник преображения в исполнении хора Института певческой культуры «Валаам».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Трехлетний Егор, как и все мальчишки, любит поезда. Деревянная железная дорога, игрушечный паровоз и раскраски с вагонами занимают его надолго. А недавно у мальчика появилась новая игра в доктора. Потому что вот уже несколько месяцев он лежит с мамой Татьяной в больнице. Проблемы со здоровьем у Егора начались с первых недель жизни. Сначала появился сильный тонус рук, потом обнаружились трудности в движении. Сейчас ребенок передвигается на цыпочках. Ноги не слушаются, хотя Егор регулярно проходит курсы массажа и физиотерапии. В феврале этого года он пошел в детский сад, но почти сразу заболел. Высокая температура и жар не сбивались привычными препаратами. Когда приехала скорая помощь, у ребенка уже начались трудности с дыханием. Обследование в больнице показало нарушение в работе внутренних органов и гормональный сбой. Мама Егора Татьяна перестала водить сына в гости и общественные места. Сейчас жизнь семьи – это больницы, анализы, реабилитации и почти полная изоляция от внешнего мира. Потому что любая простуда может снова обернуться угрозой. Врачам важно выяснить, почему организм Егора так тяжело переносит вирусы и инфекции. Ответ может дать высокотехнологичное генетическое исследование. Его результат позволит поставить точный диагноз и подобрать правильное лечение. Собрать средства на дорогостоящий анализ семье помогает фонд «Подсолнух». С 2006 года он поддерживает детей и взрослых с врожденными нарушениями иммунитета. Сделать пожертвование для Егора можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Кто это смотрит на меня так пристально, сквозь все звезды неба и сквозь все творения земли? Закройте очи свои, звезды небесные и твари земные. Отвернитесь от наготы моей. Довольно мне того стыда, что жжет мои глаза. На что смотреть вам? На древо жизни, сохшееся, словно придорожная колючка, жалящее прохожих и себя саму. На что смотреть вам? На огонь небесный, тлеющий в грязи, что и не гаснет, и не светит. Пахарь, не твоя нива важна, но Господь, взирающий на труд твой. Певец, не песни твои важны, но Господь, внемлющий им. Спящий, не сон твой важен, но Господь, бдящий над ним. Не мелководье прибрежное важно, важно озеро. Что есть время человеческое, если не волна, которая, отбежав от озера, покаялась, что оставила его, ибо, нахлынув на раскаленный песок, пересохла. О звезды, о твари, не на меня смотрите, на Господа Всевидящего, Ему все ведомо. На Него смотрите и увидите, где Отечество ваше. Для чего вам смотреть на меня, образ изгнания вашего, отражение быстротечности и временности вашей? Господи, прекраснейший убрус мой, серафимами золотыми украшенный, покрой меня, словно вдову, вуалью, и собери в нее мои слезы, в которых кипит горе всех созданий твоих. Господи, радость моя, будь гостем моим, чтобы не стыдился я наготы своей, чтобы жаждущие взгляды на меня обращенные больше не возвращались в свои дома жаждущими».

0: Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Илья Резник.
1: У человеческой памяти есть одно странное свойство. Иногда то, что случилось много лет назад, живее, ярче и реальнее того, что произошло только вчера. Я очень отчетливо вижу родительский дом. Маленький, теплый, со скрипящими половицами, с русской печкой, которая занимала большую его часть. Ранней весной, когда на улице еще вовсю трещали морозы, у нас начинали рождаться телята, ягнята и прочая живость. Первые дни, чтобы не замерзнуть, они проводили в доме вместе с нами. Если еще добавить сюда желтых пушистых гусят, которые вылуплялись из яиц примерно в то же самое время, глупого щенка и пару котят, то можно понять, это был не дом, а маленький Ноев ковчег. Я до сих пор помню мягкий каракуль на лбу ягненочка, с которым мы бодались, когда я еще ползал. Из моей памяти стерлись многие более значительные события, а вот этот каракуль остался навсегда.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Анны Зерцаловой о своем духовнике, протоиерее Валентине Амфитеатрове. Родился батюшка 1 сентября 1836 года. Он происходил из древнего прославленного рода Амфитеатровых, из которого уже вышли два великих светоча – Филарет, митрополит Киевский, его дядя, и Преосвященный Антоний, епископ Казанский. Родители его были протоиерей Николай и Анна. Они тоже были озарены Божьей благодатью. Батюшка сам называл свою мать «святой женщиной». Среди лишений и недостатков укреплялся он и окрылялся духом веры и надежды на всесильную помощь Божию. «Я учился сальным огарком и нуждался часто в самом необходимом», — так рассказывал батюшка об отроческом и юношеском периодах своей жизни. Окончив курс в семинарии, он перешел в духовную академию, где и окончил курс. Потом он был облечен в пастырский сан, и первый приход его был при храме Благовещения в Калуге. За ревностное и истинное служение он скоро был переведен в Москву, в храм святых Константина и Елены. Пройдя весь курс высших духовных наук, вполне изучив древние языки, батюшка дальше пошел по пути самосовершенствования. Жажда познаний настолько была велика, что он сам изучил до 10 новых языков. Масса иностранных книг и изданий покупалась и прочитывалась им, так что составилась у него большая всесторонняя библиотека, собрание весьма важных и ценных экземпляров духовной и научной литературы. Батюшка с любовью относился к своим книгам, сохранял их и берег. Даже впоследствии, слабый и больной, он ощупывал их и говорил: «Это все друзья мои».

случайно. Жизнь от Бога нам дана. Не без воли Бога тайной и на казнь суждена. Сам я своенравной властью зло из темных бездн воззвал. Сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум. И созиждется тобою сердце чисто, светит ум. Митрополит Филарет. Дрозд.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.
1: Монах Василиск вместе со своим товарищем, монахом Зосимой, ехал на деревянной телеге, запряженной единственной лошадью. Ехали в Тобольск. Много постранствовав по Руси, по нескольку лет проживая отшельниками в глухих лесах, решили они избрать своим окончательным местом обитания Сибирь. Но прежде хотели взять у местного архиерея разрешение на здешнее жительство. Для этого и держали путь в Тобольск. Давно не кормленная лошаденка плелась тихим шагом. Тем временем вокруг стало темнеть, и вскоре на путников опустилась непроглядная ночь. Дорога шла степью, до самого горизонта, насколько хватало глаз, ни деревца. А значит, дров для костра не найти, и, стало быть, на ночлег встать не выйдет. Посовещавшись, монахи решили продолжить путь. Тем более, что из-за туч показалась луна и довольно явственно осветила окрестности. Монахи увидели, что стоят на развилке двух дорог. Которая из них шла на Тобольск, они не знали. И указать им путь ночью посреди степи было некому. Что делать? Обождать до утра? Но на дворе была осень. Без костра холодной ночью они промерзнут до костей. Да и неизвестно, появится ли кто-нибудь здесь завтра. Места глухие.
2: «Ничего», — отец Зосима успокаивающе ободрил приунывшего друга отец Василиск.
1: «Будем молиться.
2: Господь не оставит. Наведет на верную мысль, подскажет, как поступить».
1: И монахи, став на колени прямо в телеге, стали возносить горячие молитвы Богу. Вдруг позади себя они услышали шум. Обернувшись, Василиск и Зосима увидели телегу. На козлах сидел крестьянин. Обрадовавшись, монахи спрыгнули с телеги и побежали к нему с расспросами. Крестьянин охотно указал дорогу на Тобольск, прибавив, что через версту она повернет на восток, и прямо за поворотом будет постоялый двор, где монахи смогут отдохнуть и накормить лошадь. Воодушевленные, Василиск и Зосима подстегнули уставшую лошадку и поехали в указанную крестьянином сторону. Василиск обернулся, чтобы посмотреть, по какой дороге поедет их спаситель. Но тот исчез, словно его и не было. Ярко освещенная луною степь была, как и прежде, пуста и безлюдна. Через некоторое время дорога повернула, и, как говорил таинственный крестьянин, показался постоялый двор. Путники передохнули, и на следующее утро были уже в Тобольске. «Видно, это сам Господь нам, грешным, своего ангела послал», сказал Василиск Зосиме, когда они подъезжали к городу. «Значит, благословляет он наше прибытие». Действительно, архиерей ласково принял монахов и дал разрешение избрать для жительства любую обитель или по желанию остаться отшельниками, водворившись в лесу около какого-либо селения или монастыря. Монахи поселились в Свято-Николаевском монастыре близ города Туринска. К Василиску, как к усердному молитвеннику и духовному наставнику, стекалось множество людей, которые почтительно называли его старцем. «И в благополучии, и в скорби единое у нас средство – молитва», – говорил старец Василиск Сибирский. «По искренней молитве нашей Господь своей великой милостью и чудеса порой свершает».
0: Святой Руси из жизни русских праведников, преподобный Василиск Сибирский.

Радио «Вера». Светлое радио. Своим воскресением Христос дал людям постигнуть истинность своего божества, истинность своего учения, спасительность своей смерти. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Клайва Льюиса «Настигнут радостью». «Из-за моей ошибки молитва стала для меня тягостным бременем. Вот как это случилось. Еще в детстве мне говорили, что надо не просто повторять слова молитвы, но и вдумываться в ее смысл. Я старался испытывать те чувства, о которых молитва говорит. Сперва все было просто. Потом, едва я произносил «Аминь», совесть шептала: «А ты уверен, что ты в самом деле думал то, что говорил?» Я не знал, что побуждало меня отвечать на этот вопрос «нет». Тогда голос говорил: «Попробуй-ка еще раз». И я вновь принимался молиться, без малейшей надежды, что на этот раз молитва мне удастся. Наконец я нашел выход, естественно, самый глупый. Я установил правило — не принимать ни одного слова, если оно не сопровождалось достаточной четкостью воображения и чувства. За ночь я должен был простым усилием воли добиться того, чего нельзя было добиться одной силой воли. Того, что я сам не мог определить, не мог понять, произошло оно или нет. Когда я все же добивался этого, духовная ценность его была очень невелика. Если б кто-нибудь вовремя повторил мне предупреждение: не добиваться силой того, что Господь не желает нам дать.
0: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В темной кладовой старого дома царила таинственная тишина. Колышущийся огонек масляной лампы выхватывал из мрака силуэты старой мебели, большие плетеные корзины, пахнущие луком и яблоками, высокие кованые сундуки. Осмотреть кладовую молодой барин Михаил Алексеевич Веневитинов решил в самую первую очередь. Хоть он и прожил в этом доме много лет вместе со своим дядей, известным поэтом Дмитрием Веневитиновым, но на правах хозяина ступил на его порог впервые. Молодому человеку хотелось поскорее раскрыть тайны, которые хранил в себе старый дом. В том, что они были, Михаил Алексеевич нисколько не сомневался. Здесь, в Воронежской губернии, в родовом имении Новожеватинном, прошла жизнь нескольких поколений славного семейства дворян Веневитиновых. Далекие предки Михаила Алексеевича находились на службе у самого императора Петра I. Взгляд молодого человека упал на маленький невзрачный сундучок, как будто притаившийся в самом темном углу кладовой. Михаил присел возле него, открыл тяжелую пыльную крышку и не поверил своим глазам. Внутри лежала толстая пачка старинных рукописей. Пламя свечи запрыгало по вязи букв, и Михаил прочитал: «Указ его императорского величества Петра Алексеевича к воеводе Антону Веневитинову». Это были распоряжения царя к его прапрапрадеду, здешнему воеводе, руководившему первыми петровскими кораблестроительными верфями. Молодой человек с трепетом прижал к груди пыльные мятые листки. Незадолго до этого Михаил Веневитинов поступил на службу в императорскую археографическую комиссию. Для него, искренне любившего историю и старину, это была работа мечты. Энергичному и деловому молодому человеку удалось легко совместить два таких ответственных дела, как управление имением и служба на благо Отечества. В Новожеватинном Михаил Алексеевич серьезно занялся модернизацией хозяйства. Прежде всего, он существенно облегчил труд работавших на него крестьян, закупив самую современную сельскохозяйственную технику. По решению Веневитинова, крестьяне могли пользоваться ею и на своих собственных участках, бесплатно и в любое время. А вскоре у крестьянских детей появилась возможность учиться грамоте в родном селе. В 1872 году на средства Михаила Алексеевича в Новожеватинном была построена земская школа, а следом больница с квартирами для медицинского персонала. Еще одна больница, межуездная, в соседнем селе Гнездилове, тоже появилась благодаря пожертвованиям Михаила Веневитинова. На ее строительство он выделил 10 000 рублей.

0: авторского общества, Веневитинов сделал большой вклад в исследование уникального документа начала XII века – рукописи «Хождение игумена Даниила в Святую Землю», которая под его редакцией была опубликована в одном из сборников общества. Неудивительно, что со своей трепетной любовью к истории Михаил Алексеевич Веневитинов в конце концов стал директором легендарного Румянцевского музея. Знаменитый дом Пашкова, в котором расположился музей, Веневитинов отремонтировал за собственный счет. Свое директорское жалование он до последней копейки ежемесячно передавал на нужды музея, благодаря чему были приобретены редкие экспонаты и уникальные коллекции. Фонды музея Михаил Алексеевич передал и свой личный архив, в котором находились автографы Пушкина, Гоголя и другие раритетные и ценные документы. Веневитинов возглавлял музей в течение 5 лет, с 1896 года и до самой своей смерти в 1901.
1: Имена, имена милосердия. Радио «Вера».

заступница, Матерь Всепетая, я пред тобою с мольбой. Бедную грешницу мраком одетую ты благодатью прикрой. Радость духовную, жажду спасения в сердце мое положи. В Царство Небесное, в мир Божий

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: В эфире «Радио Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В 8 веке восточную часть Римской империи охватила ересь иконоборчества. Еретики, среди которых были даже императоры, считали, что иконы – не священные изображения, а идолы, поэтому их нужно уничтожать. Новая ересь привела к тому, что многие храмы Византии лишились не только икон, но и росписей. Иконоборцы сбивали или закрашивали фрески. Вместо изображений Бога и святых они рисовали на стенах храмов растения или орнаменты. Безрассудство еретиков стало очевидным, когда они решили уничтожить древнюю святыню православной церкви – нерукотворный образ Христа. Плат с чудесно отпечатавшимся на нем ликом Спасителя хранился в особой нише над воротами ближневосточного города Эдесса и являлся его благодатной защитой. В один из дней солдат-иконоборец решил по приставной лестнице добраться до Спаса Нерукотворного и уничтожить его. Он почти достиг своей цели, но внезапно умер. Господь не позволил свершиться святотатству. Православная церковь боролась с ересью мирными способами. Обличал неправоверие иконоборцев Иоанн Дамаскин, составивший несколько трактатов в защиту почитания икон. Святитель Герман Константинопольский написал ряд богослужебных песнопений в честь священных образов. Об одном из них, кандаке, особом типе молитвословия, в честь нерукотворного образа Спасителя мы поговорим сегодня. Комментирует священник Антоний Борисов.
2: Кандак в честь нерукотворного образа Христа отражает свойственное православной церкви отношение к иконе. Мы видим в ней не просто произведение искусства, не просто изображение. Икона для нас – это окно в мир духовный, средство молитвенного соединения с Богом. Мы понимаем, что вечного и совершенного Бога нарисовать невозможно. Мы пишем Его образ, а через Него получаем возможность общаться с первообразом, живым Богом и Его святыми. Церковнославянский текст кандака праздника в честь иконы «Спас нерукотворный» выглядит так. «Неизреченного и божественного Твоего к человекам смотрения, неописанное слово Отче, и образ неписанный и богописанный победителен, ведущий неложного Твоего воплощения, почитаем того лобызающе». Перевод на русский язык выглядит так. «Зная неизреченное и божественное Твое о людях промышление, неизобразимое слово Отче, и образ, имея истинного Твоего воплощения, нерукотворный, но силой Божией написанный, и победы приносящий, мы его почитаем, лобызая». Прозвучавший текст подтверждает мысль о том, что, почитая икону, мы поклоняемся не доске или краскам, а тому, кто на иконе изображен.
1: Праздник в честь иконы «Спас нерукотворный» совершается ежегодно 29 августа по новому стилю. Кандак праздника поется на службе неоднократно. Так церковь прославляет Бога и Его творение. Послушаем кандак нерукотворному образу Господню в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. В своих суждениях о мире и себе самих мы обычно стараемся быть максимально объективными. Но в чем особенность нашего взгляда и чем он отличается от взгляда Божьего? Ответить на эти вопросы помогает отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
9: «Паки же им Иисус рече глаголя, ас есть мы свет миру».
10: Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали Ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство Твое не истинно». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду. А вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его.
9: «Яко не убе пришел час его».
8: Любой человек, который сидел ночью у костра, замечал, как меняется в этих обстоятельствах наше восприятие окружающей реальности. Очень хорошо помню, как еще в средней школе во время байдарочного похода у нас ночью стали заканчиваться дрова. Конечно, сейчас я прекрасно знаю, что их надо было заготавливать заранее, но в тот момент мы только обретали опыт. Взяв фонарики, мы отправились на поиски дров – и после определенных усилий нашли все, что было нужно. При этом мне казалось, что мы отошли от лагеря очень прилично. Деревья, река, небо – все выглядело совершенно иначе. И даже размеры окружающих предметов были совсем другими. Каково же было мое удивление, когда днем я понял, что все нами собранное было найдено буквально в нескольких метрах от стоянки. Расстояние никак не менялось. Но ночь и свет фонаря – совершенно изменили его восприятие. В сегодняшнем евангельском отрывке Христос, обращаясь к иудеям, называет себя светом миру. Конечно, для людей того времени, видевших перед собой странствующего проповедника из Галилеи, слова эти звучали довольно дерзновенно. Причем ощущение этой дерзновенности значительно возрастает, если вспомнить, что разговор этот идет в праздник Кущей или сразу после него. Праздновался он неделю, и по ночам в женском дворе Иерусалимского храма зажигали 4 огромных светильника, которые освещали не только храм, но и город. Этот свет символизировал божественное присутствие в жизни людей. Можно себе представить, как звучали на этом фоне слова Христа, когда Он называл Себя светом миру. Сегодня мы знаем, что для Него это не было узурпацией чужого статуса, ведь Он Сын Божий и Бог, но для иудеев это звучало просто скандально. Собственно, именно поэтому они и стали обвинять Христа в том, что Его свидетельство не истинно. Отвечая, Спаситель подчеркивает важнейшее отличие Его суда от суда остальных людей. Он судит истинно, потому что судит вместе с Отцом Небесным, который послал Его в мир, в то время как люди судят по плоти, то есть исходят из своего субъективного и очень ограниченного опыта. Наверное, эту разницу я описал бы как разницу между светом солнца, который делает явными все вещи, и светом фонаря, который выхватывает лишь часть реальности. Рассуждая только по-человечески, мы воспринимаем свои суждения как объективные, хотя некоторые из них меняются даже вслед за изменением нашего настроения. Христос же призывает нас последовать за Ним, чтобы не быть рабами собственной ограниченности, обстоятельств и эгоизма, но жить в Его свете, исполняя заповеди и пребывая в общении с Отцом Небесным.

0: Юный лес в зеленый дым одетый, теплых гроз нетерпеливо ждет. Все весны дыханием согрето, все кругом и любит, и поет. Алексей Толстой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Наталья Розовакина. Литературные эскизы. Черемуха. Тянешься к Богу, изо всех сил тянешься, и Господь тебя не оставит. Не может Он не ответить на такое стремление, говорил недавно на проповеди священник. Я вспомнил его слова сегодня утром, когда ждала свой автобус на остановке. Здесь две черемухи растут недалеко, два больших раскидистых дерева. Вернее, росли до прошлого года. Осенью пронесся ураган, оба дерева сломал. И вот весна. Смотрю, от одного пня новые ростки пошли. Вполне крепкие веточки уверенно вверх тянутся. Значит, через несколько лет тут вновь пушистые цветочные кисти заблагоухают. А второй пенек будто затих навсегда. Ни росточка, ни листочка. Будто человек в печали и растерянности после болезни или катастрофы. «Ну что ж ты, черемушка», — тихонько сказала я деревцу. «Тянись вверх, изо всех сил тянись. Тебя и дождик поливает, и солнце согревает. Тянись, старайся, и Господь не оставит». А тут и мой автобус подошел.

0: радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 7 мая, день радио. О важности критического подхода к информации клирик Московского подворья Троицы Сергиевой Лавры, священник Дмитрий Диденко.
2: Когда в 20 веке стало массово распространяться радио, это было первое массовое СМИ, которое буквально шагнуло в каждый дом, то кардинально изменился способ доступа каждого человека к информации. Больше не нужно было обладать грамотой или идти куда-то, чтобы слушать что-то. Информация буквально шагнула в каждый дом, в каждую квартиру. С одной стороны, это очень хорошо, потому что это привело к развитию кругозора, к многим другим хорошим последствиям. Но с другой стороны, из-за этого у нас все дальше и все больше атрофируется критическое мышление. Потому что когда теперь у нас не только есть радио, теперь у нас телевидение, теперь у нас интернет, и все это находится у нас буквально в кармане, нам очень сложно бывает как-то критически относиться к тому, что мы видим и слышим. И особенно сложно нам бывает сопротивляться, когда нам навязывается какая-то точка зрения, с которой мы на самом деле не согласны. Поэтому очень важно брать паузу. Если раньше достаточно было просто выключить радиоприемник или выйти на улицу, то теперь, может быть, это чуть-чуть сложнее. Нужно отложить в сторону телефон или сделать такие часы, такое время в течение дня, которое мы можем проводить в тишине. Но это очень важно, потому что тогда мы будем сохранять свою автономность, и все-таки доступ к информации будет не пассивный, когда она на нас просто обрушивается, а когда мы сами выбираем и сами формируем свои отношения. Среди большого количества контента выделяется радио «Вера», которое, проникая в наш слух, заставляет нас не просто воспринимать информацию, а часто ставит перед нами вопросы, о которых здорово и хорошо и полезно думать. И это хороший ориентир, на который мы можем равняться, и это пример той информации, которая не вредит.
0: Актуальная тема. Каждый из нас живописец своей жизни. Наша душа как бы полотно, добродетели краски. Иисус Христос есть образ, с которого мы должны списывать. Святитель Григорий Ниский.
3: Радио «Вера» — это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
3: Становитесь попечителем «Светлого радио».
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
3: Радио «Вера». Вместе творим добро.
0: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы, пространствие со смыслом слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера». Живут такие люди.
5: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Город Чусовой расположен в Пермском крае, на слиянии трех рек – Чусовой, Усьвы и Вильвы. Одним из самых популярных видов активного отдыха местных жителей являются сплавы или водные походы на байдарках и других плавучих средствах. Вот и Оксана Трапезникова, историю которой опубликовал проект «Добро.медиа», все детство провела на уральских реках. «Мой отец – большой любитель путешествий. Обошел, проехал и проплыл весь Пермский край», – рассказывает героиня. «Часто брал меня с собой, и я полюбила сплавы на катамаране». Сегодня Владимир Викторович, турист с 45-летним стажем, вводит в походы людей с ограниченными физическими возможностями. С ними работает некоммерческая организация «Экотур», созданная его дочерью. Все началось с уборки мусора. В 2013 году, работая на Чусовском металлургическом заводе, Оксана Трапезникова приняла участие в конкурсе социальных инициатив. И ее проект по очистке реки Чусовой от мусора, оставленного туристами, стал победителем. На полученный грант девушка купила катамараны и организовала экологические рейды. В результате волонтеры собрали с речных берегов тонну бытовых отходов. А через несколько лет Оксана уже в статусе социального предпринимателя подарила людям с инвалидностью возможность выезжать на природу. Этому предшествовало несчастье. Ее подруге Юлии ампутировали ногу. «Раньше я не общалась с людьми с инвалидностью, не задумывалась об их ограниченных возможностях», признается Оксана. «Большую часть времени они проводят дома, но это не значит, что им не хочется выходить». Юлия, как и Оксана, любит активный образ жизни, сплавы по рекам. Даже после операции подруга не пала духом. «Сказала, что не хочет пропускать летний сезон», вспоминает Трапезникова. От Алексея Пивоварова, председателя Чусовской окружной организации Всероссийского общества инвалидов, Оксана узнала, что инклюзивный туризм интересует многих. И вскоре пригласила жителей с ограниченными возможностями в речное путешествие. Ей на помощь пришли отец и сын с друзьями-спортсменами, которые переносили инвалидов-колясочников в катамараны. В 2017 году Оксана уволилась с металлургического завода и создала некоммерческую организацию «Экотур». Так спортивное увлечение стало любимой работой. Ее стараниями все больше туристов, в том числе дети и взрослые с ограниченными возможностями, каждое лето отправляются в походы по воде. «Хочу, чтобы реки на малой родине были чистыми, а люди с инвалидностью могли любоваться красотой родного края», говорит Оксана Трапезникова. И мне хочется, чтобы ее желания исполнялись. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера». Сегодня, 7 мая, церковь вспоминает святого мученика Савву Стратилата и 70 воинов с ним пострадавших, мученика Александра Леонского, преподобного Фому Юродивого, преподобную Елисавету Чудотворицу, мученика Сергия Архангельского. Мученик Савва жил в III веке. Он происходил из племени готов. К тому времени там уже побывали проповедники-христиане. Из этого народа вышло немало мучеников, подвижников и праведников. Вот и Савва был воспитан родителями в христианской вере. Он служил в римской армии и своей храбростью достиг высокого чина военачальника Стратилата. Все это время Савва следовал христианским заповедям, помогал неимущим, посещал в темницах заключенных. За чистую и добродетельную жизнь Савва получил дар чудотворения и мог исцелять больных. Когда император Аврелиан узнал, что Савва христианин, он потребовал у него отречься от веры. Савва сбросил воинский пояс и подтвердил, что не оставит Христа. Его пытали, но мученик оставался невредимым. 70 однополчан Саввы, видя его стойкость в вере, уверовали во Христа. Их тут же прилюдно казнили, а мученика бросили в темницу. По преданию, в полночь во время молитвы Савве явился Христос. Спаситель повелел воину не бояться, но дерзать. Укрепленный духом, он до конца перенес выпавшие ему мучения, но не отрекся от веры. Для Бога все живы. И мученики дней минувших ныне предстоят перед Господом в Церкви Небесной. Мы обращаемся к ним, как к живым сомолитвенникам, и просим: святой мученик Савва Стратилат и все мученики, с ним пострадавшие, молите Бога о нас. –

0: 26 февраля 1943 года, во время Второй мировой войны, экипаж американских летчиков под командованием Хью Эшкрафта возвращался с боевого задания из Германии на базу в Англии. В небе над Гамбургом самолет был подбит зенитным огнем и лишился одного двигателя. Эшкрафт передал по рации о плачевном положении команды и закончил свое сообщение просьбой: «Кто хочет, пусть молится о нас». Самолет чудом дотянул до базы. На родине экипажа, в штате Северная Каролина, газетчики, рассказав об этом событии, упомянули, что летчики вымолили у Бога свое спасение. Заметка попалась на глаза поэту Гарольду Адамсону, и он написал о героях-летчиках стихотворение, в котором были такие строчки: «Все цели поражены, операция выполнена, и, уповая на Господа, мы летим домой на одном крыле и на молитве». Композитор Джимми МакХью положил этот текст на музыку, и получилась баллада, прозвучавшая вскоре в исполнении американки Веры Лин. Песня быстро стала известна среди участников антигитлеровской коалиции. Еще большую популярность она приобрела после того, как ее спела звезда оркестра Глена Миллера, 15-летняя Анна Шелтон. Именно эту джазовую версию песни любили распевать американцы на авиабазе союзников в Полтаве. Оттуда произведение распространилось по фронтам Великой Отечественной. В том же 1943 году супруги Самуил Болотин и Татьяна Сикорская перевели шлягер на русский язык, и его исполнил Леонид Утесов вместе со своей дочерью Эдит. В русском тексте не упоминалось о молитве, поскольку это противоречило государственной идеологии. То обстоятельство, что экипаж летчиков смог вернуться на базу чудом, поэты выразили словами: «На честном слове и на одном крыле». Эта фраза на долгие годы стала популярной. Она и сегодня звучит в ситуациях, когда что-то удается вопреки логике и естественному ходу вещей.
1: Было забочено.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! С вами протоиерей Павел Великанов. Иногда даже в очень церковной среде случается услышать такую фразу: «Не моего духа человек». Это означает, что кто-то не соответствует представлениям о том, каким ему должно быть, с точки зрения оценивающего своим духом других. Чтение из 10 главы книги «Деяния святых апостолов», которое звучит сегодня на богослужении в храмах, помогает нам разобраться, что же не так в этом категоричном утверждении.
2: «Отверг же Петр уста речем, поистине разумеваю, яко не на лица зрит Бог».
3: Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех». Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его».
2: «Грехов приятие именем Его всякому верующему».

0: Как часто это внутреннее разделение людей на категории создает целый ком проблем в межличностных отношениях. И то, что мы слышим сегодня из уст апостола Петра, мощнейший антидот именно для такого предвзятого отношения к окружающим. Мир Иудея четко делился на две сферы – Божье и скверно, нечистое. Внутри каждого из этих пространств свои законы, свои правила, свое отношение. Они были жестко отделены друг от друга законом Моисея, что и позволяло евреям сохранять свою идентичность и национальную, и религиозную, несмотря на все исторические перипетии. То, что по велению Божию Петр разрывает эту однозначность, сродни самой настоящей духовной революции. По сути, он провозглашает полное и безусловное равенство всех людей, вне зависимости от вероисповедания, перед Богом. Сам Петр находится под сильным впечатлением от такого духовного открытия. Его возглас «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему» — это именно возглас глубокого потрясения и изумления. Но следствия из этого качественно нового знания очень важны и очень непростые. И не только для апостола Петра, но и для каждого из нас. Если Бог нелицеприятен, значит, когда мы смотрим на другого и говорим «нет, не моего духа человек», мы самих себя ставим выше Бога. Бог не оценивает человека по наружности. А мы дерзаем ставить клеймо только на основании каких-то смутных наших собственных ощущений и чувствований. Не слишком ли дерзновенно? Думаю, что да, более чем. Мы совершаем ровно ту же самую ошибку, от которой столь решительно предостерег апостола Петра сам Бог в явлении ему нечистых животных и указании их заколоть и съесть. Хочется актуализировать это видение вот каким образом. Как бы не хотелось нам ужать неприятного для нас человека до образа нечистого животного, собаки, поросенка, змеи или кого-то другого, тотчас в голове должен звучать божественный голос. Что Бог очистил, того не почитай нечистым. Сбрось, стряхни с себя всю черно-белость отношения к другим, и через это великодушие перед тобой откроется все великолепие, мудрость и неоднозначность окружающих тебя людей.
1: Апостольские

0: Весна, как воздух чист, как ясен небосклон, своей лазурью живой слепит мне очи он. Евгений Боротынский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. У Екатерины и Ивана Каплинских из Вышнего Волочка, что в Тверской области, пятеро детей. Старшему сыну 15 лет, младшему – год. Супруги не имеют вредных привычек. Иван работает, а Екатерина воспитывает детей в декретном отпуске. 3 года назад они купили в ипотеку старый дом. Поменяли в нем проводку, установили газовый котел, обновили окна. Но зимой начала течь крыша. Шифер, который выглядел в теплое время года целым, просел под тяжестью снега. Кровля пошла трещинами. Потолки и полы стали разрушаться от обилия талой воды. Ремонт крыши стоил Екатерине и Ивану больших средств. Пришлось взять кредит. Кровлю починили, но полы и потолок требуют замены. Намокшие обои отошли от стен, которые покрылись плесенью. Иван с утра до вечера на работе. Доход всего на несколько тысяч, но выше прожиточного минимума. Поэтому на пособие и социальную поддержку семья рассчитывать не может. А еще добавляется долг за ремонт крыши. На строительные материалы для внутренней отделки стен, пола и потолка денег у супругов нет. Екатерина и Иван не предполагали, что дом окажется проблемным, и на его обустройство потребуется столько средств. Помочь в сложившейся ситуации семье решил проект «Казань милосердия». Организация открыла сбор на ремонт стен, потолка и пола. Поддержать Ивана и Екатерину с детьми можно на сайте kazanmilosердие.ru. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 7 мая, День радио. О возможности проповеди Евангелия на радио пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.
2: Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Читаем мы у святого апостола Павла. Веками именно устное слово было основным способом проповеди, научения, передачи веры. Когда только появилась возможность записывать священные тексты, а потом было создано книгопечатание, некоторые верующие и священнослужители опасались, что самостоятельное чтение и изучение священного писания вне устной традиции, понимания и толкования опасно увеличением числа заблуждений и ересей. Такова была сила привычки именно к устной передаче и толкованию священных текстов. Письменность и книгопечатание устроили настоящий прорыв в распространении Слова Божия. Но для большинства простых людей источником знаний о вере оставалась устная проповедь. 7 мая по новому стилю 1895 года русский физик Александр Степанович Попов впервые показал на заседании Русского физико-химического общества приемник радиосигнала. Радио стало средством проповеди Евангелия. Многим верующим старшего поколения памятны знаменитые беседы митрополита Сурожского Антония, который уже в послевоенные годы весь мир мог слушать именно в радиоэфире. Хотя радио со временем уступило в популярности и телевидению, а затем и интернету, его продолжают слушать. В том числе и наша радио «Вера», самую крупную станцию в России, посвящающую свой эфир красоте православия. Поэтому сегодня из радиостудии я поздравляю всех коллег с профессиональным праздником и желаю всем нам ответственности в проповеди Слова Божия, которое могут услышать миллионы людей по всей нашей огромной стране и за ее пределами. Пусть осознание этой ответственности не парализует, а вдохновляет невидимых, но близких каждому слушателю авторов на теплый и искренний разговор о главном – о Господе и Спасителе Христе.
0: Актуальная тема. Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера гостем рубрики «Вера и дело» будет основатель и генеральный директор Бюро технологических решений «Умная страна» Сергей Ручьев. Поговорим с нашим гостем о его пути к вере и о том, как христианские ценности влияют на предпринимательские и управленческие решения. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об образах женщин в Священном Писании и русской литературе. Сегодня в нашей студии доцент Православного Свято-Тихоновского университета Ирина Мелентьева. И разговор пойдет о женских образах в произведениях Николая Семеновича Лескова.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

Сегодня, 7 мая, церковь вспоминает святого мученика Савву Стратилата и 70 воинов с ним пострадавших, мученика Александра Леонского, преподобного Фому Юродивого, преподобную Елисавету Чудотворицу, мученика Сергия Архангельского. Александр Леонский жил во II веке в городе Лугдуне, столице римской провинции Галлия. Сейчас это французский город Лион. Он родился в зажиточной семье, получил хорошее образование. В детские годы ему повезло встретить настоящего друга, Епиподия. Вместе они росли и мужали, вместе стали задумываться о смысле жизни и пришли в христианскую общину Лугдуна. Юноши приняли крещение. В те времена этот выбор автоматически ставил человека вне закона. Ведь христиан унижали, преследовали и уничтожали. В 1077 году по приказу императора Марка Аврелия тысячи христиан по всей Римской империи были брошены за решетку. Власти Лугдуна также поспешили арестовать всех, кто исповедовал единого Бога. Страх закрался в души Епиподия и Александра. Молодые люди не смогли пересилить его и скрылись прочь из города. Они нашли убежище в доме вдовы-христианки, но вскоре их разоблачили. Юноши не попытались бежать. На этот раз они были готовы исповедать свою веру. Первым казнили Епиподия. На следующий день Александр, вдохновленный мужеством товарища и его верностью Богу, обличил судью. «Имя христиан, которых ты надеешься уничтожить, воссияет от этих пыток и казней еще ярче», — так произнес он, заглушив вопли толпы. Память об Александре и Епиподии издавна чтится жителями Леона. В одном из дошедших до нас свидетельств об их подвиге Александра и Епиподия называют победными знаменами христианской церкви. Святитель Василий Великий говорил: «За раны на теле в воскресение процветет на мучениках светлое одеяние, за бесчестие получат они венцы, за темницу — рай, за осуждение и злодеяние — пребывание с ангелами». Вспоминая сегодня мученика Александра Леонского, церковь просит его: «Святой мученик Александр, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: В июне 1941 года на судостроительном заводе в черноморском городе Николаеве проходил испытание новый, только что построенный ледокол «Анастас Микоян», названный так в честь видного советского государственного деятеля. Корабль был готов бороздить льды Арктики, но грянула Великая Отечественная война. Новый ледокол остался в южных водах, защищать от врага Черноморское побережье. Для этой цели «Микоян» в самый короткий срок был переоборудован во вспомогательный крейсер и оснащен оружием. Участвовал в обороне Одессы и Севастополя, прикрывал высадку десанта, эвакуировал раненых и гражданское население. В ноябре 1941-го сплоченная и закаленная под вражескими обстрелами команда ожидала новых боевых задач. Но вместо этого неожиданно получила приказ разоружаться. На высшем уровне было принято секретное решение: кораблю необходимо совершить переход из Черного моря на Дальний Восток. В Арктике, на Северном морском пути, по которому идут жизненно важные для воюющего государства грузы, ледокол все же оказался нужнее, чем в Черном море. Этот кругосветный поход ледокола «Анастас Микоян» стал настоящей героической одиссеей. 25 ноября корабль вышел из порта Батуми. Чтобы запутать врага, Микоян имитировал переход в Севастополь, а в итоге взял курс на Босфор, к берегам Стамбула. Турция формально сохраняла во Второй мировой войне нейтралитет, поэтому согласилась пропустить ледокол через свои воды при условии отсутствия оружия на судне. Однако дальше Микояну предстояло идти через Эгейское море, где находились мощные базы итальянцев, союзников Гитлера. Предполагалось, что безопасность советскому ледоколу обеспечат британские корабли. Но незадолго до этого Королевский флот понес большие потери и не смог предоставить Микояну конвой. Ледокол, тайно снявшись с рейда в Стамбуле, продолжил путь на свой страх и риск. Спустя трое суток у острова Родос в Эгейском море «Анастас Микоян» был обнаружен итальянцами. Против безоружного советского судна было выпущено 6 торпед. К счастью, благодаря маневрам корабля, ни одна из них не попала в цель. Тогда фашисты применили автоматические пушки. Атака продолжалась больше 2 часов. Ледокол получил около 500 пробоин. Однако героическими усилиями моряков сумел выстоять. Сын одного из участников боя, главного боцмана Александра Гройсмана, рассказывал, что в ту ночь его совсем еще молодой отец полностью посидел. Еще одно испытание ожидало Микоян в порту палестинской Хайфы. На стоящем неподалеку от ледокола британском танкере «Феникс» загорелась нефть. Огонь быстро перекидывался на соседние суда. В этих условиях команда ледокола сумела не только отвезти свое судно в безопасное место, но и помогла другим экипажам. Старший моторист Николай Кузов вспоминал: «Моряки Микояна дружно и самоотверженно, рискуя жизнями, оказали всем, кому только смогли, свою помощь. Во время дальнейшего пути команде ледокола, чтобы запутать противника, не раз пришлось прибегать к хитрости. Например, в египетском порту Суэц на палубе Микояна для устрашения врага соорудили бутафорские артиллерийские установки из бревен и брезента. Дальнейший путь корабля осложняла война Японии с США и Великобританией. В результате, чтобы попасть в Арктику, кораблю пришлось совершить кругосветное путешествие, пройти через Южную Атлантику и дальше вдоль западного побережья американского континента с юга на север. 9 августа 1942 года Микоян подошел к берегам Чукотки. Позади были 25 тысяч морских миль или 46 тысяч километров тяжелейшего перехода. Долгое время подвиг команды ледокола «Анастас Микоян» был засекречен. Только в конце 1950-х годов стали появляться первые публикации о нем. До сих пор живы потомки командира и членов экипажа ледокола, которые хранят уникальные документы, фотографии и печатные материалы о подвиге героического корабля.
0: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Протоиерей Александр Бондаренко.
3: В одном из походов одного моего знакомого офицера за проступок очень серьезно отчитали. Командир отругал. И вот он в таком расстроенных чувствах уходил от командира. Я присутствовал при этом. Я его догнал, пригласил к себе, чтобы мы выпили по чашечке кофе, пообщались. И как бы утешая его, ему говорил о том, что как тельняшка бывает черная полоса, но всегда бывает светлая. Да? Как бывает ночь, потом бывает день. Так и здесь. И пожелал ему, чтобы у него было как можно меньше. А лучше вообще не было черных полос этих. И вот офицер задумался и такую интересную фразу сказал. «Знаете, батюшка, если на тельняшке не будет черных полос, она станет футболкой. А я этого не хочу». Меня это очень разумило, и до сих пор я этот помню случай. Для меня такой хороший пример такой верности, во-первых, моряка в своей символике, а во-вторых, тому, что светлое всегда ощущается именно тогда, когда есть рядом темное.
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. В своих суждениях о мире и себе самих мы обычно стараемся быть максимально объективными. Но в чем особенность нашего взгляда? И чем он отличается от взгляда Божьего? Ответить на эти вопросы помогает отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Паке же им Иисус рече глаголя, ас есмь свет миру».
3: Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство твое не истинно». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду. А вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его.
2: «Яко не убе пришел час его».
1: Любой человек, который сидел ночью у костра, замечал, как меняется в этих обстоятельствах наше восприятие окружающей реальности. Очень хорошо помню, как еще в средней школе во время байдарочного похода у нас ночью стали заканчиваться дрова. Конечно, сейчас я прекрасно знаю, что их надо было заготавливать заранее, но в тот момент мы только обретали опыт. Взяв фонарики, мы отправились на поиски дров – и после определенных усилий нашли все, что было нужно. При этом мне казалось, что мы отошли от лагеря очень прилично. Деревья, река, небо – все выглядело совершенно иначе. И даже размеры окружающих предметов были совсем другими. Каково же было мое удивление, когда днем я понял, что все нами собранное было найдено буквально в нескольких метрах от стоянки. Расстояние никак не менялось. Но ночь и свет фонаря – совершенно изменили его восприятие. В сегодняшнем евангельском отрывке Христос, обращаясь к иудеям, называет себя светом миру. Конечно, для людей того времени, видевших перед собой странствующего проповедника из Галилеи, слова эти звучали довольно дерзновенно. Причем ощущение этой дерзновенности значительно возрастает, если вспомнить, что разговор этот идет в праздник Кущей или сразу после него. Праздновался он неделю, и по ночам в женском дворе Иерусалимского храма зажигали 4 огромных светильника, которые освещали не только храм, но и город. Этот свет символизировал божественное присутствие в жизни людей. Можно себе представить, как звучали на этом фоне слова Христа, когда Он называл Себя светом миру. Сегодня мы знаем, что для Него это не было узурпацией чужого статуса, ведь Он – Сын Божий и Бог. Но для иудеев это звучало просто скандально. Собственно, именно поэтому они и стали обвинять Христа в том, что Его свидетельство не истинно. Отвечая, Спаситель подчеркивает важнейшее отличие Его суда от суда остальных людей. Он судит истинно, потому что судит вместе с Отцом Небесным, который послал Его в мир, в то время как люди – судят по плоти, то есть исходят из своего субъективного и очень ограниченного опыта. Наверное, эту разницу я описал бы как разницу между светом солнца, который делает явными все вещи, и светом фонаря, который выхватывает лишь часть реальности. Рассуждая только по-человечески, мы воспринимаем свои суждения как объективные, хотя некоторые из них меняются даже вслед за изменением нашего настроения. Христос же призывает нас последовать за Ним, чтобы не быть рабами собственной ограниченности, обстоятельств и эгоизма, но жить в Его свете, исполняя заповеди и пребывая в общении с Отцом Небесным.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Друзья мои, не проходите мимо только что распустившегося в погожие майские дни розового тюльпана, полупрозрачные лепестки которого можно сравнить лишь с небесными красками рассвета. Кто извел из недр это совершенное творение, свидетельствующее своей красотой более о небе и вечности, чем о земле и тлении? Конечно же, сам Отец Небесный, приготовивший тем, кто любит Его, такое наследие и такую радость, представление которых просто недоступно сердцу, отягощенному неверием и нераскаянностью в грехах.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». Седьмого мая в России отмечается День радио. И для сотрудников радио «Вера Ставрополь» это особенный праздник. Православная радиостанция запустила свое вещание в краевой столице по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла в 2020 году. Сейчас это мощная сеть, которая охватывает территорию 18 крупных населенных пунктов региона, говорит технический директор радио «Вера Ставрополь» Александр Скогарев.
3: Наш митрополит в 2017 году посетил студию «Радио Вера» в Москве. Я считаю, что с этого момента началась история создания «Радио Вера» в Ставрополе. А в 2018 году было учреждено средство массовой информации «Град Креста». А уже в 2019 году, в декабре, Федеральная конкурсная комиссия предоставила частоту на Ставрополь 93.0. Спустя небольшое время, получается, в мае 2020-го радио «Вера» в Ставрополь заработала. И в течение последующих 2-3 месяцев еще 6 населенных пунктов заработало в Ставропольском крае. Ну, а всего в Ставропольском крае работает 18 радиостанций. Это более 10% всех радиостанций «Радио Вера», которых вообще 150 по Российской Федерации. То есть мы, получается, самый крупный региональный радиовещатель «Радио Вера» в России.
2: Сегодня в региональном эфире радиостанции больше 10 программ, и их количество постоянно пополняется. Журналист и звукорежиссер Антон Козлов, который работает на радио «Вера Ставрополь» с момента его основания, рассказывает, как все начиналось.
4: С 2020 года был волею судеб приглашен и приобщен к новой радиостанции в нашем городе, радио «Вера Ставрополь», где, собственно, не было ничего. Мы с ребятами и с творческим, как говорится, объединением телевизионным и радийным создавали новые программы для вещания именно ставропольского, вещания городского. Приобщили много священнослужителей, которые также очень грамотно и интересно рассказывают о храмах, о праздниках православных, о своей пастве и других интересных вещах, которые происходят в Русской Православной Церкви. В общем, трудимся, работаем и создаем тот контент, который необходим нашим людям, которые любят слушать радио, которые любят православие и все, что связано с церковью.
2: За то, чтобы слушатели радиостанции получали качественные программы и достойное звучание, отвечают 4 сотрудника, а также внештатные авторы-священники. К примеру, радиоинженер Андрей Воронцов старается сделать так, чтобы светлое радио работало на Ставрополье круглосуточно и без сбоев.
5: Радио – это такой живой маленький организм, который бегает, кричит, шумит, падает, ломается. И суть технической службы в том, чтобы отслеживать его поведение, купировать какие-то проблемы предварительно, либо чинить, когда уже все поломалось. И обязательно слушать его голос, насколько он чистый и как далеко он разносится. И обязательно обращать внимание на мнение наших слушателей, чтобы у них не было вопросов к нашей работе.
2: За 6 лет работы в эфире радиостанции побывали сотни интересных спикеров, первым из которых стал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Авторская программа архипастыря «Град Креста» пользуется особой любовью у слушателей. Среди постоянных гостей радиоэфира также воспитанники Свято-Владимирской православной казачьей гимназии, которые вот уже 4 года регулярно участвуют в программе «Вера устами детей». В их числе Арсений и Варя.
6: Я люблю радио «Вера» за то, что там говорится про Бога. А Бог – это самое главное, что есть у нас.
7: Мне нравится слушать радио «Вера», потому что там всегда говорят добрые, красивые, православные вещи. Там разговаривают про Бога, про старинный храм, рассказывают о разных святителях, когда происходят разные праздники. И еще на радио «Вера» всегда царит радость и любовь.
2: Радио «Вера» вещает в Ставрополе на частоте 93 FM. Здесь можно послушать программы о православии, истории, семейных ценностях и вечных истинах, а также качественную музыку. У сотрудников радиостанции в копилке много интересных проектов и идей. Например, не так давно была создана страница «Радио «Вера Ставрополь» в соцсети ВКонтакте, где ежедневно выкладываются свежие выпуски программ. Там же можно узнать о событиях и новых проектах. «Радио «Вера Ставрополь». Мы работаем для вас. Еще больше новостей в телеграм-канале Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
8: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает блогер и путешественница Яна Копаева.
2: Я хочу рассказать о человеке, который серьезно повлиял на мою духовную жизнь. Это моя старшая сестра, ее зовут Юля. Однажды меня пригласили в храм на воскресную службу. Храм только-только возводился. Так получилось, что подобрались действительно очень верующие, искренние такие горячие христиане. Им хотелось возродить те традиции, которые в нашей церкви уже, к сожалению, утеряны. Например, они собирали каждый месяц десятину. Для храма это было очень важно, потому что храм нужно было восстанавливать. Семье священника тоже нужно было на что-то жить. Я приехала в этот храм, и мне вот рассказывает моя знакомая: Ян, представляешь, мы в этом месяце все отдали десятину, и кто-то украл деньги. Матушка с батюшкой очень расстроены, потому что они на эти деньги серьезно рассчитывали, и мы даже не знаем, что теперь делать. И вот я приехала домой, вся такая грустная, сестра меня спрашивает: Ян, что случилось? Я ей рассказываю эту историю о батюшке из Сибири, о храме, который надо восстанавливать, и о десятине, которую украли. Сестра молча, без лишних эмоций, не причитая, не восклицая, ушла к себе в комнату, достала свои сбережения, она копила на поездку, она достала деньги, которые у нее были, вышла, спросила меня, какой суммы не хватает. Яна говорит: вези меня в храм. Мы с ней сели в машину, поехали в храм. Она говорит: я хочу доложить эту десятину, которая пропала, только, пожалуйста, никому об этом не говори, пускай это будет тайная жертва. И вот очень интересно, что мы ехали назад молча, но нас переполнялась не такая радость от вот этой жертвы, которая была в тайне. И после этого случая, хоть милостыню сделала не я, а сделала моя сестра, но я навсегда запомнила вот это вот чувство радости, когда ты делаешь ради Господа что-то в тайне. Вот она стала моя сестра, стала для меня примером жертвенной любви, примером милосердия, примером того, что можно иногда взять все свое и отдать вот так в храм, отдать батюшке, отдать тому, кто нуждается.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 7 мая, церковь вспоминает святого мученика Савву Стратилата и 70 воинов с ним пострадавших, мученика Александра Леонского, преподобного Фому Юродивого, преподобную Елисавету Чудотворицу, мученика Сергия Архангельского. Преподобный Фома Юродивый жил в VI веке. Он был иноком одного из монастырей в Кесарии Каппадокийской в Малой Азии. Фома собирал милостыню на нужды монастыря, а когда приходил в крупные города, то принимал на себя особый подвиг – юродство. Однажды Фома был в сирийском городе Антиохии. Эконому одной из церквей Анастасию надоели просьбы монаха, и он ударил его по щеке. Присутствовавшие упрекали Анастасия за грубое обращение с Юродивым, но Фома успокоил их. Со смирением он сказал: «С этого времени ни я от Анастасия ничего не приму, ни Анастасий не сможет мне ничего подать». Эти слова оказались пророческими. На другой день и Анастасий, и Фома скончались. Монах представился по дороге в свой монастырь в церкви святой Ефимии. Его погребли на том месте, где хоронили странников. Спустя несколько лет патриарх антиохийский Домен повелел перенести мощи преподобного Фомы в Антиохию и поставить в гробнице рядом с другими святыми и праведниками. По преданию, по молитве преподобному Фоме город спасся от эпидемии моровой язвы.
4: Своим подвигом притворного безумия юродивые или блаженные показывали, как далек мир от исполнения слов Спасителя, хотя так много людей считают себя христианами. Вспоминая Фому Юродивого, мы просим его: «Святой мученик Фома, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Многих композиторов привлекает идея написания цикла прелюдий, то есть небольших инструментальных пьес, во всех существующих тональностях. Эта идея появилась еще в творчестве Иоганна Себастьяна Баха, в эпоху которого произошло изменение системы настройки клавишных инструментов, благодаря чему старинные фортепиано стали звучать гораздо чище и благозвучнее. Такое событие в музыке Иоганн Себастьян отметил тем, что написал фортепианный цикл прелюдий и фуг во всех 24 тональностях, то есть в мажоре и миноре от каждого из 12 звуков, включая диезы и бемоли. Сочинение получило название «Хорошо темперированный клавир», что буквально можно перевести как «хорошо настроенное фортепиано». К примеру Баха последовали Шопен, Скрябин, Шостакович, Щедрин, Капустин и другие композиторы. Их интересовала возможность раскрыть красоту каждой тональности, попробовать себя в разных звуковых палитрах. Не стал исключением и Сергей Васильевич Рахманинов, перу которого принадлежат 24 прелюдии. В число самых популярных композиций рахманиновского цикла входит «Прелюдия соль-мажор». Эта пьеса представляет собой образец рахманиновской светлой лирики. В музыкальной ткани сплетаются и мелодия, и подголоски, и мерное движение аккомпанемента, благодаря чему создается непрерывно льющийся поток звуков, дарящий слушателю ощущение покоя и счастья. Прелюдия соль-мажор Сергея Васильевича Рахманинова прозвучит в исполнении Аксиньи Потемкиной.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! С вами протоиерей Павел Великанов. Иногда даже в очень церковной среде случается услышать такую фразу: «Не моего духа человек». Это означает, что кто-то не соответствует представлениям о том, каким ему должно быть, с точки зрения оценивающего своим духом других. Чтение из 10 главы книги «Деяний святых апостолов», которое звучит сегодня на богослужении в храмах, помогает нам разобраться, что же не так в этом категоричном утверждении.
2: «Отверг же Петр устаричем, поистине разумеваю, яко не на лица зрит Бог».
3: Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех». Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его».
2: «Прощение грехов приять именем Его всякому верующему вонь».
1: Мой, не мой. Как часто это внутреннее разделение людей на категории создает целый ком проблем в межличностных отношениях. И то, что мы слышим сегодня из уст апостола Петра, мощнейший антидот именно для такого предвзятого отношения к окружающим. Мир Иудея четко делился на две сферы – Божье и скверно, нечистое. Внутри каждого из этих пространств свои законы, свои правила, свое отношение. Они были жестко отделены друг от друга законом Моисея, что и позволяло евреям сохранять свою идентичность и национальную, и религиозную, несмотря на все исторические перипетии. То, что по велению Божию Петр разрывает эту однозначность, сродни самой настоящей духовной революции. По сути, он провозглашает полное и безусловное равенство всех людей вне зависимости от вероисповедания перед Богом. Сам Петр находится под сильным впечатлением от такого духовного открытия. Его возглас: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему» – это именно возглас глубокого потрясения и изумления. Но следствия из этого качественно нового знания очень важные и очень непростые. И не только для апостола Петра, но и для каждого из нас. Если Бог нелицеприятен, значит, когда мы смотрим на другого и говорим: «Нет, не моего духа человек», мы самих себя ставим выше Бога. Бог не оценивает человека по наружности. А мы дерзаем ставить клеймо только на основании каких-то смутных наших собственных ощущений и чувствований. Не слишком ли дерзновенно? Думаю, что да, более чем. Мы совершаем ровно ту же самую ошибку, от которой столь решительно предостерег апостола Петра сам Бог – в явлении ему нечистых животных и указании их заколоть и съесть. Хочется актуализировать это видение вот каким образом. Как бы не хотелось нам ужать неприятного для нас человека до образа нечистого животного, собаки, поросенка, змеи или кого-то другого, тотчас в голове должен звучать божественный голос. Что Бог очистил, того не почитай нечистым. Сбрось, стряхни с себя всю черно-белость отношения к другим, и через это великодушие перед тобой откроется все великолепие, мудрость и неоднозначность окружающих тебя людей.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Ольга Шушкова, поэт, педагог.
0: Частное мнение.
2: Уже давно я борюсь с грехом осуждения. Стараюсь не думать и не говорить о других плохое. Получается с трудом. Только покажется, что появились малые подвижки. Происходит, например, такое. Недавно я поехала на прием к врачу в поликлинику. Прилично опаздывала, да еще и проехала свою остановку. Выскочила из автобуса. Надо назад бежать, а скользко. Чуть не упала. Влетела в поликлинику. Дернула ручку кабинета врача. Закрыто. Оказалось, доктор сегодня принимает на втором этаже. Быстро преодолела лестницу и подбежала к нужной двери буквально за минуту до назначенного времени. Но и там врача не было. Спросила у сидящих в очереди. «Они все на собрании», – с досадой вздохнула одна из женщин. Я присела рядом с ней. «Мне бы перевести дух, успокоиться, поблагодарить Господа, что сама-то успела, не опоздала». Но нет. Словно раздражение соседки по банкетке перекинулось ко мне. Внутри все закипало. Я начала возмущаться. «Я тут изо всех сил бегу, а врача нигде нет. И никто даже не предупредил». Женщина рядом как будто ждала моих слов и тут же подключилась. «И не говорите, хоть бы объявление повесили, а то ходи, ищи». Потом мы дружно стали обсуждать, как нехорошо, что собрание устраивают во время приема. Я, которая до этого старалась не судить, как будто отпустила вожжи. А врачи все не приходили. Мы еще больше распалялись, поминая недобрым словом всю систему здравоохранения. Наконец, доктора вернулись. Наш врач отошла в сторону и стала разговаривать по телефону. Это дало новую пищу нашему негодованию. Соседка уже начала угрожать. «Если через 5 минут не начнется прием, пойду жаловаться. У нас компьютерная программа не работает», – объяснила доктор. Тем не менее, через минуту уже пригласила меня в кабинет. «Мы с дочкой к этому врачу давно ходим. Она помогала в трудных ситуациях нам обеим. И в этот раз внимательно выслушала, изучила результаты моего УЗИ, все записала, дала рекомендации. Вечером мне стало плохо». И душевно, и физически. Меня грызла совесть, что осудила, по сути, нашего благодетеля. Да неважно кого. Я осуждала с упоением, словно забыла про свою борьбу с грехом. И еще забыла, что я по своей вине задержалась, а вылила неудовольствие на окружающих. Так легко поддалась искушению. Не смогла остановить себя вначале, распаляясь все больше и больше. Не помогло сдержаться даже добро, которое врач делала нам с дочкой. И вот теперь стало очень стыдно. Я разнервничалась, сильно разболелась голова. Получается, пришла за здоровьем, а ушла больной. Грех наносит повреждения душе. Исцелить духовные болезни способен только Господь. И в той ситуации легче мне стало лишь в молитве, когда просила простить мне совершенные грехи, когда покаялась.
0: Частное мнение.

0: хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 7 мая, слушайте фрагменты повести Антона Павловича Чехова «Степь» и фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 7 мая, церковь вспоминает святого мученика Савву Стратилата и 70 воинов с ним пострадавших, мученика Александра Леонского, преподобного Фому Юродивого, преподобную Елисавету Чудотворицу, мученика Сергия Архангельского. Преподобная Елисавета жила в V веке. Ее родители долго не могли иметь детей, но по молитвам Господу и святой Гликерии у них родилась дочь. Девочку назвали в честь матери Иоанна Крестителя Елисаветой. По преданию, родителям явилась святая Гликерия и предсказала, что их дочь ждет служения Господу. Родители девочки рано скончались. Она воспитывалась в монастыре святого Георгия близ Константинополя. Легко и радостно относилась инокиня к посту и труду. Взамен Елисавета получила дар исцелять телесные и душевные недуги. Когда монахини избрали Елисавету игуменей, она только ужесточила свой быт. Елисавета усилила воздержание в пище и, воспитывая в себе смирение, 3 года не поднимала глаз на небо. Но духовные очи ее всегда взирали к Богу. Известны многие чудеса, произошедшие по молитвам игумени Елисаветы. Так, например, она предсказала императору Льву, что Константинополю угрожает опасность от пожара, благодаря чему город удалось спасти от уничтожения. По преданию, время кончины игуменьи открыла святая Гликерия. А чудеса продолжали происходить и по молитвам к праведнице после ее смерти. По словам преподобного Силуана Афонского, святые стяжали такой дар любви, что души их как пламенем объяты желанием, чтобы все люди спаслись и видели славу Господню. Вспоминая святую Елисавету Чудотворицу, мы просим: «Преподобная Елисавета, моли Бога о нас».

0: Воскресение Христово – это победа любви. Митрополит Сурожский Антоний Блум. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В конце 19 века морозной зимой на прием к доктору Сергею Петровичу Боткину пришел больной, который никак не мог излечиться от простуды. Чего он только не делал, но выздороветь не получалось. Между тем про Боткина по Москве ходили легенды. Некоторые утверждали, что долгое время лечились у других врачей препаратами, которые не вызывали улучшений. Но как только те же самые лекарства прописывал доктор Боткин, они начинали действовать. Вот почему человек с простудой, перепробовав все возможные средства, решил, наконец, показаться Сергею Петровичу. Выслушав рассказ пациента, Боткин не стал назначать ему ни порошков, ни процедур, а только спросил, по какому маршруту человек этот обыкновенно следует по утрам на работу. Больной сказал, что служит в Кремле и ходит туда через Спасскую башню. Сергей Петрович на секунду задумался, а потом сказал: «Измените маршрут. Ходите не через Спасскую, а, скажем, через Троицкую». Пациент такой рекомендации удивился, но сделал, как велел ему доктор. И вскоре почувствовал значительное улучшение. Совершенно выздоровевший, он снова пришел к Боткину и спросил, в чем был секрет его совета. Врач ответил: «Все очень просто. Проходя через Спасскую башню, вы, как я полагаю, каждый раз снимали на морозе шапку. Это и не давало вам окончательно выздороветь». Действительно, еще с 17 века царским указом всем мужчинам надлежало при проходе через Спасские ворота Кремля снимать головные уборы. За исполнением правила строго следили привратные сторожа. Только очень чуткий и неравнодушный врач и человек мог настолько тонко вникнуть в причины и следствия болезни своего пациента. Для Сергея Петровича подобный подход был нормой. Он твердо верил, что искренне неравнодушное отношение врача к больному определяет едва ли не половину успеха в лечении. И это правило действительно работало. Может показаться удивительным, но Сергей Петрович не мечтал о медицине с детства. Его увлекала математика, в которой он проявлял недюжинные способности. Базовое образование Боткин получил в частном пансионе и готовился к поступлению на математический факультет Московского университета. Однако именно в это время вышел императорский указ, согласно которому для поступления в университет теперь требовалось свидетельство об окончании государственной гимназии. Указ не распространялся только на один факультет – медицинский. Боткин поступил на него и ни разу об этом не пожалел. В 1855 году, после отличного окончания университета, вместе с группой медиков отправился в Симферополь помогать раненым. В разгаре была Крымская война. Там ему посчастливилось работать под руководством доктора Пирогова, у которого Боткин и научился внимательному и сострадательному отношению к пациентам. После войны была стажировка за рубежом и защита докторской диссертации. Сергей Петрович оказался поистине неутомимым доктором. Он имел обширную практику в Москве и Петербурге. При этом успевал преподавать, вести научно-исследовательскую и организационную работу. Среди постоянных пациентов доктора Боткина были такие известные личности, как Достоевский, Менделеев, Некрасов, Репин, Салтыков-Щедрин. Благодаря Боткину в России появилась первая клиническая лаборатория для исследования анализов. «Тружусь 40 часов в сутки. Работа для меня нужна, как насущный хлеб, без которого я существовать решительно не в состоянии», – писал Боткин своему брату. При этом доктор находил время и для хобби. Он очень любил музыку и дважды в неделю брал уроки игры на виолончели. В 1870 году Сергей Петрович был назначен лейб-медиком императорского двора. Столь высокий пост, однако, совсем не мешал ему принимать всех больных без различия их материального достатка и общественного положения. Да и принцип его работы оставался все тем же. Лучший тот врач, который умеет внушить больному надежду. Во многих случаях это является самым действенным лекарством, говорил доктор Боткин.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. В своих суждениях о мире и себе самих мы обычно стараемся быть максимально объективными. Но в чем особенность нашего взгляда и чем он отличается от взгляда Божьего? Ответить на эти вопросы помогает отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Паки же им Иисус рече глаголя, ас есть мы свет миру».
3: Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство твое не истинно». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду. А вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его.
2: «Яко не убе пришел час его».
1: Любой человек, который сидел ночью у костра, замечал, как меняется в этих обстоятельствах наше восприятие окружающей реальности. Очень хорошо помню, как еще в средней школе во время байдарочного похода у нас ночью стали заканчиваться дрова. Конечно, сейчас я прекрасно знаю, что их надо было заготавливать заранее, но в тот момент мы только обретали опыт. Взяв фонарики, мы отправились на поиски дров, и после определенных усилий нашли все, что было нужно. При этом мне казалось, что мы отошли от лагеря очень прилично. Деревья, река, небо – все выглядело совершенно иначе. И даже размеры окружающих предметов были совсем другими. Каково же было мое удивление, когда днем я понял, что все нами собранное было найдено буквально в нескольких метрах от стоянки. Расстояние никак не менялось. Но ночь и свет фонаря – совершенно изменили его восприятие. В сегодняшнем евангельском отрывке Христос, обращаясь к иудеям, называет себя светом миру. Конечно, для людей того времени, видевших перед собой странствующего проповедника из Галилеи, слова эти звучали довольно дерзновенно. Причем ощущение этой дерзновенности значительно возрастает, если вспомнить, что разговор этот идет в праздник Кущей или сразу после него. Праздновался он неделю, и по ночам в женском дворе Иерусалимского храма зажигали 4 огромных светильника, которые освещали не только храм, но и город. Этот свет символизировал божественное присутствие в жизни людей. Можно себе представить, как звучали на этом фоне слова Христа, когда Он называл Себя светом миру. Сегодня мы знаем, что для Него это не было узурпацией чужого статуса, ведь Он – Сын Божий и Бог. Но для иудеев это звучало просто скандально. Собственно, именно поэтому они и стали обвинять Христа в том, что Его свидетельство не истинно. Отвечая, Спаситель подчеркивает важнейшее отличие Его суда от суда остальных людей. Он судит истинно, потому что судит вместе с Отцом Небесным, который послал Его в мир, в то время как люди – судят по плоти, то есть исходят из своего субъективного и очень ограниченного опыта. Наверное, эту разницу я описал бы как разницу между светом солнца, который делает явными все вещи, и светом фонаря, который выхватывает лишь часть реальности. Рассуждая только по-человечески, мы воспринимаем свои суждения как объективные, хотя некоторые из них меняются даже вслед за изменением нашего настроения. Христос же призывает нас последовать за Ним, чтобы не быть рабами собственной ограниченности, обстоятельств и эгоизма, но жить в Его свете, исполняя заповеди и пребывая в общении с Отцом Небесным.

0: о солнце, землю лаской твоих живительных лучей, и оживи весенней сказкой глухую мертвенность полей. Константин Романов. Светлое утро на радио Вера.
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни.
3: Пойду, пройду, обойду, перейду, выйду, зайду, отойду, войду. Сколько слов с одним и тем же корнем и разными приставками, которые дают множество смысловых оттенков. Именно для этого и нужны приставки. Это специальные морфемы, стоящие перед корнем, которые образуют новые слова. В русском языке более 80 приставок. Среди них около 20 произошли от простых предлогов. «На» – «настроить», «из» – «изучить», «под» – «подкинуть», «до» – «довесить», «за» – «зарисовать», «у» – «умудренный» и других. А есть и такие приставки, что восходят к производным предлогам, то есть тем, которые сами образовались из других частей речи. Например, от наречий «сверх» и «вне» произошли предлоги «сверхположенного» или «вне дома». А уж эти предлоги стали приставками в таких словах, как «сверхинтересный», «внештатный». Есть морфемы исконно русские, такие как «перед» или «без», а есть иностранные, заимствованные – «интер» – «интернациональный», «анти» – «антивоенный», «а» – «алогичный», «диа» – «диалог», «де» – «демонтаж», «супер» – «суперигра». Подобных иностранных морфем более 30. Сохранились в русском языке и старославянские приставки, такие как «воз» – «вознесение», «пре» – «притворение», «су» – «сумерки», «пра» – «праязык» и многие другие. Можно сказать, что без этой морфемы наш родной язык не был бы таким красивым, многозначным и свободным в образовании слов. Приставки – сокровища для поэтов. С их помощью творцы создают новые смыслы и радуют нас великолепными строчками. Например, такими, как у Юрия Левитанского. «Мне жаль неузнанной до времени строки. И все ж строка, она со временем прочтется и перечтется много раз, и ей зачтется. И все, что было в ней, останется при ней». С вами была Нина Резник.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: Это программа «Богословие в красках». В студии благочинной из Обильнинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Меня зовут Анастасия Ильина. 4 ноября отмечается праздник в честь одной из величайших православных святынь – Казанской иконы Божией Матери. Именно об этой иконе пойдет наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божией Матери – одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
6: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны. В трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема. В частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божией Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть тут, наверное, самое главное то, что когда уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение – это не регулярные войска, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь-матушка.
5: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божией Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
6: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление – это когда щека к щеке Божия Матерь и Богомладенец Христос. Оранта – это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип – это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божия Матерь указывает своей рукой, что вот он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божья Матерь не указывает на Бога-младенца Христа. Вот, хотя сами позы Божья Матерь, склонившаяся к младенцу Христу, и он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается. Да? Но вот такого элемента нету. С точки зрения языка канона, она как бы немножко не канонична. Это икона, да. Но, тем не менее, все равно иконография угадывается. И можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божией Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна. Да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы. И, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
5: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а он стоит, да?
6: Да, да, он стоит. При этом Божья Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божья Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божья Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент, то есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно, а Божья Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь, Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божьей Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому, как заступница, чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божьей Матери. А она, слыша наши молитвы, наши воззвания, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
5: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
6: До свидания.
4: Богословие в красках.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Не так давно я с удивлением узнала, что несколько моих друзей почти перестали верить в искренность добрых поступков, в отзывчивость и бескорыстность людей. Очень сочувствую им, ведь недоверие мешает разглядеть красоту человеческих отношений. Поэтому при каждой нашей встрече стараюсь рассказывать моим друзьям интересные истории из своей жизни и не только, которые, надеюсь, помогут им обрести веру в добро. К счастью, достойных примеров хватает. Как-то в новостях увидела сюжет про трех подруг из города Пласт в Челябинской области. Две Наталья и Светлана всегда выручали соседей, коллег и близких деньгами, продуктами, помощью по хозяйству или просто душевным разговором. Постепенно молва о трех отзывчивых женщинах пошла по всему городу. Тут-то все и началось. К ним потянулись совершенно незнакомые люди. Одинокие матери, малоимущие семьи. Подруги создали в соцсети группу, куда могут обратиться все нуждающиеся и желающие помочь другим. Однажды женщины Светлана и две Натальи отправились на помощь семье, где дети целую неделю не видели хлеба. Семья доедала скудные запасы пищи, а купить еду в магазине не было возможности. Их и без того маленькую зарплату задерживали. Подруги привезли для них необходимые продукты. Порадовали сладостями, накупили печенье, конфет и фруктов. Но больше всего дети обрадовались, когда увидели хлеб. Волонтер Светлана рассказывает, что от подобных историй сердце сжимается. В городе Пласт действительно немало бедствующих семей. И многие остались без всякой поддержки. Поэтому остается одна надежда на волонтеров и отзывчивых людей. Героиням нашей истории удалось выручить из беды уже 132 семьи. А сами подруги говорят, что такая деятельность помогает не только обратившимся к ним за поддержкой, но и позволяет им самим не терять веру в добро. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 7 мая, церковь вспоминает святого мученика Савву Стратилата и 70 воинов с ним пострадавших, мученика Александра Леонского, преподобного Фому Юродивого, преподобную Елисавету Чудотворицу, мученика Сергия Архангельского. Мученик Сергий Архангельский родился в 1898 году в Московской губернии в семье священника. Он поступил в Московскую духовную семинарию, но окончить ее уже не успел, так как большевики закрыли все духовные учебные заведения. В 19 году юношу призвали в Красную армию. Он был экспедитором, а с 22 года Архангельский стал служить в храмах псаломщиком. В 37 году Сергей поступил на место арестованного псаломщика в церковь села Саурова Павлово-Посадского района, но через два месяца арестовали и его. В ногинской тюрьме Архангельского допрашивали о его репрессированных и лишенных гражданских прав родственниках-священниках, об антисоветской агитации, которую Сергей якобы вел. Следствие продолжалось два дня. Еще через три Архангельского приговорили к 10 годам лагерей. Мученик Сергий Архангельский умер в заключении через 5 месяцев, в 1938 году. Он был погребен в безвестной могиле. Властям не удалось закрыть церковь в селе Саурово. Несмотря на то, что с колокольни были сброшены колокола, службы в храме продолжались и при советской власти. Действует церковь и сейчас. Среди жертв гонений на церковь в 20 веке были не только видные священники и архиереи, образованные богословы и проповедники, но и простые люди. В чем их подвиг и пример для всех христиан? Мученик Сергий жил так, что в центре его мира были Христос и Церковь. И даже когда стало опасно открыто признавать себя христианином, он не отрекся от веры. Церковь чествует новомученика Сергия Архангельского и обращается к нему. «Святой мученик Сергий, моли Бога о нас».

Эдуард Хиль появился на свет в Смоленске. Когда началась Великая Отечественная война, ему едва исполнилось 6 лет. Детский сад, куда мальчик ходил, успели эвакуировать за несколько часов до того, как в город вошли фашисты. Эдуард оказался в детском доме под Уфой. Трудности военного времени отягчались разлукой с родителями. Преодолевать холод, голод и тоску помогала увлеченность музыкой. Мальчику передался вокальный талант от дедушки по отцовской линии. Василий Нилович был регентом церковного хора. Эдуард увлеченно участвовал в концертах для раненых бойцов в Уфимском госпитале. Схоже протекало детство Станислава Пожлакова. Ленинградец, он был четвертым ребенком в семье и единственным, кто пережил блокаду. Жизненные пути певца и композитора пересеклись в 1960 году, когда Хиль закончил Ленинградскую консерваторию и стал солистом Ленконцерта, а Пожлаков возглавил эту организацию. Знакомство переросло в многолетнюю дружбу и активное сотрудничество, плодом которого стали десятки песен. Неизменный оптимизм этих произведений особо ценен, ведь и автор, и исполнитель прошли через лихолетье и не утратили жизнелюбие. Песня Станислава Пожлакова «Человек из дома вышел» в исполнении Эдуарда Хиля – яркий пример радостного, благодарного восприятия обычных будничных дней.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! С вами протоиерей Павел Великанов. Иногда даже в очень церковной среде случается услышать такую фразу: «Не моего духа человек». Это означает, что кто-то не соответствует представлениям о том, каким ему должно быть, с точки зрения оценивающего своим духом других. Чтение из 10 главы книги «Деяний святых апостолов», которое звучит сегодня на богослужении в храмах, помогает нам разобраться, что же не так в этом категоричном утверждении.
2: «Отверг же Петр уста речем, поистине разумеваю, яко не на лица зрит Бог».
3: Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех». Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его».
2: «Прощение грехов приятие именем Его всякому верующему вонь».
1: Мой, не мой. Как часто это внутреннее разделение людей на категории создает целый ком проблем в межличностных отношениях. И то, что мы слышим сегодня из уст апостола Петра, мощнейший антидот именно для такого предвзятого отношения к окружающим. Мир Иудея четко делился на две сферы – Божье и скверно, нечистое. Внутри каждого из этих пространств свои законы, свои правила, свое отношение. Они были жестко отделены друг от друга законом Моисея, что и позволяло евреям сохранять свою идентичность и национальную, и религиозную, несмотря на все исторические перипетии. То, что по велению Божию Петр разрывает эту однозначность, сродни самой настоящей духовной революции. По сути, он провозглашает полное и безусловное равенство всех людей вне зависимости от вероисповедания перед Богом. Сам Петр находится под сильным впечатлением от такого духовного открытия. Его возглас: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему» – это именно возглас глубокого потрясения и изумления. Но следствия из этого качественно нового знания очень важные и очень непростые. И не только для апостола Петра, но и для каждого из нас. Если Бог не лицеприятен, значит, когда мы смотрим на другого и говорим: «Нет, не моего духа человек», мы самих себя ставим выше Бога. Бог не оценивает человека по наружности, а мы дерзаем ставить клеймо только на основании каких-то смутных наших собственных ощущений и чувствований. Не слишком ли дерзновенно? Думаю, что да, более чем. Мы совершаем ровно ту же самую ошибку, от которой столь решительно предостерег апостола Петра сам Бог в явлении ему нечистых животных и указании их заколоть и съесть. Хочется актуализировать это видение вот каким образом. Как бы не хотелось нам ужать неприятного для нас человека до образа нечистого животного, собаки, поросенка, змеи или кого-то другого, тотчас в голове должен звучать божественный голос: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым». Сбрось, стряхни с себя всю черно-белость отношения к другим, и через это великодушие перед тобой откроется все великолепие, мудрость и неоднозначность окружающих тебя людей.
0: Апостольские чтения.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 7 мая, День радио. О возможности проповеди Евангелия на радио пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.
2: Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Читаем мы у святого апостола Павла. Веками именно устное слово было основным способом проповеди, научения, передачи веры. Когда только появилась возможность записывать священные тексты, а потом было создано книгопечатание, некоторые верующие и священнослужители опасались, что самостоятельное чтение и изучение священного писания вне устной традиции, понимания и толкования опасно увеличением числа заблуждений и ересей. Такова была сила привычки именно к устной передаче и толкованию священных текстов. Письменность и книгопечатание устроили настоящий прорыв в распространении Слова Божия. Но для большинства простых людей источником знаний о вере оставалась устная проповедь. 7 мая по новому стилю 1895 года русский физик Александр Степанович Попов впервые показал на заседании Русского физико-химического общества приемник радиосигнала. Радио стало средством проповеди Евангелия. Многим верующим старшего поколения памятны знаменитые беседы митрополита Сурожского Антония, который уже в послевоенные годы весь мир мог слушать именно в радиоэфире. Хотя радио со временем уступило в популярности и телевидению, а затем и интернету, его продолжают слушать. В том числе и наша радио «Вера», самую крупную станцию в России, посвящающую свой эфир красоте православия. Поэтому сегодня из радиостудии я поздравляю всех коллег с профессиональным праздником и желаю всем нам ответственности в проповеди Слова Божия, которое могут услышать миллионы людей по всей нашей огромной стране и за ее пределами. Пусть и сознание этой ответственности не парализует, а вдохновляет невидимых, но близких каждому слушателю авторов на теплый и искренний разговор о главном – о Господе и Спасителе Христе.
0: Актуальная тема.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».

Сегодня, 7 мая, церковь вспоминает святого мученика Савву Стратилата и 70 воинов с ним пострадавших, мученика Александра Леонского, преподобного Фому Юродивого, преподобную Елисавету Чудотворицу, мученика Сергия Архангельского. Мученик Савва жил в III веке. Он происходил из племени готов. К тому времени там уже побывали проповедники-христиане. Из этого народа вышло немало мучеников, подвижников и праведников. Вот и Савва был воспитан родителями в христианской вере. Он служил в римской армии и своей храбростью достиг высокого чина военачальника Стратилата. Все это время Савва следовал христианским заповедям, помогал неимущим, посещал в темницах заключенных. За чистую и добродетельную жизнь Савва получил дар чудотворения и мог исцелять больных. Когда император Аврелиан узнал, что Савва христианин, он потребовал у него отречься от веры. Савва сбросил воинский пояс и подтвердил, что не оставит Христа. Его пытали, но мученик оставался невредимым. 70 однополчан Саввы, видя его стойкость в вере, уверовали во Христа. Их тут же прилюдно казнили, а мученика бросили в темницу. По преданию, в полночь во время молитвы Савве явился Христос. Спаситель повелел воину не бояться, но дерзать. Укрепленный духом, он до конца перенес выпавшие ему мучения, но не отрекся от веры. Для Бога все живы. И мученики дней минувших ныне предстоят перед Господом в Церкви Небесной. Мы обращаемся к ним, как к живым сомолитвенникам, и просим: «Святой мученик Савва Стратилат и все мученики, с ним пострадавшие, молите Бога о нас».

0: Пасхальная радость беспредельна. В ней растворяется всякая скорбь и сомнение. Протоиерей Георгий Флоровский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: В городе Мценске Орловской губернии хорошо знали и уважали семейство Овсянниковых. Крестьянина Ефима Ивановича и его супругу Марию Петровну. Были они людьми добрыми, благочестивыми и отзывчивыми к чужой нужде. Жили небогато, зарабатывали на хлеб собственным трудом, возделывая небольшой клочок земли. Но никогда не проходили мимо нищего с кружкой для подаяния или голодного бедняка. Такому же милосердному отношению к ближнему всегда учили Овсянниковы и свою дочь Пелагею. Девочка появилась на свет 10 апреля 1813 года. Шел Великий пост, уже недолго оставалось до Пасхи. В доме все было проникнуто ожиданием великого праздника. Царила особенная молитвенная атмосфера. Пелагея с первых минут жизни в нее погрузилась. Мария Петровна кормила и баюкала дочку под тихое пение стихир. Как все младенцы, маленькая Поля часто плакала, но быстро затихала, как только слышала ласковый материнский голос, поющий молитвы над ее колыбелькой. Поэтому к моменту, когда девочка научилась говорить, она уже наизусть знала и «Отче наш», и многие псалмы, и с радостью молилась вместе с матерью. Домашняя молитва и церковные богослужения привлекали Полю куда больше, чем игры со сверстниками. За это соседские ребятишки даже прозвали ее монашкой. Мария Петровна была рада тому, что дочка у нее растет боголюбивой, и все же переживала за дитя. «Дразнит тебя на улице?» – ласково гладя девочку по голове, спрашивала она. А Пелагея отвечала: «Что вы, матушка, монашкой только называют, а мне и радостно». Мария Петровна невольно задумывалась, не уготовил ли и вправду Господь ее дочери монашеское призвание. Она хорошо помнила удивительный случай, который произошел, когда Пелагее было всего 2 года. На именины дочери в день памяти святой мученицы Пелагии Тарсийской Мария Петровна повела девочку в монастырь неподалеку от города. Пришли рано утром. До начала литургии еще оставалось время, и Мария Петровна присела отдохнуть на монастырском дворе. Поля бегала рядом, срывала цветы и вела себя, как самый обычный ребенок. Мимо, перебирая четки, проходила старая монахиня. Вдруг она остановилась, пристально посмотрела на Пелагею, а потом подошла к Марии Петровне и тихо сказала ей на ухо: «Твоя девочка будет монахиня». Между тем шли годы. Поля Овсянникова подрастала. Когда ей исполнилось 13, скончался отец, Ефим Иванович. Девочка стала правой рукой матери. Помогала ей во всех хозяйственных делах, выходила работать в поле. В свободные минутки Мария Петровна потихоньку учила дочку грамоте, насколько сама была в ней сведуща. А по вечерам, после дневных трудов и занятий, мать и дочь садились за рукоделие и пели духовные стихи. В 1829 году Мария Петровна с 16-летней Пелагеей отправилась в паломничество к святыням Белевского крестовоздвиженского монастыря. А через несколько дней женщина вернулась домой одна. Дочка осталась в обители послушницей. Со слезами на глазах попросила она у матери разрешения на жизнь в монастыре. Мария Петровна в глубине души знала, что однажды это произойдет. Разлучаться с дочерью было тяжело, и все же она от всего сердца дала Пелагее свое материнское благословение. 4 июня 1840 года Пелагея Овсянникова приняла монашеский постриг с именем Павлина, а еще через несколько лет стала во главе Белевской обители. К монахиням, своим духовным дочерям, игуменья Павлина всегда относилась с любовью и заботой, так же, как когда-то относилась к ней самой ее горячо любимая мать.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Христос воскресе! Дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. В своих суждениях о мире и себе самих мы обычно стараемся быть максимально объективными. Но в чем особенность нашего взгляда? И чем он отличается от взгляда Божьего? Ответить на эти вопросы помогает отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Паки же им Иисус рече глаголя, ас есмь свет миру».
3: Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство твое не истинно». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду. А вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти. Я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его.
2: «Яко не убе пришел час его».
1: Любой человек, который сидел ночью у костра, замечал, как меняется в этих обстоятельствах наше восприятие окружающей реальности. Очень хорошо помню, как еще в средней школе во время байдарочного похода у нас ночью стали заканчиваться дрова. Конечно, сейчас я прекрасно знаю, что их надо было заготавливать заранее, но в тот момент мы только обретали опыт. Взяв фонарики, мы отправились на поиски дров и после определенных усилий нашли все, что было нужно. При этом мне казалось, что мы отошли от лагеря очень прилично. Деревья, река, небо – все выглядело совершенно иначе. И даже размеры окружающих предметов были совсем другими. Каково же было мое удивление, когда днем я понял, что все нами собранное было найдено буквально в нескольких метрах от стоянки. Расстояние никак не менялось. Но ночь и свет фонаря совершенно изменили его восприятие. В сегодняшнем евангельском отрывке Христос, обращаясь к иудеям, называет себя светом миру. Конечно, для людей того времени, видевших перед собой странствующего проповедника из Галилеи, слова эти звучали довольно дерзновенно. Причем ощущение этой дерзновенности значительно возрастает, если вспомнить, что разговор этот идет в праздник Кущей или сразу после него. Праздновался он неделю, и по ночам в женском дворе Иерусалимского храма зажигали 4 огромных светильника, которые освещали не только храм, но и город. Этот свет символизировал божественное присутствие в жизни людей. Можно себе представить, как звучали на этом фоне слова Христа, когда Он называл Себя светом миру. Сегодня мы знаем, что для Него это не было узурпацией чужого статуса, ведь Он – Сын Божий и Бог. Но для иудеев это звучало просто скандально. Собственно, именно поэтому они и стали обвинять Христа в том, что Его свидетельство не истинно. Отвечая, Спаситель подчеркивает важнейшее отличие Его суда от суда остальных людей. Он судит истинно, потому что судит вместе с Отцом Небесным, который послал Его в мир. В то время как люди – судят по плоти, то есть исходят из своего субъективного и очень ограниченного опыта. Наверное, эту разницу я описал бы как разницу между светом солнца, который делает явными все вещи, и светом фонаря, который выхватывает лишь часть реальности. Рассуждая только по-человечески, мы воспринимаем свои суждения как объективные, хотя некоторые из них меняются даже вслед за изменением нашего настроения. Христос же призывает нас последовать за Ним, чтобы не быть рабами собственной ограниченности, обстоятельств и эгоизма, но жить в Его свете, исполняя заповеди и пребывая в общении с Отцом Небесным.

0: колокол, дремавший, разбудил поля, улыбнулась солнцу сонная земля, понеслись удары к синим небесам, звонко раздается голос по лесам. Сергей Есенин. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Илья Дразнин.
2: Екатерина Миловидова. Литературные эскизы. Выбор. Солнечное майское утро. А на улицах Москвы снег. Тополиный. Летит себе неспешно, укрывая белой простыней траву и деревья, отвлекает пешеходов и водителей. Из окна автомобиля с восхищением наблюдаю за этим необычным явлением. Благо, красный сигнал светофора позволяет. И тут со стороны соседней полосы раздается ляск. Голова автоматически поворачивается в сторону звука. Прямо у края пешеходного перехода желтый экскаватор ломает с виду новенький бордюр. Съеживаюсь. Ну вот опять. Как теплый сезон, так начинаются ремонтные работы. А значит, пыль, заторы на дорогах и шум. И почему нельзя заняться этим осенью? Задаю я сам себе вопрос. Градус раздражения растет. И тут загорается зеленый сигнал. Еду дальше. У следующего светофора машины выстраиваются в одну полосу. Другая занята припаркованным грузовиком городских служб. Машина доверху загружена ящиками с рассадой. Из кузова выглядывают пышные охапки петунии глубокого красного цвета. А рядом с машиной, недалеко от дороги, ряд клумб с землей. Как же здорово, что эти прекрасные цветы будут радовать жителей города несколько месяцев, невольно улыбаясь этому. И ловлю себя на мысли, что только от меня зависит, каким я увижу этот день. Начну его с раздражения или с радости. Держу в сердце красные петунии и еду дальше, в свой новый день, наполненный радостью.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 7 мая, День радио. Об избирательном подходе к информации клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве священник Николай Конюхов.
2: Очень важно быть не только в пище избирательным, но и в той пище, которую мы потребляем в плане духовном и в плане культурном. То есть те фильмы, которые мы смотрим, те книги, которые мы читаем, и уж тем более ту информацию, которую мы воспринимаем из разных носителей. И когда особенно, допустим, мы едем на машине, слушаем радио, мы можем просто слушать какие-то новости, которые подчас людей вгоняют в уныние, и они начинают бояться и переживать. Можем слушать какую-то музыку, можем еще что-то слушать. Есть возможность включить замечательное радио «Вера», которое является светлым радио, и которое может нас, наоборот, как-то успокоить и создать какой-то такой правильный духовный настрой. В любом случае, нам следует быть избирательными и не потреблять все, что лежит, все, что есть в открытом пространстве, в современном мире информационном. Очень много этих источников информации. Давайте будем ответственными и внимательными по отношению к тому, что мы потребляем.
0: Актуальная тема.
3: Не отделяй богатого от бедного и не старайся распознавать достойного от недостойного. Пусть все люди будут для тебя равны для доброго дела. Преподобный Исаак Сирин.
4: Радио «Вера» — это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем светлого радио.
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: Радио Вера. Вместе творим добро.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает Зоя Некрасова, основатель и руководитель кофейни.
2: Я приехала в Петербург к на тот момент еще не мужу, но молодому человеку. И я помню, что я пришла на вокзал. Мой муж сейчас уже должен был меня встретить, но у меня сел телефон. Как я не пыталась его зарядить, что я не пыталась сделать, в общем, ситуация какая-то провальная совершенно. Это Питер, это большой вокзал, я не понимаю, где мой муж, что вообще происходит, у меня создается паника в голове. Ну, в общем, примерно полчаса я бродила по вокзалу в поисках Максима, и я совершенно отчаялась, присела и начала молиться про себя. Потом я увидела рядом какой-то ларек с продажей телефонов. Я подошла к этому ларьку, просто начала просматривать уже какой-то кнопочный телефон, чтобы позвонить. Молодой человек, продавец, говорит, а зачем эта марка телефон? Я ему объяснила ситуацию, и он просто мне протягивает телефон, говорит, слушайте, ну что вы так, позвоните вот сейчас просто, узнайте, где ваш человек. В тот момент для меня это было такое спасение просто. И я этому человеку была настолько благодарна. Разумеется, Максим нашелся. И вот, например, для себя, что я подчеркнула, что разные ситуации бывают жизненные. И периодически мы вот просто не замечаем каких-то моментов. Человеку могут мир перевернуть, если мы там ему руку протянем. И с того момента я начала больше как-то обращать внимание на такие немасштабные ситуации. Просто человеку попить дать вовремя, в очереди пропустить. Я вот на самом деле рекомендую всем больше обращать внимание на какие-то такие незначительные ситуации. И понимание должно складываться того, что в какой-то момент в этой ситуации можешь оказаться ты.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера». Сегодня, 7 мая, церковь вспоминает святого мученика Савву Стратилата и 70 воинов с ним пострадавших, мученика Александра Леонского, преподобного Фому Юродивого, преподобную Елисавету Чудотворицу, мученика Сергия Архангельского. Александр Леонский жил во II веке в городе Лугдуне, столице римской провинции Галлия. Сейчас это французский город Лион. Он родился в зажиточной семье, получил хорошее образование. В детские годы ему повезло встретить настоящего друга, Епиподия. Вместе они росли и мужали, вместе стали задумываться о смысле жизни и пришли в христианскую общину Лугдуна. Юноши приняли крещение. В те времена этот выбор автоматически ставил человека вне закона, ведь христиан унижали, преследовали и уничтожали. В 1077 году по приказу императора Марка Аврелия тысячи христиан по всей Римской империи были брошены за решетку. Власти Лугдуна также поспешили арестовать всех, кто исповедовал единого Бога. Страх закрался в души Епиподия и Александра. Молодые люди не смогли пересилить его и скрылись прочь из города. Они нашли убежище в доме вдовы-христианки, но вскоре их разоблачили. Юноши не попытались бежать. На этот раз они были готовы исповедать свою веру. Первым казнили Епиподия. На следующий день Александр, вдохновленный мужеством товарища и его верностью Богу, обличил судью. «Имя христиан, которых ты надеешься уничтожить, воссияет от этих пыток и казней еще ярче», — так произнес он, заглушив вопли толпы. Память об Александре и Епиподии издавна чтится жителями Леона. В одном из дошедших до нас свидетельств об их подвиге Александра и Епиподия называют победными знаменами христианской церкви. Святитель Василий Великий говорил: «За раны на теле в воскресение процветет на мучениках светлое одеяние, за бесчестие получат они венцы, за темницу — рай, за осуждение и злодеяние — пребывание с ангелами». Вспоминая сегодня мученика Александра Леонского, церковь просит его: «Святой мученик Александр, моли Бога о нас».
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Православная кухня.
5: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
6: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Наступает самый светлый праздник в году – Светлое Христово Воскресенье. Предлагаю приготовить царскую творожную пасху в шоколадном корпусе. Для шоколадного корпуса нам понадобится шоколад 200 грамм, белый или темный, силиконовая форма 12 сантиметров. Для начинки нам понадобится творог пастообразный 500 грамм, сливочное масло и сахар по 100 грамм, сливки 150 грамм, 3 желтка, 60 грамм шоколада, 1,5 грамма ванили, по 40 грамм вяленой клюквы и вишни и 50 грамм миндальных лепестков. Для шоколадной основы в микроволновке импульсами растопить шоколад. Шоколад хорошо перемешать. Форму ненадолго поставить в морозилку. Нанести шоколад. И хорошо распределить по дну и бокам формы. Аналогичный корпус можно сделать из темного шоколада. Шоколад схватился. Наносим второй слой кисточкой. Убираем в морозилку до полного застывания. Для заварной основы желтки соединяем с сахаром и ванилин до побеления. Порциями добавляем горячие сливки. Хорошо все перемешиваем и ставим на плиту и будем варить нашу заварную основу 1 минуту до загустения. В заварную массу добавляем шоколад. Хорошо перемешиваем и остужаем до комнатной температуры. Творог смешиваем со сливочным маслом. Сливочное масло должно быть комнатной температуры. Добавляем остывшую заварную основу. Добавляем вяленую клюкву, вишню и миндальные лепестки. Перемешиваем. Смесь готова. Достаем шоколадные формы и заполняем. Для стабилизации убираем в морозилку минимум на 6 часов. Аккуратно снимаем формочку. Украшаем по своему желанию. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Ангела за трапезой.
4: Православная кухня.
7: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Православные веры на Святой Руси. Фрагмент пьесы «Богатырские ворота» из цикла «Картинки с выставки» Модеста Петровича Мусоргского в оркестровке Мариса Равеля прозвучит в исполнении Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Евгений Светланов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! С вами протоиерей Павел Великанов. Иногда даже в очень церковной среде случается услышать такую фразу: «Не моего духа человек». Это означает, что кто-то не соответствует представлениям о том, каким ему должно быть, с точки зрения оценивающего своим духом других. Чтение из 10 главы книги «Деяния святых апостолов», которое звучит сегодня на богослужении в храмах, помогает нам разобраться, что же не так в этом категоричном утверждении.
2: «Отверг же Петр устаричем, поистине разумеваю, яко не на лица зрит Бог».
3: Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех». Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его».
2: «Прощение грехов приять именем Его всякому верующему вонь».
1: Мой, не мой. Как часто это внутреннее разделение людей на категории создает целый ком проблем в межличностных отношениях. И то, что мы слышим сегодня из уст апостола Петра, мощнейший антидот именно для такого предвзятого отношения к окружающим. Мир Иудея четко делился на две сферы – Божье и скверно, нечистое. Внутри каждого из этих пространств свои законы, свои правила, свое отношение. Они были жестко отделены друг от друга законом Моисея, что и позволяло евреям сохранять свою идентичность и национальную, и религиозную, несмотря на все исторические перипетии. То, что по велению Божию Петр разрывает эту однозначность, сродни самой настоящей духовной революции. По сути, он провозглашает полное и безусловное равенство всех людей вне зависимости от вероисповедания перед Богом. Сам Петр находится под сильным впечатлением от такого духовного открытия. Его возглас: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему» – это именно возглас глубокого потрясения и изумления. Но следствия из этого качественно нового знания очень важны и очень непростые. И не только для апостола Петра, но и для каждого из нас. Если Бог не лицеприятен, значит, когда мы смотрим на другого и говорим: «Нет, не моего духа человек», мы самих себя ставим выше Бога. Бог не оценивает человека по наружности, а мы дерзаем ставить клеймо только на основании каких-то смутных наших собственных ощущений и чувствований. Не слишком ли дерзновенно? Думаю, что да, более чем. Мы совершаем ровно ту же самую ошибку, от которой столь решительно предостерег апостола Петра сам Бог в явлении ему нечистых животных и указании их заколоть и съесть. Хочется актуализировать это видение вот каким образом. Как бы ни хотелось нам ужать неприятного для нас человека до образа нечистого животного, собаки, поросенка, змеи или кого-то другого, тотчас в голове должен звучать божественный голос. Что Бог очистил, того не почитай нечистым. Сбрось, стряхни с себя всю черно-белость отношения к другим, и через это великодушие перед тобой откроется все великолепие, мудрость и неоднозначность окружающих тебя людей.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Клим Полеха, журналист.
0: Частное мнение.
2: Нужно ли просить прощения, если не чувствуешь раскаяния? Одно событие из моей жизни, в период, когда я был трудником в Оптиной пустыне, заставило меня задуматься на эту тему. В тот день меня вместе с напарником отправили за мукой на подсобное хозяйство монастыря. Мой товарищ был крепче и шустрее. Пока я нес на погрузчик один мешок, он уже бежал за вторым. Но при разгрузке выяснилось, что мы привезли больше, чем требовалось. Ошибку исправили. Муку вернули на склад, но в отношениях с напарником появилось какое-то напряжение. «Впредь, пожалуйста, не торопись», — сказал я ему. «А, то есть это моя вина?» — спросил он с обидой в голосе. «Неважно, чья вина, просто не спеши». Эти слова его обидели. Да так, что он перестал со мной разговаривать. Почему? Я не понял. Ссора была совсем не кстати. Собирался ведь причащаться. В последовании ко святому причащению мы читаем: «Божественную же пия кровь ко общению, первые примирись и тебя опечалившим». А как тут примириться, когда своей вины не чувствуешь? «Что ж», — сказал я себе, — «пойду и извинюсь, даже если ни в чем не виноват». Но в ответ на протянутую руку и слова «прости меня, брат», товарищ просто прошел мимо. Меня это задело. «Больше не подойду», — решил я, но совесть не давала покоя. Да, в моем извинении не было искренности. Но с другой стороны, как можно раскаяться, если внутри прочно засела убежденность в своей правоте? Делай шаг к примирению. Хотел бы искренне, но не получается. Может, в таких случаях лучше вообще не пытаться? Ответ для себя я нашел в тот же день у Игнатия Брянчанинова. Святитель писал: «Добродетели христианина должны истекать из Христа, из обновленного им человеческого естества, а не из естества падшего». То есть все хорошее произрастает не из нас, а приходит сверху, от Бога. Я стал молиться, просить у Господа послать мне то, что поможет помириться. И вдруг вся ситуация увиделась мне в другом свете. Напарник обиделся потому что... Что? Ведь я даже не попытался это выяснить. Решил подойти к нему снова и просто предложил поговорить. Он, как ни странно, согласился. Оказалось, что мой товарищ сильно переживал. Я был старшим на этом послушании, и он старался произвести на меня впечатление добросовестного сотрудника. А теперь ему казалось, что получилось наоборот. «Я решил, что ты меня считаешь виноватым в ситуации с мукой, но прямо не говоришь», — объяснил он, извиняясь за мнительность. «И ты меня прости за то, что не почувствовал, как ты стараешься и как переживаешь», — сказал я. «Да и в первый раз я просил прощения из корыстных соображений, хотел причаститься, считал себя ни в чем не виноватым. Мы разговаривали, и становилось как-то теплее. Договорились, что теперь при погрузке мешков будем сверяться, а в конце обнялись и даже прослезились. На следующее утро мы оба причастились. В тот день у меня на душе была Пасха. Для себя я понял, если нет раскаяния, то просить прощения не стоит». Нужно помолиться и попросить у Бога, чтобы Он вразумил, открыл истинные причины конфликта, показал, как и с чем из него выйти. И Он обязательно откроет и покажет. Просить прощения можно только тогда, когда чувствуешь, что сердце сокрушенно и смиренно, и Бог не уничижит.
0: Частное мнение.
3: Радио «Вера».

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

Сегодня, 7 мая, церковь вспоминает святого мученика Савву Стратилата и 70 воинов с ним пострадавших, мученика Александра Леонского, преподобного Фому Юродивого, преподобную Елисавету Чудотворицу, мученика Сергия Архангельского. Преподобный Фома Юродивый жил в VI веке. Он был иноком одного из монастырей в Кесарии Каппадокийской в Малой Азии. Фома собирал милостыню на нужды монастыря, а когда приходил в крупные города, то принимал на себя особый подвиг – юродство. Однажды Фома был в сирийском городе Антиохии. Эконому одной из церквей Анастасию надоели просьбы монаха, и он ударил его по щеке. Присутствовавшие упрекали Анастасия за грубое обращение с Юродивым, но Фома успокоил их. Со смирением он сказал: «С этого времени ни я от Анастасия ничего не приму, ни Анастасий не сможет мне ничего подать». Эти слова оказались пророческими. На другой день и Анастасий, и Фома скончались. Монах приставился по дороге в свой монастырь в церкви святой Ефимии. Его погребли на том месте, где хоронили странников. Спустя несколько лет патриарх антиохийский Домен повелел перенести мощи преподобного Фомы в Антиохию и поставить в гробнице рядом с другими святыми и праведниками. По преданию, по молитве преподобному Фоме город спасся от эпидемии моровой язвы. Своим подвигом притворного безумия юродивые или блаженные показывали, как далек мир от исполнения слов Спасителя, хотя так много людей считают себя христианами. Вспоминая Фому Юродивого, мы просим его: «Святой мученик Фома, моли Бога о нас».

0: Вражда исчезла, и страх исчез. Нет больше злобы. Христос воскрес. Лидия Чарская. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В Санкт-Петербурге по адресу Итальянская улица, 27, разместилось массивное здание в классическом стиле. С 1933 года в его стенах располагалось Ленинградское радио, отчего строение и получило свое название – «Дом радио». На его фасаде расположены памятные таблички, одна из которых гласит: «Мужеству работников Ленинградского радио в дни блокады посвящается». В период Великой Отечественной войны сотрудники радио ни на день не прекращали работу. Начальник радиовещательного узла Петр Паладин вспоминал: «С воскресного дня 22 июня в жизни работников Ленинградского радио наступила новая суровая военная пора. Многие сотрудники были включены в состав батальона связи или переведены на казарменное положение. В сентябре 1941 года, когда вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады, радио приобрело особое стратегическое значение и стало едва ли не единственным средством коммуникации осажденных людей с внешним миром. Благодаря этому блокадники слышали передачи московского радио и могли транслировать свои программы за пределы города. Вся большая страна знала, что Ленинград жив, несмотря на голод и постоянные обстрелы. Дикторы, музыканты, актеры и другие сотрудники не прекращали работу над передачами. В программе «Последние известия» жители могли узнать новости с фронта. С первого дня и до конца блокады ленинградцев поддерживал голос поэтессы Ольги Бергольц. В передаче «Говорит Ленинград», которую она вела, можно было услышать известных городских ученых, музыкантов и поэтов. Так, осенью 1941 года с обращением к женщинам Ленинграда выступила поэтесса Анна Ахматова. Она говорила о мужестве и стойкости жительниц города. А композитор Дмитрий Шостакович рассказал о работе над своей новой седьмой симфонией. Премьера ее состоялась в Ленинградской филармонии 9 августа 1942 года. Специалисты радио транслировали исполнение на всю страну и даже за ее пределы. Радист Нил Рогов, работавший за трансляционным пультом, вспоминал: «Я очень волновался, понимая, что передача пойдет в эфир через коротковолновую радиостанцию. Ее смогут услышать во многих странах. Это была подлинная гармония музыки и жизни, борьбы и победы, победы добра над злом». Так музыкальные произведения, стихи, голоса знаменитых жителей и дикторов не давали горожанам пасть духом в самые страшные дни. Главный диктор радио Михаил Миланет вспоминал: «Как-то мы с Ниной Федоровой читали из радиостудии передачу для партизан. Вдруг взрыв, мы продолжили читать. Взрывной волной выбило оконную раму, осколок попал в дикторский пульт. Но прекратить передачу было нельзя, нас слушают». Радио блокадного города не умолкало ни на минуту. А в те моменты, когда эфиров не было, по нему транслировали стук метронома. Медленный темп ударов означал отсутствие воздушной атаки, а быстрый предупреждал о ней. Каждый день эфира давался работникам радио ценой невероятного мужества, а порой и жизни. Как было трудно поддерживать его работоспособность. Рушились здания, обрывалась радиопроводка. И все же обрывы устранялись, аварийные бригады шли в зону обстрела, порой сутками не уходя с поста, писал Петр Паладин, начальник радиовещательного узла. Наконец, 18 января 1943 года, в день прорыва блокады, поэтесса Ольга Бергольц объявила в эфире: «Ленинградцы, дорогие соратники и друзья, блокада прорвана! Память об этих днях, где стойкость и вера в победу помогали людям переживать страшные дни ленинградской блокады, осталась в архивных звукозаписях с ленинградского радио. Сегодня каждый может найти запись архивного стука метронома, а еще зайти в музей блокады в Санкт-Петербурге и прикоснуться к непростому прошлому».
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Протоиерей Александр Бондаренко.
4: В одном из походов одного моего знакомого офицера за проступок очень серьезно отчитали, командир отругал. И вот он в таком расстроенных чувствах уходил от командира. Я присутствовал при этом. Я его догнал, пригласил к себе, чтобы мы выпили по чашечке кофе, пообщались. И как бы утешая его, ему говорил о том, что как тельняшка бывает черная полоса, но всегда бывает светлая. Да? Как бывает ночь, потом бывает день. Так и здесь. И пожелал ему, чтобы днем было как можно меньше, а лучше вообще не было черных полос этих. И вот офицер задумался и такую интересную фразу сказал: «Знаете, батюшка, если на тельняшке не будет черных полос, она станет футболкой. А я этого не хочу». Меня это очень разумило, и до сих пор я этот помню случай. Для меня такой хороший пример такой верности, во-первых, моряка в своей символике, а во-вторых, тому, что светлое всегда ощущается именно тогда, когда есть рядом темное.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. В своих суждениях о мире и себе самих мы обычно стараемся быть максимально объективными. Но в чем особенность нашего взгляда? И чем он отличается от взгляда Божьего? Ответить на эти вопросы помогает отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Паки же им Иисус рече глаголя, ас есмь свет миру».
3: Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство твое не истинно». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду. А вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти. Я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его.

Любой человек, который сидел ночью у костра, замечал, как меняется в этих обстоятельствах наше восприятие окружающей реальности. Очень хорошо помню, как еще в средней школе во время байдарочного похода у нас ночью стали заканчиваться дрова. Конечно, сейчас я прекрасно знаю, что их надо было заготавливать заранее, но в тот момент мы только обретали опыт. Взяв фонарики, мы отправились на поиски дров и после определенных усилий нашли все, что было нужно. При этом мне казалось, что мы отошли от лагеря очень прилично. Деревья, река, небо – все выглядело совершенно иначе. И даже размеры окружающих предметов были совсем другими. Каково же было мое удивление, когда днем я понял, что все нами собранное было найдено буквально в нескольких метрах от стоянки. Расстояние никак не менялось, но ночь и свет фонаря совершенно изменили его восприятие. В сегодняшнем евангельском отрывке Христос, обращаясь к иудеям, называет себя светом миру. Конечно, для людей того времени, видевших перед собой странствующего проповедника из Галилеи, слова эти звучали довольно дерзновенно. Причем ощущение этой дерзновенности значительно возрастает, если вспомнить, что разговор этот идет в праздник Кущей или сразу после него. Праздновался он неделю, и по ночам в женском дворе Иерусалимского храма зажигали 4 огромных светильника, которые освещали не только храм, но и город. Этот свет символизировал божественное присутствие в жизни людей. Можно себе представить, как звучали на этом фоне слова Христа, когда Он называл Себя светом миру. Сегодня мы знаем, что для Него это не было узурпацией чужого статуса, ведь Он Сын Божий и Бог, но для иудеев это звучало просто скандально. Собственно, именно поэтому они и стали обвинять Христа в том, что Его свидетельство не истинно. Отвечая, Спаситель подчеркивает важнейшее отличие Его суда от суда остальных людей. Он судит истинно, потому что судит вместе с Отцом Небесным, который послал Его в мир, в то время как люди судят по плоти, то есть исходят из своего субъективного и очень ограниченного опыта. Наверное, эту разницу я описал бы как разницу между светом солнца, который делает явными все вещи, и светом фонаря, который выхватывает лишь часть реальности. Рассуждая только по-человечески, мы воспринимаем свои суждения как объективные, хотя некоторые из них меняются даже вслед за изменением нашего настроения. Христос же призывает нас последовать за Ним, чтобы не быть рабами собственной ограниченности, обстоятельств и эгоизма, но жить в Его свете, исполняя заповеди и пребывая в общении с Отцом Небесным.

0: Хвалите Господа с небес и славьте человеки. Воскрес Христос! Христос воскрес! И смерть попрал навеки. Константин Романов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Друзья мои, не проходите мимо только что распустившегося в погожие майские дни розового тюльпана, полупрозрачные лепестки которого можно сравнить лишь с небесными красками рассвета. Кто извел из недр это совершенное творение, свидетельствующее своей красотой более о небе и вечности, чем о земле и тлении? Конечно же, сам Отец Небесный, приготовивший тем, кто любит Его, такое наследие и такую радость, представление которых просто недоступны сердцу, отягощенному неверием и нераскаянностью в грехах.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим и прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова и рассмотрим тайны молитвенного подвига в диалоге ученика и старца. Старец дает ответ ученику, раскрывая глубины молитвы. Святые Симеон и Андрей, юродивые ради Христа, находились в особеннейшем молитвенном состоянии, будучи возведены в него своим полным самоотвержением и глубочайшим смирением. Ничто не доставляет такого свободного доступа к Богу, как решительное самоотвержение, попрание своей гордости, своего «я». Обильное действие сердечной молитвы святого Андрея описано сутаинником его Никифором, иереем Великой Церкви Царственного Константинополя. Действие это по особенности своей достойно быть замеченным. Он, говорит Никифор, принял такой дар молитвы в тайном храме сердца своего, что шепот уст его звенел далеко, как котел воды, приведенный в движение безмерным кипением, издает из себя пар. Так и у него выходил пар из уст от действия Святого Духа. Одни из видевших его говорили, что в нем живет демон, и потому выходит из него пар. Другие говорили: нет, сердце его, мучимое неприязненным духом, производит такое дыхание. Ни то, ни другое мнение не было справедливым. В этом явлении отражалась непрестанная богоприятная молитва. И незнакомые с духовным подвигом составили о великом Андрее понятие, подобное тому, какое составлено было некогда при внезапно открывшемся даре знания иностранных языков. Очевидно, что угодник Божий производил молитву из всего существа своего, соединяя умную и сердечную молитву с гласной. Когда святой Андрей был восхищен в рай, то, как поведал он иерею, обильная благодать Божия, наполняющая рай, произвела в нем то духовное действие, которое обыкновенно производится умной молитвой в преуспевших. Она привела в соединение ум его и сердце. Причем человек приходит в состояние духовного упоения и некоторого самозабвения. Это упоение и самозабвение есть вместе ощущение новой жизни. Обратите внимание, новой, друзья мои, а не смесь гордыни и превозношения с легкими психическими там турбулентностями. Святой Симеон говорил сотаиннику, равному в духовном развитии, своему диакону Иоанну, что посреди самых сильных соблазнов ум его пребывает всецело устремленным к Богу, и соблазны остаются без обычного действия своего. В тех, которые сподобились благодатного осенения, постоянно восхищается душа из сердца, из среды греховных и суетных помыслов и ощущений, умную молитву, как бы таинственную невидимую рукою, и возносится к Богу. Действие греха и мира остается бессильным и бесплодным. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь, друзья мои.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Есть люди, которые даже после выхода на пенсию живут активно и стараются быть полезными окружающим. Об одном из них мой сегодняшний рассказ. Пермский волонтер Сергей Туснин начал заниматься спортом в 6 лет и в свои 70+ пребывает в отличной форме. Неважно, хоккей или футбол, теннис или волейбол, главное – быть в движении. Говорит он, и его подопечные, так называемые «трудные подростки», ему верят. Во время службы в армии Сергей был физоргом части, на заводе – физоргом цеха, а в 2018 году, выйдя на заслуженный отдых, при участии бывшего вратаря одного из пермских футбольных клубов Евгения Никонова, создал детскую футбольную команду «Гаева» по названию микрорайона и реки. Это слово переводится с коми-пермяцкого языка как «холодная вода», а еще «река с долгим эхом». Мальчишек здесь учат играть в футбол, и не только. В команде не обойтись без дисциплины и уважения к другим участникам. А еще у нас закон – не курить и не пропускать занятия, добавляет Сергей Степанович. Для подопечных просто дядя Сережа. И подчеркивает, что в Гаеве всегда есть место для детей из неблагополучных семей. Бывают случаи, когда взрослые помогают ребятам выходить из сложных ситуаций. Так обычная игра в футбол превращается в школу жизни для юных спортсменов. Грустно видеть, как мальчишки слоняются по городу без дела и смотрят лишь в свои телефоны, говорит Сергей Степанович. А хочется, чтобы они замечали мир вокруг, учились нести за него ответственность. Его главный помощник в работе и надежный тыл – супруга Ольга Александровна. Учительница начальных классов, которая в 2011 году создала в своей школе инклюзивный добровольческий отряд «Свет». В отряде 30 подростков, в том числе ребята с ограниченными физическими возможностями, из неблагополучных семей и те, кто состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Некоторые из них становятся футболистами команды «Гаева». А Ольга и Сергей Туснины всегда поддерживают их в трудную минуту. Наши ребята с виду дикие, хулиганят, ругаются. Но когда узнаешь их изнутри, сердце-то оказывается у них золотое. Понимаете? Доброе, радуется Сергей Степанович. Возраст для него не помеха. «Мои морщины – это не усталость, а опыт. Мне есть чем поделиться с молодыми», – говорит наш герой. И это настоящее счастье. А мне очень хочется, чтобы на пути каждого непростого подростка встретился такой наставник, как Сергей Туснин. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 7 мая, церковь вспоминает святого мученика Савву Стратилата и 70 воинов с ним пострадавших, мученика Александра Леонского, преподобного Фому Юродивого, преподобную Елисавету Чудотворицу, мученика Сергия Архангельского. Преподобная Елисавета жила в V веке. Ее родители долго не могли иметь детей, но по молитвам Господу и святой Гликерии у них родилась дочь. Девочку назвали в честь матери Иоанна Крестителя Елисаветой. По преданию, родителям явилась святая Гликерия и предсказала, что их дочь ждет служения Господу. Родители девочки рано скончались. Она воспитывалась в монастыре святого Георгия близ Константинополя. Легко и радостно относилась инокиня к посту и труду. Взамен Елисавета получила дар исцелять телесные и душевные недуги. Когда монахини избрали Елисавету игуменей, она только ужесточила свой быт. Елисавета усилила воздержание в пище и, воспитывая в себе смирение, 3 года не поднимала глаз на небо. Но духовные очи ее всегда взирали к Богу. Известны многие чудеса, произошедшие по молитвам игумени Елисаветы. Так, например, она предсказала императору Льву, что Константинополю угрожает опасность от пожара, благодаря чему город удалось спасти от уничтожения. По преданию, время кончины игуменьи открыла святая Гликерия. А чудеса продолжали происходить и по молитвам к праведнице после ее смерти. По словам преподобного Силуана Афонского, святые стяжали такой дар любви, что души их как пламенем объяты желанием, чтобы все люди спаслись и видели славу Господню. Вспоминая святую Елисавету Чудотворицу, мы просим: «Преподобная Елисавета, моли Бога о нас».

Все свои стихи о любви поэт Роберт Рождественский посвящал одной единственной женщине – супруге Алле Киреевой. Они прожили в счастливом браке почти полвека. Познакомились в литературном институте. Жена поэта вспоминала: «Мы учились на одном курсе, а потом, в один прекрасный день, что-то случилось. Сразу и на всю жизнь. Любовь настала». Поэтически описывал зарождение их чувства Роберт Рождественский. Именно так он назвал свое стихотворение 1979 года. На эти стихи композитор Раймонд Паулс написал музыку, и получилась проникновенная, торжественная и радостная песня о преображающей и одухотворяющей силе любви. Она и по сей день не забыта слушателями. Песня «Любовь настала» вошла в репертуар самых известных эстрадных исполнителей. Большую известность и народную любовь композиция приобрела в трогательном исполнении Людмилы Сенчиной.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! С вами протоиерей Павел Великанов. Иногда даже в очень церковной среде случается услышать такую фразу: «Не моего духа человек». Это означает, что кто-то не соответствует представлениям о том, каким ему должно быть, с точки зрения оценивающего своим духом других. Чтение из 10 главы книги «Деяний святых апостолов», которое звучит сегодня на богослужении в храмах, помогает нам разобраться, что же не так в этом категоричном утверждении.
2: «Отверг же Петр устаричем, поистине разумеваю, яко не на лица зрит Бог».
3: Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех». Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его».
2: «Прощение грехов приять именем Его всякому верующему вонь».
1: Мой, не мой. Как часто это внутреннее разделение людей на категории создает целый ком проблем в межличностных отношениях. И то, что мы слышим сегодня из уст апостола Петра, мощнейший антидот именно для такого предвзятого отношения к окружающим. Мир Иудея четко делился на две сферы – Божье и скверно, нечистое. Внутри каждого из этих пространств свои законы, свои правила, свое отношение. Они были жестко отделены друг от друга законом Моисея, что и позволяло евреям сохранять свою идентичность и национальную, и религиозную, несмотря на все исторические перипетии. То, что по велению Божию Петр разрывает эту однозначность, сродни самой настоящей духовной революции. По сути, он провозглашает полное и безусловное равенство всех людей вне зависимости от вероисповедания перед Богом. Сам Петр находится под сильным впечатлением от такого духовного открытия. Его возглас: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему» – это именно возглас глубокого потрясения и изумления. Но следствия из этого качественно нового знания очень важные и очень непростые. И не только для апостола Петра, но и для каждого из нас. Если Бог нелицеприятен, значит, когда мы смотрим на другого и говорим: «Нет, не моего духа человек», мы самих себя ставим выше Бога. Бог не оценивает человека по наружности. А мы дерзаем ставить клеймо только на основании каких-то смутных наших собственных ощущений и чувствований. Не слишком ли дерзновенно? Думаю, что да, более чем. Мы совершаем ровно ту же самую ошибку, от которой столь решительно предостерег апостола Петра сам Бог в явлении ему нечистых животных и указании их заколоть и съесть. Хочется актуализировать это видение вот каким образом. Как бы не хотелось нам ужать неприятного для нас человека до образа нечистого животного, собаки, поросенка, змеи или кого-то другого, тотчас в голове должен звучать божественный голос: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым». Сбрось, стряхни с себя всю черно-белость отношения к другим, и через это великодушие перед тобой откроется все великолепие, мудрость и неоднозначность окружающих тебя людей.
0: Апостольские чтения.

0: тех, кто хочет верить. Актуальная тема.
1: Сегодня 7 мая, День радио. О возможности проповеди Евангелия на радио пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.
2: Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Читаем мы у святого апостола Павла. Веками именно устное слово было основным способом проповеди, научения, передачи веры. Когда только появилась возможность записывать священные тексты, а потом было создано книгопечатание, некоторые верующие и священнослужители опасались, что самостоятельное чтение и изучение священного писания вне устной традиции, понимания и толкования опасно увеличением числа заблуждений и ересей. Такова была сила привычки именно к устной передаче и толкованию священных текстов. Письменность и книгопечатание устроили настоящий прорыв в распространении Слова Божия. Но для большинства простых людей источником знаний о вере оставалась устная проповедь. 7 мая по новому стилю 1895 года русский физик Александр Степанович Попов впервые показал на заседании Русского физико-химического общества приемник радиосигнала. Радио стало средством проповеди Евангелия. Многим верующим старшего поколения памятны знаменитые беседы митрополита Суружского Антония, который уже в послевоенные годы весь мир мог слушать именно в радиоэфире. Хотя радио со временем уступило в популярности и телевидению, а затем и интернету, его продолжают слушать. В том числе и наша радио «Вера», самую крупную станцию в России, посвящающую свой эфир красоте православия. Поэтому сегодня из радиостудии я поздравляю всех коллег с профессиональным праздником и желаю всем нам ответственности в проповеди Слова Божия, которое могут услышать миллионы людей по всей нашей огромной стране и за ее пределами. Пусть и сознание этой ответственности не парализует, а вдохновляет невидимых, но близких каждому слушателю авторов на теплый и искренний разговор о главном – о Господе и Спасителе Христе.
0: Актуальная тема.

0: спешите делать добро. Программа «Дело дня» о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

Сегодня, 7 мая, церковь вспоминает святого мученика Савву Стратилата и 70 воинов с ним пострадавших, мученика Александра Леонского, преподобного Фому Юродивого, преподобную Елисавету Чудотворицу, мученика Сергия Архангельского. Мученик Сергий Архангельский родился в 1898 году в Московской губернии в семье священника. Он поступил в Московскую духовную семинарию, но окончить ее уже не успел, так как большевики закрыли все духовные учебные заведения. В 19 году юношу призвали в Красную армию. Он был экспедитором. А с 22 года Архангельский стал служить в храмах псаломщиком. В 37 году Сергей поступил на место арестованного псаломщика в церковь села Саурово Павлово-Посадского района. Но через два месяца арестовали и его. В ногинской тюрьме Архангельского допрашивали о его репрессированных и лишенных гражданских прав родственниках-священниках, об антисоветской агитации, которую Сергей якобы вел. Следствие продолжалось два дня. Еще через три Архангельского приговорили к 10 годам лагерей. Мученик Сергий Архангельский умер в заключении через 5 месяцев в 1938 году. Он был погребен в безвестной могиле. Властям не удалось закрыть церковь в селе Саурово. Несмотря на то, что с колокольни были сброшены колокола, службы в храме продолжались и при советской власти. Действует церковь и сейчас. Среди жертв гонений на церковь в 20 веке были не только видные священники и архиереи, образованные богословы и проповедники, но и простые люди. В чем их подвиг и пример для всех христиан? Мученик Сергий жил так, что в центре его мира были Христос и Церковь. И даже когда стало опасно открыто признавать себя

Христианином он не отрекся от веры. Церковь чествует новомученика Сергия Архангельского и обращается к нему. «Святой мученик Сергий, моли Бога о нас».

0: Весна, весна, и все ей радо. Как в забытии каком стоишь и слышишь свежий запах сада и теплый запах талых крыш. Иван Бунин. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Двенадцатилетняя Флоренс не могла поверить своим глазам. В полутемном, душном помещении без окон, в дыму и чаду работали дети, ее ровесники, а некоторые даже младше. Грязные, одетые в лохмотья, казалось, они едва держатся на ногах. Флоренс крепче сжал руку отца. «Папа, что это?» – взволнованно спросила она. «Стеклодувная фабрика», – с печалью в голосе ответил мистер Келли. Он привел сюда дочь не случайно. Долгие годы на посту конгрессмена Келли боролся с несправедливыми условиями труда в Америке. Правда, добиться каких-то заметных результатов ему, увы, не удалось. Но, может быть, у дочери получится. Подобным образом в Соединенных Штатах конца 19 века выглядело едва ли не каждое производство. Кожевенные, литейные, ткацкие, швейные и другие фабрики не случайно получили в народе название «патагонных мастерских». Люди, не только мужчины, но и женщины, а главное дети, трудились там в ужасающих антисанитарных условиях, при ненормированном рабочем графике за мизерную плату, по сути, на положении рабов. И даже пожаловаться было некуда. Трудовое законодательство в США в те годы все это вполне допускало. В 1872 году в душном цехе стеклодувной фабрики юная Флоренс Келли дала себе обещание – бороться за то, чтобы жизнь рабочих стала лучше. Я видела маленьких детей с бледными лицами, в похожих на тюрьмы фабриках, и моя душа болела, писала Флоренс Келли в автобиографии. Чтобы получить высшее юридическое образование, недоступное в то время для женщин в США, она отправилась в Европу, в Цюрихский университет. Полученный диплом позволил ей на родине устроиться агентом в Бюро трудовой статистики. Казалось бы, скучная, монотонная работа с цифрами, но только не для Флоренс. Она подошла к своим обязанностям неформально. Каждое утро ее можно было увидеть в самых неблагополучных районах Чикаго. Именно там располагались те самые патагонные мастерские, пугающее знакомство с которыми у Келли состоялось еще в детстве. И теперь, спустя столько лет, она увидела, что положение вещей не сильно изменилось. Несколько раз Флоренс обнаруживала на фабриках детей в возрасте 3-4 лет. По 16-18 часов в день, 7 дней в неделю, в подвальных помещениях с низкими потолками, без циркуляции воздуха они работали наравне со взрослыми. «Так продолжаться не может», – твердо решила Флоренс. И представила руководству подробнейший отчет с картой всех чикагских патагонных мастерских и детальным описанием условий труда в каждой из них. Термин «подвал» более точно описывает эти фабрики. Их сырость вызывает ревматизм, а их темнота вредит зрению. Дым бензиновых и угольных печей смешивается с затхлым запахом стен и духотой, писала Флоренс в отчете. Благодаря ее стараниям, в 1893 году правительство штата Иллинойс утвердило особый закон о фабриках и мастерских. Как и настаивала Келли, этот закон запрещал использовать труд детей до 14 лет. Строго нормировался рабочий день. Его продолжительность теперь не могла составлять более 8 часов. Фиксировалась минимальная заработная плата. Прописывались санитарные нормы для рабочих помещений. Это был первый в Соединенных Штатах Америки закон подобного рода. Обеспечивать его исполнение фабриками поручили самой Флоренс. Ее назначили на пост инспектора по труду. И снова она без устали обходила трущобы, требуя от работодателей строгого соблюдения нового законодательства. Келли призывала и общественность не оставаться равнодушными. «Пока мы спим в своих постелях, несколько тысяч маленьких девочек работают на текстильных фабриках всю ночь напролет под оглушительный грохот ткацких станков», — говорила Флоренс. И ее слова отзывались в людских сердцах. «Неутомимая Флоренс», — называли Келли друзья и коллеги. После ее кончины в 1932 году одна из американских газет опубликовала некролог, в котором были такие слова. «Беззаветным трудом, вплоть до самого последнего своего дня, Флоренс Келли напоминала нам о том, что все мы обладаем силой помогать людям».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. В своих суждениях о мире и себе самих мы обычно стараемся быть максимально объективными. Но в чем особенность нашего взгляда? И чем он отличается от взгляда Божьего? Ответить на эти вопросы помогает отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Паке же им Иисус рече глаголя, ас есмь свет миру».
3: Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство твое не истинно». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду. А вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти. Я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его.
2: «Яко не убе пришел час его».
1: Любой человек, который сидел ночью у костра, замечал, как меняется в этих обстоятельствах наше восприятие окружающей реальности. Очень хорошо помню, как еще в средней школе во время байдарочного похода у нас ночью стали заканчиваться дрова. Конечно, сейчас я прекрасно знаю, что их надо было заготавливать заранее, но в тот момент мы только обретали опыт. Взяв фонарики, мы отправились на поиски дров и после определенных усилий нашли все, что было нужно. При этом мне казалось, что мы отошли от лагеря очень прилично. Деревья, река, небо – все выглядело совершенно иначе. И даже размеры окружающих предметов были совсем другими. Каково же было мое удивление, когда днем я понял, что все нами собранное было найдено буквально в нескольких метрах от стоянки. Расстояние никак не менялось. Но ночь и свет фонаря совершенно изменили его восприятие. В сегодняшнем евангельском отрывке Христос, обращаясь к иудеям, называет себя светом миру. Конечно, для людей того времени, видевших перед собой странствующего проповедника из Галилеи, слова эти звучали довольно дерзновенно. Причем ощущение этой дерзновенности значительно возрастает, если вспомнить, что разговор этот идет в праздник Кущей или сразу после него. Праздновался он неделю, и по ночам в женском дворе Иерусалимского храма зажигали 4 огромных светильника, которые освещали не только храм, но и город. Этот свет символизировал божественное присутствие в жизни людей. Можно себе представить, как звучали на этом фоне слова Христа, когда Он называл Себя светом миру. Сегодня мы знаем, что для Него это не было узурпацией чужого статуса, ведь Он Сын Божий и Бог, но для иудеев это звучало просто скандально. Собственно, именно поэтому они и стали обвинять Христа в том, что Его свидетельство не истинно. Отвечая, Спаситель подчеркивает важнейшее отличие Его суда от суда остальных людей. Он судит истинно, потому что судит вместе с Отцом Небесным, который послал Его в мир, в то время как люди судят по плоти, то есть исходят из своего субъективного и очень ограниченного опыта. Наверное, эту разницу я описал бы как разницу между светом солнца, который делает явными все вещи, и светом фонаря, который выхватывает лишь часть реальности. Рассуждая только по-человечески, мы воспринимаем свои суждения как объективные, хотя некоторые из них меняются даже вслед за изменением нашего настроения. Христос же призывает нас последовать за Ним, чтобы не быть рабами собственной ограниченности, обстоятельств и эгоизма, но жить в Его свете, исполняя заповеди и пребывая в общении с Отцом Небесным.

0: Сегодня праздник воскресенья. Сегодня благовест гласит о дне великом всепрощенья, забвенья горя и обид. Сергей Бехтеев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. В 2017 году на одной из улиц Санкт-Петербурга была установлена забавная скульптура – памятник в знак дружбы питерского поребрика и московского бордюра. Как известно, это разные названия одного и того же предмета. Вы, наверное, слышали о том, что петербуржцы многие слова говорят иначе, чем жители других городов, в том числе Москвы. Действительно, уже стали мемами, то есть запоминаемыми образами и фразами, «шаверма» вместо привычного «шаурма» или «парадная» вместо «подъезд». Основной причиной появления таких различий в лексике и фонетике многие лингвисты считают историю становления Петербурга. Для возведения города царем Петром I в начале XVIII века было привлечено большое количество специалистов, чиновников, купцов, рабочих, как со всей России, так и из-за границы. Можно представить, какое языковое и диалектное разнообразие царило в столичном обществе того времени. Такая ситуация сбивала с толку, неясно было, как разговаривать, чтобы тебя поняли. Особенные сложности испытывали иностранцы, которым необходимо было освоить русский язык. Поэтому жители новой столицы стали ориентироваться на письменную речь, в частности, на деловые бумаги и публицистику. Вследствие этого и произношение петербуржцев стало тяготеть к точному воспроизведению книжной речи. Они произносят так, как читают, не меняя ни одной буквы. Поэтому и слышим мы от коренных питерцев, что «конечно», «скучно», «чтобы». Вместо московского «что», «конечно», «скучно» и «чтобы». Одной из особенностей питерского говора является употребление звука «э» на месте «е» в словах, заимствованных из других языков. Это тоже следствие взаимовлияния иностранцев, живших в России в XVII-XIX веках, и русских граждан, пытавшихся походить на образованную элиту. Слова «крем», «рельсы», «музей» – признаки петербургского говора. В конце XIX и начале XX века данная буква и соответствующий ей звук повсеместно использовались в заимствованных словах, еще не вполне усвоенных русским языком. Кстати, вплоть до середины XX века употреблялась петербургская норма произношения в слове «диета». Говорили «диета», «диетический». В это же время нормой было произносить «крем». Затем на месте «э» стали употреблять и писать букву «е», поскольку слова ассимилировались в русском языке. Однако жители северной столицы продолжали говорить слова с «э», стараясь придать тем самым себе статусность и элитарность. Сегодня такое произношение звучит юмористически. «Пионеры», «розетка», «фанера». В наше время отдельного петербургского говора в чистом виде нет. Он сохранился разве что у старшего поколения. И говорить «булка хлеба» вместо «батон» или «бадлон» вместо «водолазка» – это сейчас скорее дань культурному колориту Санкт-Петербурга. С вами была, надеюсь, не скучная Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
5: В эфире программа «Добрые вести». 7 мая в России отмечается День радио. И для сотрудников радио «Вера Ставрополь» это особенный праздник. Православная радиостанция запустила свое вещание в краевой столице по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла в 2020 году. Сейчас это мощная сеть, которая охватывает территорию 18 крупных населенных пунктов региона, говорит технический директор радио «Вера Ставрополь» Александр Скогарев.
6: Наш митрополит в 2017 году посетил студию «Радио Вера» в Москве. Я считаю, что с этого момента началась история создания «Радио Вера» в Ставрополе. А в 2018 году было учреждено средство массовой информации «Град Креста». А уже в 2019 году, в декабре, Федеральная конкурсная комиссия предоставила частоту на Ставрополь 93.0. Спустя небольшое время, получается, в мае 2020-го радио «Вера» в Ставрополь заработало. И в течение последующих 2-3 месяцев еще 6 населенных пунктов заработало в Ставропольском крае. Ну, а всего в Ставропольском крае работает 18 радиостанций. Это более 10% всех радиостанций «Радио Вера», которых вообще 150 по Российской Федерации. То есть мы, получается, самый крупный региональный радиовещатель «Радио Вера» в России.
5: Сегодня в региональном эфире радиостанции больше 10 программ, и их количество постоянно пополняется. Журналист и звукорежиссер Антон Козлов, который работает на радио «Вера Ставрополь» с момента его основания, рассказывает, как все начиналось.
7: С 2020 года был волею судеб приглашен и приобщен к новой радиостанции в нашем городе, радио «Вера Ставрополь», где, собственно, не было ничего. Мы с ребятами и с творческим, как говорится, объединением телевизионным и радийным создавали новые программы для вещания именно ставропольского, вещания городского. Приобщили много священнослужителей, которые также очень грамотно и интересно рассказывают о храмах, о праздниках православных, о своей пастве и других интересных вещах, которые происходят в Русской Православной Церкви. В общем, трудимся, работаем и создаем тот контент, который необходим нашим людям, которые любят слушать радио, которые любят православие и все, что связано с церковью.
5: За то, чтобы слушатели радиостанции получали качественные программы и достойное звучание, отвечают 4 сотрудника, а также внештатные авторы-священники. К примеру, радиоинженер Андрей Воронцов старается сделать так, чтобы светлое радио работало на Ставрополье круглосуточно и без сбоев.
8: Радио – это такой живой маленький организм, который бегает, кричит, шумит, падает, ломается. И суть технической службы в том, чтобы отслеживать его поведение, купировать какие-то проблемы предварительно, либо чинить, когда уже все поломалось. И обязательно слушать его голос, насколько он чистый и как далеко он разносится. И обязательно обращать внимание на мнение наших слушателей, чтобы у них не было вопросов к нашей работе.
5: За 6 лет работы в эфире радиостанции побывали сотни интересных спикеров, первым из которых стал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Авторская программа архипастыря «Град Креста» пользуется особой любовью у слушателей. Среди постоянных гостей радиоэфира также воспитанники Свято-Владимирской православной казачьей гимназии, которые вот уже 4 года регулярно участвуют в программе «Вера устами детей». В их числе Арсений и Варя.
9: Я люблю радио «Вера» за то, что там говорится про Бога. А Бог – это самое главное, что есть у нас.
10: Мне нравится слушать радио «Вера», потому что там всегда говорят добрые, красивые, православные вещи. Там разговаривают про Бога, про старинный храм, рассказывают о разных святителях, когда происходят разные праздники. И еще на радио «Вера» всегда царит радость и любовь.
5: Радио «Вера» вещает в Ставрополе на частоте 93 FM. Здесь можно послушать программы о православии, истории, семейных ценностях и вечных истинах, а также качественную музыку. У сотрудников радиостанции в копилке много интересных проектов и идей. Например, не так давно была создана страница «Радио «Вера Ставрополь» в соцсети ВКонтакте, где ежедневно выкладываются свежие выпуски программ. Там же можно узнать о событиях и новых проектах. «Радио «Вера Ставрополь». Мы работаем для вас.
2: Еще больше новостей в телеграм-канале Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
11: В это время тихонько подошел ко мне и предложил идею позвать моих друзей и устроить вечеринку. Тем более мой брат всегда хотел быть с моими друзьями, когда они приходили к нам в гости. Я тут же начала звонить всем, и в течение часа все приехали к нам. Мы играли, придумали различные сценки, веселились, и мой брат был счастлив. Ему очень нужны были положительные эмоции, так как он болел малокровием. Мы хотели сделать ему настоящий праздник. Врачи не говорили, сколько мой брат может прожить, поэтому для нас каждый день был важен. Спасибо моему папе, который не растерялся и придумал пригласить моих друзей. И спасибо моим друзьям, что пришли. Без них бы ничего не вышло.
1: Добрые истории. Радио «Вера». Сегодня, 7 мая, Церковь вспоминает святого мученика Савву Стратилата и 70 воинов с ним пострадавших, мученика Александра Леонского, преподобного Фому Юродивого, преподобную Елисавету Чудотворицу, мученика Сергия Архангельского. Мученик Савва жил в III веке. Он происходил из племени готов. К тому времени там уже побывали проповедники-христиане. Из этого народа вышло немало мучеников, подвижников и праведников. Вот и Савва был воспитан родителями в христианской вере. Он служил в римской армии и своей храбростью достиг высокого чина военачальника Стратилата. Все это время Савва следовал христианским заповедям, помогал неимущим, посещал в темницах заключенных. За чистую и добродетельную жизнь Савва получил дар чудотворения и мог исцелять больных. Когда император Аврелиан узнал, что Савва христианин, он потребовал у него отречься от веры. Савва сбросил воинский пояс и подтвердил, что не оставит Христа. Его пытали, но мученик оставался невредимым. 70 однополчан Саввы, видя его стойкость в вере, уверовали во Христа. Их тут же прилюдно казнили, а мученика бросили в темницу. По преданию, в полночь во время молитвы Савве явился Христос. Спаситель повелел воину не бояться, но дерзать. Укрепленный духом, он до конца перенес выпавшие ему мучения, но не отрекся от веры. Для Бога все живы. И мученики дней минувших ныне предстоят перед Господом в Церкви Небесной. Мы обращаемся к ним, как к живым сомолитвенникам, и просим: святой мученик Савва Стратилат и все мученики, с ним пострадавшие, молите Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Одно из последних сочинений композитора Георгия Свиридова, вокальная поэма «Петербург», создавалась на протяжении 20 лет и была закончена лишь в 1995 году специально для певца Дмитрия Хворостовского и пианиста Михаила Аркадьева. В основу цикла композитор положил стихотворение Александра Блока, созданное поэтом в начале 20 века, в эпоху, где одновременно сочетались расцвет русской культуры и предчувствие грядущих катастроф. Подобно поэзии Блока, музыка Свиридова наполнена символами и утонченной красотой, за которыми скрывается глубокий внутренний смысл. Последний номер цикла носит название «Богоматерь в городе». В стихотворении повествуется о встрече героя с женщиной, ведущей за руку маленького мальчика. В темном, заснеженном Петербурге, где дует резкий ветер, эта кроткая, опустившая ресницы женщина олицетворяет собой Богородицу, сопровождающую на смерть своего безгрешного сына. Пианист Михаил Аркадьев сохранил любопытное воспоминание об этом романсе. Он предложил композитору оборвать мерное движение фортепианной партии в кульминации произведения и сделать паузу перед его заключительными словами: «И смотрю я, вспоминая, как опущены ресницы, как твой мальчик в белой шапке улыбнулся на тебя». По свидетельству пианиста, Свиридов принял предложение, а на следующее утро позвонил Аркадьеву и сказал: «Миша, вы заставили меня понять, что самое главное здесь – это улыбка младенца». Романс «Богоматерь в городе» из вокальной поэмы «Петербург» Георгия Свиридова прозвучит в исполнении Дмитрия Хворостовского. Партия фортепиано, Михаил Аркадьев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! С вами протоиерей Павел Великанов. Иногда даже в очень церковной среде случается услышать такую фразу: «Не моего духа человек». Это означает, что кто-то не соответствует представлениям о том, каким ему должно быть, с точки зрения оценивающего своим духом других. Чтение из 10 главы книги «Деяний святых апостолов», которое звучит сегодня на богослужении в храмах, помогает нам разобраться, что же не так в этом категоричном утверждении.
2: «Отверг же Петр устаричем, поистине разумеваю, яко не на лица зрит Бог».
3: Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех». Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его».
2: «Прощение грехов приять именем Его всякому верующему вонь».
1: Мой, не мой. Как часто это внутреннее разделение людей на категории создает целый ком проблем в межличностных отношениях. И то, что мы слышим сегодня из уст апостола Петра, мощнейший антидот именно для такого предвзятого отношения к окружающим. Мир Иудея четко делился на две сферы – Божье и скверно, нечистое. Внутри каждого из этих пространств свои законы, свои правила, свое отношение. Они были жестко отделены друг от друга законом Моисея, что и позволяло евреям сохранять свою идентичность и национальную, и религиозную, несмотря на все исторические перипетии. То, что по велению Божию Петр разрывает эту однозначность, сродни самой настоящей духовной революции. По сути, он провозглашает полное и безусловное равенство всех людей вне зависимости от вероисповедания перед Богом. Сам Петр находится под сильным впечатлением от такого духовного открытия. Его возглас: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему» – это именно возглас глубокого потрясения и изумления. Но следствия из этого качественно нового знания очень важные и очень непростые. И не только для апостола Петра, но и для каждого из нас. Если Бог не лицеприятен, значит, когда мы смотрим на другого и говорим: «Нет, не моего духа человек», мы самих себя ставим выше Бога. Бог не оценивает человека по наружности. А мы дерзаем ставить клеймо только на основании каких-то смутных наших собственных ощущений и чувствований. Не слишком ли дерзновенно? Думаю, что да, более чем. Мы совершаем ровно ту же самую ошибку, от которой столь решительно предостерег апостола Петра сам Бог в явлении ему нечистых животных и указании их заколоть и съесть. Хочется актуализировать это видение вот каким образом. Как бы не хотелось нам ужать неприятного для нас человека до образа нечистого животного, собаки, поросенка, змеи или кого-то другого, тотчас в голове должен звучать божественный голос. Что Бог очистил, того не почитай нечистым. Сбрось, стряхни с себя всю черно-белость отношения к другим, и через это великодушие перед тобой откроется все великолепие, мудрость и неоднозначность окружающих тебя людей.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Лана Колосова, музыкант, певчая церковного хора.
0: Частное мнение.
2: Однажды я попала на престольный праздник в один из московских храмов. Он был как-то необыкновенно украшен совершенно разными цветами, очень гармонично подобранными. Чувствовалась рука талантливого флориста. Цветы были вокруг праздничной иконы, стояли в вазах практически везде, где только возможно. Глядя на эти красивые букеты, я задумалась о своем вечном недовольстве собой, будто я предъявляю претензии Богу, ропщу. «Ты меня как-то неправильно создал». «Да, нехорошо получается». «Интересно, а если представить, что я цветок, кто я тогда в этом букете?» «Конечно, я хочу быть царственной розой, но нет». Наверное, я кто-то вот из этих маленьких белых цветочков. Его только в лупу рассмотреть можно. И что он вообще тут делает? Но ведь он такой не один, их же много. А такую красоту невозможно не заметить. Белые цветочки, словно прекрасное облачное сияние. Вот напротив другой букет, только без этих белых цветочков. Совсем иначе смотрится. У Бога ничего лишнего не бывает. Есть красота розы. Есть красота фиалки, есть красота полевого цветка. Скажет ли полевой цветок «хочу быть розой» или фиалка «хочу быть орхидеей»? Если представить, что все полевые цветы станут вдруг розами, что останется делать розам? А какой красоты лишится мир? Нам всегда хочется иметь то, чего мы не имеем, и редко когда ценим то, что у нас есть. Кудри распрямляем, прямые волосы завиваем, перекрашиваем в разные цвета, лицо заштукатуриваем косметикой, что не видно нашей истинной красоты, данной Богом. И со временем забываем, какие мы есть на самом деле. Конечно, длина юбки, степень накрашенности и вычурность прически – дело личное. Просто во всем нужна мера, золотая середина. Излишняя забота о внешности – это тоже крайность. Заботясь только о ней, мы украшаем свое тело дорогой одеждой, золотом, жемчугом и плетением волос. Но не лучше ли украшать свою душу добрыми делами и целомудрием, не меняя свой образ до неузнаваемости? И для чего все это? Чтобы быть не собой, а кем-то другим? У каждого существа в этом мире есть свое место, у каждого цветочка, у каждой букашки. Что уж говорить про человека. Но для того, чтобы найти это место, нам очень важно принять себя такими, какие мы есть на самом деле. С нашими внешними данными, способностями и возможностями. Именно тогда мы позволим Богу действовать в нашей жизни, и Он поставит нас на то место служения, где мы будем нужны и полезны. И это будет наше место.
0: Частное мнение.

0: Кто покорит себя Богу, тот близок к тому, чтобы покорилось ему все. Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио «Вера».

Сегодня, 7 мая, церковь вспоминает святого мученика Савву Стратилата и 70 воинов с ним пострадавших, мученика Александра Леонского, преподобного Фому Юродивого, преподобную Елисавету Чудотворицу, мученика Сергия Архангельского. Александр Леонский жил во II веке в городе Лугдуне, столице римской провинции Галлия. Сейчас это французский город Лион. Он родился в зажиточной семье, получил хорошее образование. В детские годы ему повезло встретить настоящего друга, Епиподия. Вместе они росли и мужали, вместе стали задумываться о смысле жизни и пришли в христианскую общину Лугдуна. Юноши приняли крещение. В те времена этот выбор автоматически ставил человека вне закона, ведь христиан унижали, преследовали и уничтожали. В 1077 году по приказу императора Марка Аврелия тысячи христиан по всей Римской империи были брошены за решетку. Власти Лугдуна также поспешили арестовать всех, кто исповедовал единого Бога. Страх закрался в души Епиподия и Александра. Молодые люди не смогли пересилить его и скрылись прочь из города. Они нашли убежище в доме вдовы-христианки, но вскоре их разоблачили. Юноши не попытались бежать. На этот раз они были готовы исповедать свою веру. Первым казнили Епиподия. На следующий день

Александр, вдохновленный мужеством товарища и его верностью Богу, обличил судью. «Имя христиан, которых ты надеешься уничтожить, воссияет от этих пыток и казней еще ярче», — так произнес он, заглушив вопли толпы. Память об Александре и Епиподии издавна чтится жителями Лиона. В одном из дошедших до нас свидетельств об их подвиге Александра и Епиподия называют победными знаменами христианской церкви. Святитель Василий Великий говорил: «За раны на теле в воскресение процветет на мучениках светлое одеяние, за бесчестие получат они венцы, за темницу — рай, за осуждение и злодеяние — пребывание с ангелами». Вспоминая сегодня мученика Александра Леонского, церковь просит его: «Святой мученик Александр, моли Бога о нас».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуте Ларсен.
2: Художнику Василию Поленову настоящая любовь пришла в 40 лет. Он уже отчаялся повстречать близкого по духу человека, но появилась Наталья Якунчикова, и нахлынуло то самое чувство, которое сделало Поленова счастливым. Наталья Васильевна и сама способная художница после замужества целиком посвятила себя семье. Друзья Поленовых говорили, что другой такой жены, как Якунчикова, было не найти, а среди спутниц художников и подавно. Василий Поленов вырос в петербургской дворянской семье. Талантливый мальчик рисовал с раннего детства, делал успехи и все же по окончании гимназии поступил в университет. Но живопись не бросал, параллельно учась в Академии художеств. Закончил ее Василий золотой медалью и отправился стажироваться в Италию. В Риме Поленов влюбился в Марусю Оболенскую, но девушка скоропостижно скончалась, заболев корью. Вернувшись в Россию, Поленов стал ухаживать за певицей Марией Климентовой. Но и это увлечение ни к чему не привело. Художник был на грани отчаяния. Измученный Поленов искал утешения в Абрамцево, усадьбе своего друга Саввы Мамонтова. Приезжал туда грустный и расстроенный, и не видел, что за ним пристально наблюдает молодая девушка Наташа Якунчикова. Она влюбилась в Поленова, который был старше ее на 14 лет. «Его образ неразлучен со мной во всех моих думах, во всех моих действиях», – писала Наташа сестре. Но Поленов не замечал девушку, и она даже не мечтала о взаимности. Как ни странно, помогла совместная работа. Поленов проектировал церковь в Абрамцево. Ее нужно было украсить вышитыми хоругвями. Вышивать поручили Наташе, а рисунки делал Поленов. В один из дней девушка, не выдержав, призналась Василию Дмитриевичу в любви. Поленов от неожиданности растерялся. Наташа была для него просто милой девочкой, но ему рядом с ней было хорошо и спокойно, как будто ангел-хранитель появился. И художник сделал Наташе предложение. Первым венчанием в Абрамцевской церкви стало венчание Поленова и Якунчиковой. После свадьбы вместе с Наташей Поленов уехал в Рим писать картину «Христос и грешница». Работа шла трудно, но Наталья Васильевна по мере сил помогала мужу. Шила костюмы для натурщиков и мягко, но неуклонно подталкивала Поленова к тому, чтобы он не увлекался формой, а больше работал над содержанием. Картина была написана и так понравилась императору Александру Третьему, что он купил ее за 30 тысяч рублей, неслыханные по тем временам деньги. На них художник приобрел усадьбу на берегу Оки. В первый раз Поленов увидел эти места с борта парохода. Ему очень полюбились высокие холмы, леса, поля и деревеньки. И тогда он с вдохновением написал жене такие слова. «Мечтаю я об домике на берегу Оки, об том, как мы там заживем, сделаем большую комнату, где будет музей, галерея и библиотека». Мечты скоро стали явью. Поленов выкупил землю, сам спроектировал дом. Наталья Васильевна была незаменимой помощницей мужу и чудесной матерью детям. Их в семье родилось шестеро. В доме постоянно звенел смех. Здесь никому не было тесно, ни хозяевам, ни гостям. Поленов говорил, что дом начинает быть домом, когда удобен для всех, кто в нем живет. Даже лестницу на второй этаж художник продумал до мелочей. Домашние называли ее «всегонарием», так как по ней гоняли все, кому не лень. Пока дети были маленькими, Наталья Васильевна отдавала им все свое время и внимание. Когда же они подросли, занялась общественными делами. Поленовы выстроили две сельские школы. В одной из них Наталья Васильевна открыла театральный зал для самодеятельных спектаклей и стала их первым режиссером. А Василий Дмитриевич обучал живописи крестьянских детей, возвел в ближайшей деревне церковь, устроил для жителей диораму, кругосветное путешествие в 70 картинках. Художнику тогда было уже 76 лет. И крестьяне так любили семью Поленовых, что и в революцию не тронули усадьбу. До конца своих дней прожили Василий и Наталья Поленовы в мире и согласии. В доме, в котором великий художник обрел то, о чем так долго мечтал. Любовь на всю жизнь и семейное счастье.
1: семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Май 1904 года. Река Северная Двина. Пароход Святой Николай Чудотворец. Господи, бесконечно, безмерно я обязан Тебе за каждое дыхание воздухом, Тобою разлитым для нашего существования, каждым глотком питья и каждой коркой хлеба, каждым древесным и кустарным плодом или другими бесконечными плодами земными, каждую мыслью добрую, чистую, святую, возвышающую от земли к небу, каждым чувством добрым, каждым добрым делом. И за все благодарю Тебя, непотребный раб Твой.
0: Голоса

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. По воскресеньям во время литургии, когда нет большого церковного праздника, перед чтением отрывков из апостольских посланий в храмах поются особые короткие песнопения, которые называются «воскресные прокимны». Всего их 8 в соответствии с системой 8 гласов. Каждый имеет свою мелодию и текст. От недели к неделе они сменяют друг друга. Их так и называют «прокимен первого гласа», «прокимен второго гласа» и так далее до 8. Мне хотелось бы рассказать вам о воскресном прокимне, который звучит в неделю третьего гласа. Давайте поразмышляем над его текстом и послушаем отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Текст прокимна третьего гласа взят из 46-го псалма царя Давида. Начинается прокимен с того, что диакон или чтец возглашает припев, а хор повторяет его. «Пойте Богу нашему, пойте, пойте цареве», или по-русски «царю нашему, пойте». Послушаем первую часть песнопения. –

0: Далее читающий возглашает стих, который на русский язык переводится так: «Все народы, рукоплещите, воскликните Богу гласом радости». А вот как эта фраза звучит по-церковнославянски: «Все языцы, восплещите руками, воскликните Богу гласом радования». Хор отвечает на это припевом. Послушаем вторую часть.
1: «Все языцы, восплещите руками, воскликните Богу».

Прокимин заканчивается повторением первого фрагмента. Диакон или чтец запевает: «Пойте Богу нашему, пойте!» А хор отвечает: «Пойте Цареве нашему, пойте!» Об истории возникновения прокимнов в богослужебном уставе известно немного. Сохранились сведения о том, что в IV-V веках на литургии перед чтением отрывков из апостольских посланий псалом исполнялся целиком. Как это происходило, можно увидеть, а точнее услышать, на литургии Великой Субботы, дня накануне Пасхи. В этот день во время богослужения поется 81-й псалом целиком, с повторяющимся стихом или запевом «Воскресни, Боже, суди земли». Эта строчка и называлась прокимном, что в переводе с греческого означает «предлежащий», потому что с нее начиналось пение псалма. Во время других богослужений вместо целого псалма стали исполнять только запев и вместе с ним еще один или несколько стихов. Прокимны бывают разные. Одни исполняются на вечерних службах, другие – на литургии. По большим церковным праздникам в храмах поют великие прокимны. О некоторых из них я расскажу вам в других выпусках программы «Голоса и гласы». Каждый из прокимнов отражает смысл дня, в который он исполняется. Воскресный прокимен третьего гласа, которому посвящен этот выпуск, для меня особенный. Меня вдохновляют и его слова, и мелодия, и ликующее настроение этой молитвы. Текст ее призывает не молчать, не скрывать свои убеждения, а славить Господа так, как умеешь и как получается. Давайте послушаем воскресный прокимен третьего гласа полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

0: Сегодня, 7 мая, церковь вспоминает святого мученика Савву Стратилата и 70 воинов с ним пострадавших, мученика Александра Леонского, преподобного Фому Юродивого, преподобную Елисавету Чудотворицу, мученика Сергия Архангельского. Преподобный Фома Юродивый жил в VI веке. Он был иноком одного из монастырей в Кесарии Каппадокийской в Малой Азии. Фома собирал милостыню на нужды монастыря, а когда приходил в крупные города, то принимал на себя особый подвиг – юродство. Однажды Фома был в сирийском городе Антиохии. Эконому одной из церквей Анастасию надоели просьбы монаха, и он ударил его по щеке. Присутствовавшие упрекали Анастасия за грубое обращение с юродивым, но Фома успокоил их. Со смирением он сказал: «С этого времени ни я от Анастасия ничего не приму, ни Анастасий не сможет мне ничего подать». Эти слова оказались пророческими. На другой день и Анастасий, и Фома скончались. Монах приставился по дороге в свой монастырь в церкви святой Ефимии. Его погребли на том месте, где хоронили странников. Спустя несколько лет патриарх антиохийский Домен повелел перенести мощи преподобного Фомы в Антиохию и поставить в гробнице рядом с другими святыми и праведниками. По преданию, по молитве преподобному Фоме город спасся от эпидемии моровой язвы. Своим подвигом притворного безумия юродивые или блаженные показывали, как далек мир от исполнения слов Спасителя, хотя так много людей считают себя христианами. Вспоминая Фому Юродивого, мы просим его: «Святой мученик Фома, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Рассуждаем о самом важном.
3: Что такое причастие?
4: Причастие – это когда батюшка выносит чашу, в которой тело и кровь Христова, и человек это принимает. Когда человек это принимает, у него внутри все сияет, и душа тоже сияет.
5: После исповеди я иду причащаться, и я молюсь, чтобы Господь меня простил. Я подхожу к батюшке, он говорит, какое имя у любого человека. Я подхожу к нему, и он мне кладет в рот кусочек хлеба. И на специальном столике я беру хлеб и запивку. Хлеб – это часть Бога тела, а эта запивка – это кровь Его. И когда я прихожу домой, мне не хочется грешить, потому что частичка у меня в душе рядом с Господом, а мои грехи боятся близко приближаться.
6: Когда Иисус Христос последний раз ужинал со своими учениками, то тогда Он сказал: «Ешьте, это тело мое», а потом сказал: «Пейте, это кровь моя». То, что хлеб – это его тело, ну, просморочка, а вино – это его кровь. Когда мы это все понимаем, то тогда наша душа очищается от плохих мыслей, чтобы мы стали чуть-чуть спокойней. Нам не надо грешить, потому что все хотят попасть в рай, и чтобы у них была жизнь вечная, хорошая, а не плохая. Когда мы принимаем эту просморочку, то тогда мы становимся чуть-чуть ближе к Богу.
7: Причастие – это то, где люди могут причаститься. Мы не близко подходим к алтарю, близко к ступенькам, прикладываем руки к кресту и ждем, пока пропоет клирос, и тогда открываются двери, и священник выносит чашу с вином и просфорами. Там надо скрестить руки и надо подходить к священнику. Надо говорить свое имя на церковно-славянском языке. Меня, например, зовут Юлия, а надо говорить там Иулия. Вот, и потом, когда говорят, и нам дают вкусить плоть Бога, это просфора, и пить кровь Бога, это по названию вино. И еще, когда мы вот прошли это причастие, у нас есть Дух Святой. Но мы не должны потом в этот день не злиться опять, не говорить, а то он опять пропадет.
5: Причастие – это когда мы соединяемся с Богом, мы вкушаем священные дары – кровь и тело Иисуса Христа. Во время причастия мы подходим к батюшке, кладем руки крест на крест, говорим свое имя и вкушаем священные дары. Каждый православный человек должен исповедоваться и причащаться часто, иначе он будет отдаляться от Бога, и он лишится его защиты и заботы. Надо сначала исповедоваться, а потом уже причащаться.
8: Причастие – это когда мы складываем руки крест-накрест, правая поверх левой, идем к батюшке и кушаем вино и хлебушек. Тело Иисуса Христа и кровь. Вино – это кровь, а хлебушек или просвирочка – это тело Иисуса Христа. Причащаться нужно за тем, чтобы избавиться от своих грехов и подойти ближе к Богу. Мы становимся чище.
9: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Главный монастырь – Успенская Святогорская Лавра. На картине Виктор Зарубин обозначил ее куполом. Вот он, виднеется среди деревьев.
11: Монахи как раз оттуда?
10: Да. Ну, хотя в данном случае этот факт не столь важен. Художник стремился не просто показать фрагменты жизни конкретной обители, а раскрыть суть монашества.
11: И в чем же она?
10: А вот смотри. Скамья, на которой сидят монахи, расположена на высоком берегу над просторами Северского Донца. Но бескрайнюю перспективу от них скрывает меловой утес. Он словно стена, ограждающая от внешнего мира. Так образно Виктор Зарубин изобразил уединение. Иноки отказались от мирской многоголосицы и внимают голосу тишины.
11: Мне, кстати, название картины «Голос тишины» не очень понятно. Ведь одновременно тишина и голос не могут быть. Тут или-или.
10: Да, выражение «голос тишины» — это оксюморон. Образное сочетание противоречащих друг другу понятий. Именуя так свою картину, Виктор Зарубин подчеркнул, что жизнь монахов выходит за пределы естественного хода вещей. Устремляясь в постоянной молитве мыслями ко Христу, они избавляются от внутреннего шума.
11: Внутреннего шума?
10: Ну да. Суетных мыслей, пустых переживаний, раздражительности, зависти и прочих страстей. Ведь можно молчать и все источники информации выключить, а в голове все равно будет гам, как на базаре.
11: О да, сам этим мучаюсь.
10: Да все мучаются. Да не все осознают это. А монахи жизнь посвящают тому, чтобы обрести тишину, которая имеет голос. Это не физические звуки, а внутренний камертон, который настраивает душу на исполнение заповедей, помогает хранить память о Боге, дарит радость о нем.
11: Мне кажется, Виктор Зарубин в своей работе «Голос тишины» смог эту радость передать.
10: Так что хочется отправиться в путь, чтобы прикоснуться к ней, на берег Северского Донца, к меловым скалам Святогорского монастыря.
9: Картину Виктора Зарубина «Голос тишины» можно увидеть в Севастопольском художественном музее имени Михаила Крашицкого.
1: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Самооправдание закрывает духовные очи, и тогда человек видит не то, что есть на самом деле.
1: Слова преподобного Никона Оптинского звучат как диагноз эпохи, в которой он жил, и как призыв к человечеству беречь духовное зрение, чтобы видеть реальность неискаженной. Иеромонах Никон, Беляев, оказался последним старцем Оптиной пустыни. Традиция старчества, сохранявшаяся в монастыре более 100 лет, прервалась в 1923 году после того, как отца Никона вместе с другими монахами изгнали из обители. В разные годы советской власти былое гнездо монахов, так называли славную обитель большевики, служило домом отдыха, концлагерем, местом дислокации воинских частей, музеем. Богоборцы, пламенеющие верой в несуществование Бога, были искренни в своем убеждении, что вера в существование Бога – зло. Самооправдание привело к тому, что они не испытывали мук совести, не разрушая, не убивая. Духовная близорукость мешает видеть суть вещей. Спустя 70 лет после революции и кровавых репрессий, по молитвам мучеников и исповедников, среди которых и святой Никон Оптинский, пелена с глаз общества спала. Но призыв преподобного держать духовные очи открытыми звучит актуально.
0: Цитата

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. «Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя». Все знают, что в этих поэтических строках Пушкин обращался к своей любимой няне. Однако Александр Сергеевич не единственный, кому удалось ярко и живо воплотить в творчестве трогательный образ пожилой женщины с преданным и сострадательным сердцем. У писателя Ивана Шмелева старая няня шагнула за рамки лирического персонажа и стала главным действующим лицом большого романа под названием «Няня из Москвы». У пушкинской няни, как известно, был совершенно реальный прототип – Арина Родионовна. О том, имелся ли таковой у Дарьи Степановны Синицыной, героини романа Шмелева, исследователи пока еще спорят. А читатели вот уже несколько десятков лет не перестают поражаться, насколько правдоподобным, едва ли не до осязаемости, получился у автора ее образ. И правда, ощущение при чтении складывается удивительное. Только что читатель был один, но вот он открыл книгу, и с первых же строчек рядом появилась она, та самая няня из Москвы. Все повествование в книге ведется от ее лица, и как старому другу рассказывает она нам о своей жизни, в которой столько всего было. Растила девочку, Катечку, в семье московского доктора. Не оставила воспитанницу и после смерти родителей. Вместе пережили они революцию, от которой пришлось бежать за море. Им довелось жить в Париже и даже в Америке. Глазами неграмотной крестьянки из-под Тулы видим мы огромные небоскребы Нью-Йорка, читаем американские газеты и даже смотрим голливудский синематограф, звездой которого стала ее любимая Катечка. Но главное, в романе «Няня из Москвы» Ивану Шмелеву, как всегда, непревзойденно удалось передать стержень русской души. Веру в Бога, любовь к ближнему, сострадание и жертвенность. Причем, как настоящему мастеру, ему удается показать это через интригу. В центре повествования история любви Катечки и молодого человека по имени Василий Ковров, омраченная неким письмом, в котором, по подозрениям Катечки, заключено свидетельство о неверности ее жениха. Но письмо далеко, у чужих людей, и узнать, что же в нем, не представляется возможным. Переживая за то, как мучаются молодые люди, Дарья Степановна без преувеличения совершает подвиг. Старая, больная, неграмотная женщина в одиночку отправляется из Америки в Париж, чтобы разыскать письмо и открыть, наконец, всю правду. И рядом с такой готовностью по-евангельски положить жизнь ради други своя, искренней заботой о счастье ближних, не ожидая благодарности, стремлением оберегать тех, кого любишь, уже нельзя оставаться черствыми и замкнутыми. Иван Шмелев подвигает читателя найти эти качества в своем сердце и оглянуться вокруг. А вдруг мы просто не замечаем, что и рядом с нами тоже есть такая вот няня из Москвы. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Трехлетний Егор, как и все мальчишки, любит поезда. Деревянная железная дорога, игрушечный паровоз и раскраски с вагонами занимают его надолго. А недавно у мальчика появилась новая игра в доктора. Потому что вот уже несколько месяцев он лежит с мамой Татьяной в больнице. Проблемы со здоровьем у Егора начались с первых недель жизни. Сначала появился сильный тонус рук, потом обнаружились трудности в движении. Сейчас ребенок передвигается на цыпочках. Ноги не слушаются, хотя Егор регулярно проходит курсы массажа и физиотерапии. В феврале этого года он пошел в детский сад, но почти сразу заболел. Высокая температура и жар не сбивались привычными препаратами. Когда приехала скорая помощь, у ребенка уже начались трудности с дыханием. Обследование в больнице показало нарушение в работе внутренних органов и гормональный сбой. Мама Егора Татьяна перестала водить сына в гости и общественные места. Сейчас жизнь семьи – это больницы, анализы, реабилитации и почти полная изоляция от внешнего мира. Потому что любая простуда может снова обернуться угрозой. Врачам важно выяснить, почему организм Егора так тяжело переносит вирусы и инфекции. Ответ может дать высокотехнологичное генетическое исследование. Его результат позволит поставить точный диагноз и подобрать правильное лечение. Собрать средства на дорогостоящий анализ семье помогает фонд «Подсолнух». С 2006 года он поддерживает детей и взрослых с врожденными нарушениями иммунитета. Сделать пожертвование для Егора можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». География «Веры».
1: Один из небесных покровителей Димитровграда Ульяновской области – преподобный исповедник Гавриил Игошкин. Он служил в городе настоятелем Никольской церкви в середине 20 века, в годы гонений на православных христиан. К этому времени 60-летний пастырь носил сан архимандрита – это высшее звание монашествующих священников. За его плечами были тюрьмы, ссылки, болезни. В 1949 году отца Гавриила в очередной раз арестовали прямо во время богослужения. По обвинению в антисоветской пропаганде архимандрита приговорили к 10 годам лишения свободы и в лютый январский мороз отправили в товарном вагоне в Кемеровскую область. В тюрьме он продолжал пасторское служение, исповедовал заключенных, отпевал умерших. Делился с соседями по камере продуктами, которые присылали духовные чада. Сам при этом довольствовался малым и никогда не нарушал постов. Архимандрита освободили по состоянию здоровья в 1953 году. После этого он прожил еще 6 лет. Отец Гавриил никогда не жаловался на ужасы лагерной жизни. Незадолго до смерти он сказал: «Я рад, что Господь сподобил меня пострадать вместе с моим народом и потерпеть скорби, которые выпали на долю православных. Я нашел счастье и возлюбил его всем сердцем».
2: Радио «Вера» в Димитровграде можно слушать на частоте 97.1 FM. Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
3: Сегодня, 7 мая, слушайте фрагменты повести Антона Павловича Чехова «Степь» и фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
4: Радио «Вера» в интернете. Прямой эфир и самый полный архив наших программ доступны в социальных сетях и на сайте. Вы также можете слушать нас, используя мобильное приложение «Радио «Вера». Выбирайте наиболее удобный для вас способ быть с нами.
5: Быть с нами.
4: Подробности на сайте radiovera.ru.
3: Апостольские чтения.
6: Христос воскресе! С вами протоиерей Павел Великанов. Иногда даже в очень церковной среде случается услышать такую фразу: «Не моего духа человек». Это означает, что кто-то не соответствует представлениям о том, каким ему должно быть, с точки зрения оценивающего своим духом других. Чтение из 10 главы книги «Деяний святых апостолов», которое звучит сегодня на богослужении в храмах, помогает нам разобраться, что же не так в этом категоричном утверждении.
7: «Отверг же Петр устаричем, поистине разумеваю, яко не на лица зрит Бог».
8: Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех». Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и

0: исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего, что сделал он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога нам, которые с ним ели и пили по воскресении его из мертвых. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его.
1: Прощение грехов приятие именем его всякому верующему вонь.
2: Мой, не мой. Как часто это внутреннее разделение людей на категории создает целый ком проблем в межличностных отношениях. И то, что мы слышим сегодня из уст апостола Петра, мощнейший антидот именно для такого предвзятого отношения к окружающим. Мир Иудея четко делился на две сферы – Божье и скверно, нечистое. Внутри каждого из этих пространств свои законы, свои правила, свое отношение. Они были жестко отделены друг от друга законом Моисея, что и позволяло евреям сохранять свою идентичность и национальную, и религиозную, несмотря на все исторические перипетии. То, что по велению Божию Петр разрывает эту однозначность, сродни самой настоящей духовной революции. По сути, он провозглашает полное и безусловное равенство всех людей вне зависимости от вероисповедания перед Богом. Сам Петр находится под сильным впечатлением от такого духовного открытия. Его возглас «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему» — это именно возглас глубокого потрясения и изумления. Но следствия из этого качественно нового знания очень важные и очень непростые. И не только для апостола Петра, но и для каждого из нас. Если Бог нелицеприятен, значит, когда мы смотрим на другого и говорим «нет, не моего духа человек», мы самих себя ставим выше Бога. Бог не оценивает человека по наружности. А мы дерзаем ставить клеймо только на основании каких-то смутных наших собственных ощущений и чувствований. Не слишком ли дерзновенно? Думаю, что да, более чем. Мы совершаем ровно ту же самую ошибку, от которой столь решительно предостерег апостола Петра сам Бог в явлении ему нечистых животных и указании их заколоть и съесть. Хочется актуализировать это видение вот каким образом. Как бы ни хотелось нам ужать неприятного для нас человека до образа нечистого животного, собаки, поросенка, змеи или кого-то другого, тотчас в голове должен звучать божественный голос. Что Бог очистил, того не почитай нечистым. Сбрось, стряхни с себя всю черно-белость отношения к другим, и через это великодушие перед тобой откроется все великолепие, мудрость и неоднозначность окружающих тебя людей».
3: Апостольские чтения.

0: милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, икона Богородицы, Рязанская Одигитрия в судьбах России.
1: Одна из чтимых святынь Рязанской земли – древняя икона Божией Матери Одигитрия, что в переводе с греческого языка означает «путеводительница». Пречистая Дева на изображении указывает рукой на своего божественного сына, как на истинный путь спасения. По церковному преданию, этот образ привез со святой горы Афон в 1225 году святитель Ефросин, епископ Муромский и Рязанский. Святыня хранилась в Успенском соборе Рязани. В 1237 во время нашествия на город хана Батыя была утрачена при пожаре. А спустя 2,5 столетия образ чудесно обрели в 50 верстах от Рязани, близ деревни Феодотьево, после чего икона получила название «Феодотьевская». После революции 1917 года образ Богородицы стал экспонатом Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Советские искусствоведы подвергли сомнению предание об иконе, а главным образом – ее датировку. Они считали, что Рязанская Одигитрия была написана не ранее 16 столетия. Однако в 80-х годах 20 века мнение ученых о Феодотьевской иконе изменилось. Это произошло после того, как исследованием реликвии занялась реставратор Галина Клокова. В течение 14 лет Галина Сергеевна слой за слоем снимала краску, которую наносили художники многих поколений, подновляя лик, пока, наконец, не открыла первоначальную работу неизвестного иконописца. По своим характеристикам образ соответствовал XIII веку. К этому же времени относились обнаруженные на иконе глубокие ожоги. Научные факты подтвердили церковное предание. Рязанская Одигитрия действительно была создана в годы правления святителя Ефросина и горела вместе с Рязанью во время Батыева нашествия. Уникальная святыня продолжала оставаться в Рязанском историко-архитектурном музее до 2009 года. А затем ее передали в Древлехранилище, музей, созданный сотрудниками Рязанской епархии. Там перед Феодотьевской иконой можно помолиться и сейчас.
0: Небесная заступница, икона Богородицы, Рязанская Одигитрия в судьбах России.

Радио «Вера». Светлое радио. Поздравляю тебя радостным приветствием. Христос воскресе! Если еще не запели, то запоют скоро наше радостное «Христос воскресе». Святой Анатолий Оптинский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника писателя Федора Достоевского. Май 1878 года. «Великий народ наш был взращен как зверь, претерпел мучения за всю свою тысячу лет, такие, каких ни один народ в мире не вытерпел, разложился бы и уничтожился, а наш только окреп и сплотился в этих мучениях. Не корите же его за зверство и невежество, господа мудрецы, потому что вы, именно вы-то для него ничего и не сделали. Напротив, вы ушли от него 200 лет назад, покинули его и разъединили с собой, обратили его в податную единицу и в оброчную для себя статью. И рос он, господа просвещенные европейцы, вами же забытый и забитый, вами же загнанный, как зверь, в берлогу свою. Но с ним был его Христос. Да, зверства в народе много. Не то беда, что есть еще зверство. Беда в том, если зверство вознесено будет как добродетель. Я видал и разбойников, страшно много наделавших зверства и павших развращенную и ослабевшую волею своею ниже всего низкого. Но эти упавшие звери знали про себя, что они звери, и чувствовали, сколь упали они, и в минуты чистые и светлые, которые и зверям посылает Бог, сами умели осудить себя, хотя часто не в силах уже были подняться. Другое дело, когда зверство воздвигается над всеми, как идол, и люди ему поклоняются, считая себя именно за это-то добродетельными».

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. После смерти пророка Исаака, его сын Исав, продавший право первородства своему младшему брату Иакову, покинул Ханаан и поселился на горе Сеир, между Красным и Мертвым морями. Эта земля принадлежала народу, названному в книге Бытия Хореями. Священное Писание свидетельствует, что воинственные потомки Исава вытеснили Хореев с Сеира и завладели территорией, им принадлежащей. К этому библейскому рассказу историки долгое время относились скептически. Ученые считали хореев мифическим народом, поскольку никакие внебиблейские источники не подтверждали существование этого племени. Отношение специалистов изменилось после археологического открытия, которое совершил в 1906 году профессор Берлинского университета Хуго Винклер во время раскопок на севере Турции близ деревеньки Бакаскёй.
1: Археологические раскопки под руководством Хуго Винклера явили миру руины Хаттуссы, столицы империи хеттов. Здесь был обнаружен императорский архив, содержащий около 20 тысяч документов. Это царские анналы, хроники, указы, договоры, дарственные записи, своды законов, судебные протоколы и межгосударственная дипломатическая переписка. В нескольких рукописях этой библиотеки упоминались люди страны Хурри или Хорри. И тут ученые впервые задумались, а не хореи ли это, о которых говорится в Священном Писании.
2: Ob denn das nicht jene Hurriter sind, von denen uns die Heilige Schrift erzählt.
0: Среди Хатусского архива было несколько документов на языке, прежде неизвестным ученым. Загадочные письмена удалось расшифровать в 1932 году немецкому филологу, специалисту по древним ближневосточным языкам Иоганнесу Фридриху. Это оказались договоры между правителем страны Хурри и царем хеттов. В 30-е годы 20 века археологи существенно прибавили работы немецкому профессору. На раскопках в Сирии и Турции экспедиции из Англии, Франции, Америки, Германии обнаружили тысячи документов с текстами на языке, который получил наименование «хурритский». Особый интерес представляли глиняные таблички, найденные командой Пенсильванского университета США на развалинах древнего города Нузи. Ныне это территория Ирака.
1: Среди глиняных табличек, найденных на раскопках в Нузе, были как государственные документы страны Хурри, так и частные письма ее жителей. Богатый архив позволил ученым составить представление о законах и обычаях хурритского общества. И каково же было удивление историков, когда оказалось, что эти нормы перекликаются с библейским рассказом. Так, например, в документах из Нузи описана история, в которой один брат продал другому право первородства, подобно тому, как это сделали Исав и Иаков. Только выкупом у жителей страны Хурри стала не чечевичная похлебка, а три барана. Нузийские рукописи не только подтвердили историческую реальность хореев, но и показали взаимопроникновение культур восточных народов, среди которых особое место занимали израильтяне.
0: Сегодня ученые располагают столь обширной информацией о хореях, жителях страны Хурри, что в исторической науке появилась особая дисциплина для систематизации этих знаний – хурритология. А ведь всего 100 с небольшим лет назад упоминание об этом народе можно было найти только на страницах Священного Писания. Тайны Библии.

0: Сегодня, 7 мая, церковь вспоминает святого мученика Савву Стратилата и 70 воинов с ним пострадавших, мученика Александра Леонского, преподобного Фому Юродивого, преподобную Елисавету Чудотворицу, мученика Сергия Архангельского. Преподобная Елисавета жила в V веке. Ее родители долго не могли иметь детей, но по молитвам Господу и святой Гликерии у них родилась дочь. Девочку назвали в честь матери Иоанна Крестителя Елисаветой. По преданию, родителям явилась святая Гликерия и предсказала, что их дочь ждет служения Господу. Родители девочки рано скончались. Она воспитывалась в монастыре святого Георгия близ Константинополя. Легко и радостно относилась инокиня к посту и труду. Взамен Елисавета получила дар исцелять телесные и душевные недуги. Когда монахини избрали Елисавету игуменей, она только ужесточила свой быт. Елисавета усилила воздержание в пище и, воспитывая в себе смирение, 3 года не поднимала глаз на небо. Но духовные очи ее всегда взирали к Богу. Известны многие чудеса, произошедшие по молитвам игумени Елисаветы. Так, например, она предсказала императору Льву, что Константинополю угрожает опасность от пожара, благодаря чему город удалось спасти от уничтожения. По преданию, время кончины игуменьи открыла святая Гликерия. А чудеса продолжали происходить и по молитвам к праведнице после ее смерти. По словам преподобного Силуана Афонского, святые стяжали такой дар любви, что души их как пламенем объяты желанием, чтобы все люди спаслись и видели славу Господню. Вспоминая святую Елисавету Чудотворицу, мы просим: преподобная Елисавета, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Камзяк. Отрывок из послания апостола Павла к евреям 4 главы. «Братья, — пишет апостол, — имея великого первосвященника, который прошел через небеса, Иисуса, Сына Божия, будем крепко держаться нашего исповедания. Ведь наш первосвященник не тот, кто не может сострадать нашим немощам, но тот, кто, как и мы, испытал искушение во всем, но не согрешил. Поэтому мы можем смело приступать к престолу благодати, чтобы, находя милость и благодать, получать своевременную помощь. Ведь всякий первосвященник берется из среды людей и поставляется посредником людей в их отношениях с Богом, чтобы приносить ему дары и жертвы за грехи. Он может с терпением сочувствовать к тем, кто пребывает в неведении или заблуждается, потому что и сам он в немощи со всех сторон. И по этой причине должен приносить жертвы как за грехи народа, так и за свои собственные. И такую честь никто не присваивает себе сам, но призывается Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам прославил себя, став первосвященником, но прославил его тот, кто сказал ему: «Ты, сын мой, сегодня я породил тебя». Так и в другом месте он говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Одна из важнейших идей послания к евреям – это первосвященство Иисуса Христа. В нем излагается сущность и условия священнического служения. Всякий священник несет на себе обязанность быть представителем народа перед Богом или, иными словами, выступать как посредник и ходатай перед Богом от лица народа Божия. Грех пролагает пропасть между Богом и людьми. Священник же своим служением призван как бы перебрасывать мост через эту пропасть и вводить людей в присутствие Божие, приближать их к небесному престолу благодати. Господь Иисус Христос, будучи не простым священником, но великим первосвященником, преодолел эту пропасть. Он прошел через небеса и тем самым проложил нам путь от земли к престолу Божию. Так исповедует наша вера, и в этом исповедании выражено наше упование на спасение. Кто из грешных людей способен подняться на небо, приблизившись к Богу? Разумеется, никто. Но Иисус Христос не простой священник из людей. Он великий посредник, посредник с большой буквы, выше всех прочих посредников, ибо Он – Сын Божий, божественен по Своему рождению и сущности. Но если бы Иисус Христос имел только божественную природу, Он не мог бы отвечать самому понятию о посредничестве. Ведь всякий посредник должен быть причастным обоим сторонам отношений. Если бы Иисус был только Богом, то Он не мог бы сострадать в наших немощах. Сама мысль о том, что Бог способен страдать или сострадать, была абсолютно чужда иудейскому сознанию и богословию. Привычное для нас представление о Боге как о любящем Отце вошло в мир вместе с проповедью самого Иисуса Христа. Во времена Его земной жизни такое представление было новым и даже революционным. Ведь основная идея о Боге в иудействе заключалась в том, что Он свят, то есть абсолютно отличен от людей и от всего земного. Представить себе, что Богу могут быть свойственны человеческие переживания и чувства, было невозможно. Но Иисус был не только Богом, но и человеком. Человеком с большой буквы, во всем подобным нам, за исключением греха. Когда в прочитанном тексте говорится о том, что Он, подобно нам, простым людям, был искушен во всем, но не согрешил, речь идет об основном принципиальном искушении, то есть об испытании, когда под сомнение ставится сама вера человека. Предполагается библейское Адамово искушение отречься от жизни по вере, искушение отпасть от Бога. Однако само вочеловечение Сына Божия в мире греха и искушений, сама солидарность Его с искушаемыми грешниками состояла в неизменном послушании Сына Богу Отцу. Иначе говоря, сама подверженность Иисуса Христа искушениям парадоксальным образом свидетельствовала о единстве Сына с Отцом. Это то, что в другом месте апостол Павел называет премудростью Божией, которая ограниченному земному сознанию представляется полным абсурдом и безумием. Таким образом, Господь Иисус Христос отвечал всем условиям истинного посредника между людьми и Богом. Он был един с Богом, божественен по природе, в то же самое время как человек солидарен с грешным, страдающим и искушаемым человечеством. В нем Бог явил себя как любящий отец, способный к сострадательному милосердию, понимающему сочувствию и спасительной благодатной помощи. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: В мае большевики переправили в Екатеринбург оставшихся членов царской семьи. Комиссары, сопровождавшие узников в пути, вели себя развязно и нагло. В Тюмени во время пересадки с парохода на поезд царевна с трудом тащили поклажу, утопая по колено в грязи. Весенняя распутица размыла дорогу. Нагорный бросился на помощь.
6: Татьяна Николаевна, да что ж вы сами тяжесть такую поднимаете? Позвольте, я помогу вам.
7: Здесь я решаю, кому что позволять. Пусть обходятся без помощников. А ну отойди, царский прихвостень.
5: Комиссар грубо оттолкнул Нагорного. Тот упал.
6: О, бесстыжие! С детьми воюете! С барышнями!
5: Нагорный готов был броситься в драку, но взял себя в руки. Он часто кипел возмущением, но старался сдерживаться, чтобы не усугублять отношение чекистов к Романовым. В Екатеринбурге, в доме Ипатьева, он мрачнее от ярости следил, чтобы циничные красноармейцы не перешли грань в обращении с царственными узниками. Сцепив зубы, матрос молча оттирал со стен надписи и рисунки неприличного содержания, оставленные охранниками. Взорвался Нагорный, когда увидел, как один из большевиков присвоил золотую цепочку, на которой висели небольшие иконы над кроватью Алёши. Верному дядьке царевича заломили руки и вывели из Ипатьевского дома. Клементия Нагорного отвезли в безлюдное место за город, где расстреляли за предательство дела революции. Это произошло за несколько дней до расправы над царской семьей. В 1920 году корнет Сергей Бехтеев посвятил этому мужественному человеку свои стихи. «Пройдет свобода хмель позорный, забудет Русь кровавый бой, но будет жить матрос Нагорный в преданиях Родины Святой». Эти строки оказались пророческими. В 1981 году Русская Православная Церковь за границей прославила Клементия Григорьевича Нагорного в лике новомучеников, и короткая история его простой, но честной жизни стала почтительно именоваться «святым житием».
4: Жития святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Не отступай от Господа, пока Он не простит тебя и пока не подаст мира душе твоей. Признак прощения Господом – мир в душе. Игумен Никон Воробьев.

0: Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Можно ли наполнить повседневные бытовые дела высшим смыслом? Фиби, героиня романа «Дом о семи фронтонах», написанного в XIX веке американским писателем Натаниэлем Готорном, незаметно для самой себя поступает именно так. Девушка приезжает из провинции к тетушке, поселяется в ее мрачном доме и принимается за бытовые дела. Фиби готовит завтраки, моет посуду, печет лепешки на продажу в лавке тетушки, убирается, ухаживает за садом. Привычная к труду, Фиби легко справляется с этими делами, но главное другое. Вот что бросается в глаза ее тетушке. Фиби любую работу выполняет так, словно ее простые бытовые действия имеют духовный смысл. Она умеет, говорит о ней автор, в ткань будней вшивать золотую нить одухотворенности. Протоиерей Всеволод Шпиллер, известный проповедник XX века, в одной из своих проповедей затронул тему золота и будней. Каждая душа в глубине своей имеет золото. Это золото есть творческая, то есть созидающая сила. И она может осуществляться даже самым простым образом в бытовых делах и обязанностях, освещая целую жизнь. И именно эта любовь, служение человеку, есть в то же время служение Богу. Слова отца Всеволода перекликаются с тем, как Фиби сумела превратить свои дни в золото.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресеньем в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. В своих суждениях о мире и себе самих мы обычно стараемся быть максимально объективными. Но в чем особенность нашего взгляда? И чем он отличается от взгляда Божьего? Ответить на эти вопросы помогает отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Паки же им Иисус рече глаголя, ас есмь свет миру».
3: Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство твое не истинно». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду. А вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего.

0: Как еще в средней школе, во время байдарочного похода, у нас ночью стали заканчиваться дрова. Конечно, сейчас я прекрасно знаю, что их надо было заготавливать заранее. Но в тот момент мы только обретали опыт. Взяв фонарики, мы отправились на поиски дров. И после определенных усилий нашли все, что было нужно. При этом мне казалось, что мы отошли от лагеря очень прилично. Деревья, река, небо – все выглядело совершенно иначе. И даже размеры окружающих предметов были совсем другими. Каково же было мое удивление, когда днем я понял, что все нами собранное было найдено буквально в нескольких метрах от стоянки. Расстояние никак не менялось, но ночь и свет фонаря совершенно изменили его восприятие. В сегодняшнем евангельском отрывке Христос, обращаясь к иудеям, называет себя светом миру. Конечно, для людей того времени, видевших перед собой странствующего проповедника из Галилеи, слова эти звучали довольно дерзновенно. Причем ощущение этой дерзновенности значительно возрастает, если вспомнить, что разговор этот идет в праздник Кущей или сразу после него. Праздновался он неделю, и по ночам в женском дворе Иерусалимского храма зажигали 4 огромных светильника, которые освещали не только храм, но и город. Этот свет символизировал божественное присутствие в жизни людей. Можно себе представить, как звучали на этом фоне слова Христа, когда Он называл Себя светом миру. Сегодня мы знаем, что для Него это не было узурпацией чужого статуса, ведь Он Сын Божий и Бог, но для иудеев это звучало просто скандально. Собственно, именно поэтому они и стали обвинять Христа в том, что его свидетельство не истинно. Отвечая, Спаситель подчеркивает важнейшее отличие его суда от суда остальных людей. Он судит истинно, потому что судит вместе с Отцом Небесным, который послал его в мир, в то время как люди судят по плоти, то есть исходят из своего субъективного и очень ограниченного опыта. Наверное, эту разницу я описал бы как разницу между светом солнца, который делает явными все вещи, и светом фонаря, который выхватывает лишь часть реальности. Рассуждая только по-человечески, мы воспринимаем свои суждения как объективные, хотя некоторые из них меняются даже вслед за изменением нашего настроения. Христос же призывает нас последовать за Ним, чтобы не быть рабами собственной ограниченности, обстоятельств и эгоизма, но жить в Его свете, исполняя заповеди и пребывая в общении с Отцом Небесным.
1: Евангелие, день за днем. Радио.

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Афонский монах Порфирий уже несколько лет служил священником в церкви святого Герасима при центральной городской больнице Афин. Страдавший тяжелой хронической болезнью, он был вынужден на время уехать со Святой Горы, чтобы как следует подлечиться под постоянным наблюдением докторов. Несмотря на болезнь, отец Порфирий был счастлив, что даже находясь на лечении, может совершать богослужение в храме. А жители Афин и близлежащих городов Эвесии были счастливы, что у них появилась возможность пообщаться с афонским монахом о мудрости, доброте и о строгой молитвенной жизни, которого они давно были наслышаны. И хотя врачи ворчали, что посетители совсем не дают отцу Порфирию отдыхать, он каждый день принимал по несколько сотен гостей. Люди шли со своими бедами, проблемами и просили духовного совета. Однажды к отцу Порфирию пожаловал очень упрямый молодой человек. Он долго рассказывал о своей непростой ситуации и умолял монаха подсказать, как ему лучше поступить. Отец Порфирий выслушал парня с большим вниманием, расспросил о деталях и дал ему весьма дельный совет. Однако гость тут же нашел, что возразить монаху. Последовал очередной длинный монолог, очередной вопрос: «Что делать?» Отец Порфирий снова терпеливо его выслушал и еще раз сказал, как, по его мнению, следует поступить. Все это время по келье отца Порфирия порхал попугай. Когда-то он прилетел к монаху сам, видимо, случайно вылетев из чьей-то квартиры. Попугай оказался умным, и они с отцом Порфирием отлично ладили. Когда гость монаха решил зайти на третий круг беседы, отец Порфирий вдруг хлопнул в ладоши и крикнул попугаю: «Эй, птичка, пора спать!» Попугай тут же послушно залетел в клетку, сел на перекладинку и закрыл глаза. Отец Порфирий с улыбкой сказал своему собеседнику: «Смотри, даже птица понимает, что ей желают добра и проявляет послушание. Ты же битый час требуешь от меня совета, но ни к одному из них не хочешь даже прислушаться. И еще жалуешься, что у тебя ничего в жизни не получается». Наш собственный эгоизм часто мешает Господу дать нам то, чего мы у Него просим, говорил святой афонский старец Порфирий Ковсоколевит. «Легко, наилегчайшим образом Христос в изобилии может подать нам все. Только мы сами должны быть к этому готовы и вместо эгоизма наполнить наши сердца верой и любовью».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера».
1: Как солнце блещет ярко, как небо глубь светла, как весело и громко гудят колокола, немолчно в Божьих храмах.

Радио «Вера». Светлое радио. Воскресением Христовым открыта преисподняя. Земля обновляется крещением оглашенных. Небо отверзается Духом Святым. Святой Амвросий Медиаланский.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний баронессы Софии Буксгевден о семье императора Николая II в заключении. Май 1917 года. Царское село. Поначалу ни император, ни императрица не имели никаких контактов с людьми вне стен дворца. Никто не отваживался писать им. Однако спустя время некоторые друзья императрицы послали ей несколько коротких записочек. Те немногие письма, которые она получала от своих друзей, были для императрицы подлинными лучами света. Она всегда верила, что люди, которые после революции не написали ей ни строчки или старались не замечать ее, делали это потому, что боялись своей преданностью причинить еще больший вред лично ей или императору.

Если я научусь говорить на всех языках, что есть в мире, но в сердце моем не будет любви, то зачем все это? Разве слова без любви что-то значат?

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Андрей Борисович, расскажите же скорее про вашу поездку в Иерусалим. Понравилось вам?
2: Рассказать я, конечно, попробую и фотографии покажу. Но только ни слова, ни изображения все равно не передадут всей полноты этого события. Уезжаешь одним человеком, возвращаешься другим. Боюсь, что этот топот невозможно передать. Единственное, что я могу, это твердо посоветовать. Непременно побывайте на Святой Земле.
1: Хотелось бы, конечно. Только со мной, наверное, не произойдет такой удивительной метаморфозы, о которой вы рассказываете. Слишком я грешный человек.
2: Бессмысленное это занятие, Мария Дмитриевна, грехами мерится. Все мы в этом равны перед Богом. Аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит?
1: Как вы сказали, Андрей Борисович, если Бог увидит беззаконие наше, кто устоит перед Ним?
2: Вы довольно точно перевели с церковнославянского этот отрывок из 129-го псалма. С той лишь поправкой, что это молитва. Слова эти адресованы Богу. Недаром обращение к Нему стоит в звательном падеже «Господи».
1: Точно. Жаль, что звательный падеж утрачен в русском языке. Только в художественной литературе можно встретить такие архаизмы, как «отче», «сынку», «княже». До молитвы благодаря церковнославянскому сохранили проникновенное обращение к Богу. «Боже», «Господи», «Владыка».
2: Именно проникновенное. А в 129-м псалме этот эффект усиливается еще и двукратным призыванием Бога. «Если ты обратишь взор на беззаконие наши, Господи, Господи, кто устоит?»
1: Андрей Борисович, но если все так безнадежно и никто не может быть оправдан перед Богом, то как жить?
2: Вообще-то, Мария Дмитриевна, я вам этот псалом напомнил, чтобы ободрить, а не повергнуть в уныние. Я хотел сказать, что осознание нашей греховности не должно нас останавливать на пути ко Творцу. Это не повод отказываться от молитвы, похода в церковь, паломнической поездки. Скорее уж наоборот, причина сделать этот шаг. И псалмопевец разделяет такое отношение к грехам. Констатировав факт человеческой испорченности, он говорит дальше в своем обращении к Богу: «Ибо только Ты даруешь нам очищение».
1: То есть, если я вас правильно поняла, Бог не отвернется от меня за мои грехи.
2: Не Бог отворачивается от нас, а мы от Него. И осознав свою вину перед Творцом, человек может замкнуться в своей гордыне. «Да, я не такой, никто мне не поможет». А может обратиться к Создателю, подобно автору 129-го псалма. «Из глубины я взываю к Тебе, Господь. О, Господь, услышь голос мой, Твой слух да внемлет моим мольбам». А дальше следуют те самые строки, с которых начался наш разговор.
1: «Взываю из глубины». Какой меткий образ. Действительно, когда ты понимаешь, что наделал много ошибок, и последствия твоих промахов усугубляются день ото дня, то кажется, будто тонешь, погружаешься в глубину. И обстоятельства, и твои собственные эмоции накрывают тебя, как волны, и топят. И хотел бы в такой ситуации позвать на помощь, да кто же тут поможет? Действительно, только к Богу и остается взывать.
2: И как горячо, как жадно ищет Божьей помощи автор псалма. «Надеюсь я, о Господь, ожидает душа моя, на Твое слово надеюсь я. Душа моя Господа ждет сильнее, чем стражи рассвета».
1: И опять потрясающая метафора. Душа ждет Бога, как стражник рассвета. У меня просто папа ночным сторожем подрабатывал, когда в аспирантуре учился. И спать на том объекте, что он охранял, было нельзя. Так отец рассказывал, что последние часы дежурства невероятно мучительны. И рассвета ждешь, как узник освобождения.
2: О, вы еще одно сравнение верное нашли. Вслед за псалмопевцем. Бог – это свобода. И когда человек понимает это, он стремится к ней, из плена своих страстей.
1: Почему-то так утешительно слышать эти стихи. Так хочется разделить это стремление псалмопевца к Богу. Так душа отзывается на его слова, такие искренние.
2: И именно, наверное, поэтому 129-й псалом читается на православном богослужении, вечерне. Он, как камертон, позволяет душе найти верную ноту в молитве, увлекает за собой.
1: Андрей Борисович, а что за события легли в основу псалма? Здесь есть какой-то исторический подтекст или автор просто делился своими личными переживаниями?
2: Считается, что это произведение было написано в период Вавилонского пленения. Это был настолько трагический эпизод в истории еврейского народа, что общая беда была неотделима от личной жизни каждого. И сказав о себе самом, «Душа моя Господа ждет сильней, чем стражи рассвета». Псалмопевец эхом повторяет эту фразу, но уже как пожелание своей стране, «Сильнее, чем стражи рассвета, пусть Израиль Господа ждет».
1: Но мобилизовать духовно целый народ, наверное, труднее, чем собраться с духом самому.
2: Находясь в Вавилонском плену, иудеи словно освободились от той самодовольной расслабленности, в которой пребывали накануне вторжения Навуходоносора в Иерусалим. Перед тем, как быть угнанным в плен, израильский народ стал считать свою богоизбранность не как дарованную ему ответственность, а как привилегию. И само существование в Иерусалиме величественного храма воспринимали как гарантию, что с ними не случится никакой беды. Однако же храм был разрушен до основания, стены города были снесены, и единственное, что отличало теперь иудеев от язычников, это сердечная вера в единого Бога.
1: Права, значит, пословица: вера не в бревнах, а в ребрах.
2: К этой истине вернулись и пленники-израильтяне. И, наверное, каждый из них от всего сердца повторял слова псалмопевца о Боге. «Милосердие во власти Его, избавление во власти Его. Он избавит Израиль от всех грехов».
1: А дорого это, Андрей Борисович, в Иерусалим слетать?
2: Цена не должна пугать, Марья Дмитриевна. Тут главное иметь стремление, горячее, как у псалмопевца. И все устроится.
3: Из глубины взываю к Тебе, Господи. Господи, услышь голос мой. Да будут уши Твои внимательны голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. Надеюсь на Господа, надеется душа моя. На слово Его уповаю. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра. Более, нежели стражи утра. Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость, и многое у Него избавление. И Он избавит Израиля от всех беззаконий его.

0: Сегодня, 7 мая, церковь вспоминает святого мученика Савву Стратилата и 70 воинов с ним пострадавших, мученика Александра Леонского, преподобного Фому Юродивого, преподобную Елисавету Чудотворицу, мученика Сергия Архангельского. Мученик Сергий Архангельский родился в 1898 году в Московской губернии в семье священника. Он поступил в Московскую духовную семинарию, но окончить ее уже не успел, так как большевики закрыли все духовные учебные заведения. В 19 году юношу призвали в Красную армию. Он был экспедитором. А с 22 года Архангельский стал служить в храмах псаломщиком. В 37 году Сергей поступил на место арестованного псаломщика в церковь села Саурова Павлово-Посадского района. Но через 2 месяца арестовали и его. В ногинской тюрьме Архангельского допрашивали о его репрессированных и лишенных гражданских прав родственниках-священниках, об антисоветской агитации, которую Сергей якобы вел. Следствие продолжалось 2 дня. Еще через 3 Архангельского приговорили к 10 годам лагерей. Мученик Сергий Архангельский умер в заключении через 5 месяцев, в 1938 году. Он был погребен в безвестной могиле. Властям не удалось закрыть церковь в селе Саурово. Несмотря на то, что с колокольни были сброшены колокола, службы в храме продолжались и при советской власти. Действует церковь и сейчас. Среди жертв гонений на церковь в 20 веке были не только видные священники и архиереи, образованные богословы и проповедники, но и простые люди, в чем их подвиг и пример для всех христиан. Мученик Сергий жил так, что в центре его мира были Христос и Церковь. И даже когда стало опасно открыто признавать себя христианином, он не отрекся от веры. Церковь чествует новомученика Сергия Архангельского и обращается к нему. «Святой мученик Сергий, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». Седьмого мая в России отмечается День радио. И для сотрудников радио «Вера Ставрополь» это особенный праздник. Православная радиостанция запустила свое вещание в краевой столице по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла в 2020 году. Сейчас это мощная сеть, которая охватывает территорию 18 крупных населенных пунктов региона, говорит технический директор радио «Вера Ставрополь» Александр Скогарев.
4: Наш митрополит в 2017 году посетил студию «Радио Вера» в Москве. Я считаю, что с этого момента началась история создания «Радио Вера» в Ставрополе. А в 2018 году было учреждено средство массовой информации «Град Креста». А уже в 2019 году, в декабре, Федеральная конкурсная комиссия предоставила частоту на Ставрополь 93.0. Спустя небольшое время, получается, в мае 2020-го «Радио Вера» в Ставрополь заработала. И в течение последующих 2-3 месяцев еще 6 населенных пунктов заработало в Ставропольском крае. Ну, а всего в Ставропольском крае работает 18 радиостанций. Это более 10% всех радиостанций «Радио Вера», которых вообще 150 по Российской Федерации. То есть мы, получается, самый крупный региональный радиовещатель «Радио Вера» в России.
3: Сегодня в региональном эфире радиостанции больше 10 программ, и их количество постоянно пополняется. Журналист и звукорежиссер Антон Козлов, который работает на радио «Вера Ставрополь» с момента его основания, рассказывает, как все начиналось.
5: С 2020 года был волею судеб приглашен и приобщен к новой радиостанции в нашем городе, радио «Вера Ставрополь», где, собственно, не было ничего. Мы с ребятами и с творческим как говорится, объединением телевизионным и радийным создавали новые программы для вещания именно Ставропольского, вещания городского. Приобщили много священнослужителей, которые также очень грамотно и интересно рассказывают о храмах, о праздниках православных, о своей пастве и других интересных вещах, которые происходят в Русской Православной Церкви. В общем, трудимся, работаем и создаем тот контент, который необходим нашим людям, которые любят слушать радио, которые любят православие и все, что связано с церковью.
3: За то, чтобы слушатели радиостанции получали качественные программы и достойное звучание, отвечают 4 сотрудника, а также внештатные авторы-священники. К примеру, радиоинженер Андрей Воронцов старается сделать так, чтобы светлое радио работало на Ставрополье круглосуточно и без сбоев.
6: Радио – это такой живой маленький организм, который бегает, кричит, шумит, падает, ломается. И суть технической службы в том, чтобы отслеживать его поведение, купировать какие-то проблемы предварительно, либо чинить, когда уже все поломалось. И обязательно слушать его голос, насколько он чистый и как далеко он разносится. И обязательно обращать внимание на мнение наших слушателей, чтобы у них не было вопросов к нашей работе.
3: За 6 лет работы в эфире радиостанции побывали сотни интересных спикеров, первым из которых стал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Авторская программа архипастыря «Град Креста» пользуется особой любовью у слушателей. Среди постоянных гостей радиоэфира также воспитанники Свято-Владимирской православной казачьей гимназии, которые вот уже 4 года регулярно участвуют в программе «Вера устами детей». В их числе Арсений и Варя.
7: Я люблю радио «Вера» за то, что там говорится про Бога. А Бог – это самое главное, что есть у нас.
8: Мне нравится слушать радио «Вера», потому что там всегда говорят добрые, красивые, православные вещи. Там разговаривают про Бога, про старинный храм, рассказывают о разных святителях, когда происходят разные праздники. И еще на радио «Вера» всегда царит радость и любовь.
3: Радио «Вера» вещает в Ставрополе на частоте 93 FM. Здесь можно послушать программы о православии, истории, семейных ценностях и вечных истинах, а также качественную музыку. У сотрудников радиостанции в копилке много интересных проектов и идей. Например, не так давно была создана страница «Радио «Вера Ставрополь» в соцсети ВКонтакте, где ежедневно выкладываются свежие выпуски программ. Там же можно узнать о событиях и новых проектах. Радио «Вера Ставрополь». Мы работаем для вас. Еще больше новостей в телеграм-канале Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
9: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Имели, воспитывали приемную сироту. И вообще жизнь художника была непростой. Он очень много трудился. Даже для того, чтобы закончить обучение в художественном училище, ему пришлось долго работать мальчиком, то есть официантом в чайной лавке.
11: Целеустремленный человек и талантливый живописец. Смотрите, как он мастерски изобразил пейзаж, на фоне которого ребята рыбачат.
10: Ты хорошо подметил, Ваня. Это еще одна сильная сторона художника Илариона Прянишникова. Помимо того, что он чутко примечал и изображал характеры героев, он их помещал в полноценное пейзажное пространство. Иными словами, окружающий ландшафт в его работах не фон, а значимый художественный элемент.
11: Природа на картине мне очень нравится. Сочная зеленая листва на деревьях, лужок, залитый солнцем, и вода, прозрачная, переливающаяся всеми красками.
10: И все выглядит таким живым и радостным.
11: Точно. Таким радостным, что мне захотелось присоединиться к этой босоногой детворе на картине Илариона Прянишникова «Ребятишки-рыбачки» и вместе порыбачить.
9: Свидание.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Шапарев.
1: У людей, не имеющих молитвенного опыта, возникает вопрос: зачем вообще нужно молиться? Что происходит с человеком во время молитвы? Очень коротко и точно сформулировал ответ на эти вопросы святитель Феофан Затворник. Хочу с вами поделиться его словами о действии молитвы на всего человека. Молитва вводит дух в Божию область, в кое корень жизни, а духа и тела причащается той же жизни.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: В эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шапилева. Однажды, когда на дворе была еще середина 20 века, майским утром в одной из московских квартир первый раз после зимы распахнулись настежь окна. Звучало радио, и в эти самые минуты стали передавать необыкновенную музыку. Солнце отражалось в стеклах. К открытому окну подошел мальчик. Весна, солнце и музыка наполнили его душу удивительным чувством. Он вдруг ощутил, как прекрасен мир, как радостно будущее, как много вокруг любви и доброты. Так описывает одно из самых светлых воспоминаний своего детства протоиерей Павел Карташов на страницах книги «Что нам в жизни светит». Отец Павел – настоятель Преображенского храма в селе Большие Веземы Одинцовского района Московской области. Кандидат филологических наук и писатель. Автор книг о вере и смысле жизни. Сборник его рассказов и очерков «Что нам в жизни светит» можно, пожалуй, назвать мемуарной прозой. Протоиерей Павел Карташов вспоминает дни своего детства и юности и в свойственной ему писательской манере на давние события смотрит из времени нынешнего с уверенностью, что Бог близок и заботится о каждом из нас, что именно Его незримым и мудрым присутствием совершаются в нашей жизни счастливые неслучайности. О некоторых из них отец Павел рассказывает в своей книге. Образный, но при этом понятный и близкий читателю художественный язык автора делает эти непридуманные истории настолько живыми, что их отчетливо видишь мысленным взором. Таков, например, рассказ «Фотография святого». Автор вспоминает случай, который произошел с его близкими друзьями, супружеской парой Алексеем и Ольгой. Однажды, дело было в 50-е годы 20-го столетия, супруги поехали в отпуск в Крым. Для отдыха выбрали город Алушту. Как-то раз они отправились на прогулку вдоль морского побережья. Ольга взяла с собой фотоаппарат. На пленке оставался один единственный кадр, когда супруги вдруг увидели необычного человека. В широком белом одеянии, с седой бородой и в черных очках. Что-то невыразимое исходило от всего его облика. Тогда, в 50-х годах, нечасто можно было встретить на улице священнослужителя в облачении. Поэтому Ольга не удержалась и сфотографировала его издалека. А спустя много лет, когда в России начала возрождаться духовная жизнь, супругам в руки попала биография архиепископа Симферопольского и Крымского Луки Воина Ясенецкого. В книге были фотографии. И можно только представить себе их чувства, когда они узнали на них того самого седобородого священника, которого Ольга когда-то сфотографировала во время отдыха в Алуште. Такими вот удивительными, промыслительными совпадениями наполнены рассказы и очерки протоиерея Павла Карташова в книге «Что нам в жизни светит». А еще в них будто оживают улицы и дворы старой Москвы, долетает сладкий запах сдобы из булочной на углу Сретенки и Большого Сухаревского переулка, рядом с которой когда-то жил автор. Эти простые, добрые воспоминания звучат как благодарность автора Богу за каждый прожитый день. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Светлое радио. Первый источник.
1: Евгений Иванович, на этой неделе нам нужно решить вопрос с поставщиками и выбрать одного.
2: Да, Виктор, нужно. Но я бы пока не спешил. Стоит все как следует проверить.
1: Возможно, вы правы. Придется отделять овец от козлищ.
2: Точное выражение. А откуда оно?
3: Выражение «отделять овец от козлищ» из Библии. Мы встречаем его в Евангелии от Матфея, и относится оно к пророчеству о страшном суде. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую». Святитель Иоанн Златоуст так комментирует этот фрагмент Евангелия. «Господь наименованиями показывает внутреннее расположение каждого, называя одних козлищами, а других овцами, и показывая, что первые не приносят никакого плода, так как от козлов не может быть ни малого плода, а последние – обильный плод, так как овцы – приносят большую пользу тем, что дают шерсть, молоко, ягнят, чего вовсе не доставляет козел. Впрочем, бессловесные животные не приносят плода или приносят его по своей природе, а люди – по произволу. Поэтому те из них, которые не приносят плодов, подвергаются мукам, а приносящие плод получают венцы». А блаженный Иероним Стридонский и вовсе называет козлов животными ленивыми и легкомысленными. Но овцы и козлы здесь скорее не характеристика лиц, а способ разделения людей на суде Божьем, на хороших и плохих, на добрых и злых. Этот образ взят из обычной жизни восточных народов. В их стадах козлы и овцы паслись вместе, и отделение их считалось обычным делом. И люди здесь, праведники и грешники, сравниваются со стадом, возможно, для большей наглядности, как отличаются белые овцы и черные козлы. Выражение «отделять овец от козлищ» по значению синонимично другому известному выражению, тоже библейскому, «отделять плевелы от пшеницы». Оно существует в нашей речи со значением «отделять плохое от хорошего, вредное от полезного». Оборот с овцами и козлищами тоже

0: Радио «Вера». География «Веры». Нижний Новгород стоит на стрелке двух великих рек – Волги и Оки. Город основал в 1221 году благоверный князь Юрий Всеволодович как крепость для защиты восточных рубежей Руси от кочевников. С первых дней существования Нижнего Новгорода в нем действовал Благовещенский монастырь. Обитель послужила распространению христианства среди языческих племен, населявших Поволжье. Нижний Новгород укреплялся в вере и в 17 веке стал центром православной епархии. Город процветал благодаря выгодному географическому положению. В 1817 году здесь развернулась крупнейшая в России ярмарка. Состоятельные торговцы строили роскошные особняки и величественные храмы. Свою лепту в формирование архитектурного облика города внес царь Николай I. Он побывал в Нижнем Новгороде в 1834 году и дал несколько рекомендаций по благоустройству. Так, по указанию императора, верхнюю часть города, расположенную на горе, и нижнюю у реки, соединили четыре благоустроенных дороги. Это Казанский съезд, Георгиевский, Зеленский и Похвалинский. Все они сохранились до наших дней, как и древняя Благовещенская обитель. Сегодня этот монастырь – один из духовных центров Нижнего Новгорода.
1: Радио «Вера» в Нижнем Новгороде можно слушать на частоте 89,2 FM.
2: Если видишь твоего брата перед сотворением греха, набрось ему на плечи одежду своей любви. Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
3: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем светлого радио.
3: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
0: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях на радио «Вера». Апостольские чтения.
4: Христос воскресе! С вами протоиерей Павел Великанов. Иногда даже в очень церковной среде случается услышать такую фразу: «Не моего духа человек». Это означает, что кто-то не соответствует представлениям о том, каким ему дух.

0: нужно быть с точки зрения оценивающего своим духом других. Чтение из 10 главы книги «Деяний святых апостолов», которое звучит сегодня на богослужении в храмах, помогает нам разобраться, что же не так в этом категоричном утверждении.
1: «Отверг же Петр устарича, поистине разумеваю, яко не на лица зрит Бог».
2: Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех». Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном. Как Бог, Духом Святым и силою, помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его».
1: «Прощение грехов приять именем Его всякому верующему вонь».
0: Мой, не мой. Как часто это внутреннее разделение людей на категории создает целый ком проблем в межличностных отношениях. И то, что мы слышим сегодня из уст апостола Петра, мощнейший антидот именно для такого предвзятого отношения к окружающим. Мир Иудея четко делился на две сферы – Божье и скверно, нечистое. Внутри каждого из этих пространств свои законы, свои правила, свое отношение. Они были жестко отделены друг от друга законом Моисея, что и позволяло евреям сохранять свою идентичность и национальную, и религиозную, несмотря на все исторические перипетии. То, что по велению Божию Петр разрывает эту однозначность, сродни самой настоящей духовной революции. По сути, он провозглашает полное и безусловное равенство всех людей, вне зависимости от вероисповедания, перед Богом. Сам Петр находится под сильным впечатлением от такого духовного открытия. Его возглас: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему» – это именно возглас глубокого потрясения и изумления. Но следствия из этого качественно нового знания очень важные и очень непростые. И не только для апостола Петра, но и для каждого из нас. Если Бог нелицеприятен, значит, когда мы смотрим на другого и говорим: «Нет, не моего духа человек», мы самих себя ставим выше Бога. Бог не оценивает человека по наружности, а мы дерзаем ставить клеймо только на основании каких-то смутных наших собственных ощущений и чувствований. Не слишком ли дерзновенно? Думаю, что да, более чем. Мы совершаем ровно ту же самую ошибку, от которой столь решительно предостерег апостола Петра сам Бог в явлении ему нечистых животных и указании их заколоть и съесть. Хочется актуализировать это видение вот каким образом. Как бы ни хотелось нам ужать неприятного для нас человека до образа нечистого животного, собаки, поросенка, змеи или кого-то другого, тотчас в голове должен звучать божественный голос: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым». Сбрось, стряхни с себя всю черно-белость отношения к другим, и через это великодушие перед тобой откроется все великолепие, мудрость и неоднозначность окружающих тебя людей.
3: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: Не верю, Господи, чтоб Ты меня забыл. Не верю, Господи, чтоб Ты меня отринул. Я Твой талант в душе лукаво не зарыл, и хищный тать его из недр моих не вынул. Нет, в лоне у Тебя, художника-творца, почиет красота и ныне, и от века. И Ты простишь грехи раба и человека за песни красоте свободного певца.

Радио «Вера». Светлое радио. Воскресший Господь снял завесу с истинного Бога и с истинного человека и явил нам собою величие и красоту и одного, и другого. Святитель Николай Сербский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний актера Юрия Никулина «Почти серьезно». Май 1946 года. Восточная Пруссия. Мы возвращались домой в таких же теплушках, которых нас, призывников, везли в 1939 году из Москвы в Ленинград. Тогда все вокруг говорили о доме, близких, любимых, а сейчас вспоминали войну. Кто где воевал, получил ранения, как выходил из окружения, как переносил бомбежку. В дороге пели под трофейный аккордеон фронтовые песни. Я ехал и думал о войне как о самой ужасной трагедии на земле, о бессмысленном истреблении людьми друг друга. В освобожденной Риге, в подвале одного из домов, разбитого снарядом, мы с Ефимом Лейбовичем наткнулись на груду книг, и среди них мы нашли роман Ремарка «Обратный путь», который позже издавался под названием «Возвращение». Роман о судьбе солдат времен Первой мировой войны, вернувшихся домой. Эту книгу мы с Ефимом прочли за поем. Она нас потрясла своей убедительностью и откровенностью. Читал я роман и все на себя примеривал. Герои-то его, мои ровесники. Ведь я, как и ремарковские солдаты, тоже прошел войну и возвращался домой. Но я не думал, что меня ждет безысходность, опустошенность, как героев Ремарка, хотя и понимал, что перестраиваться будет трудно. В армии меня кормили, одевали, за меня все время думали, мною руководили. Единственной моей заботой было не терять присутствие духа, стараться точнее выполнить приказ и по возможности уберечься от осколков, от шальной пули. В армии я понял цену жизни и куска хлеба. И хотя возвращался домой несколько растерянным и в сомнениях, главное, что ощущал — радость. Радовался тому, что остался жив, что ждут меня дома родные, любимая девушка и друзья. «Все образуется», — думал я. «Если пережил эту страшную войну, то все остальное как-нибудь преодолею».

0: православие.
1: Здравствуйте, в студии священник Антоний Борисов. Как хорошо известно даже людям, далеким от церкви, на Афон, особое монашеское государство на севере Греции, доступ женщинам запрещен в течение многих веков. Запрет связан с преданием о том, что Богоматерь Мария избрала Афон своим уделом и постановила, что ради целомудрия монахов Святая Гора становится закрытой для женщин. Афон недоступен для женщин не только согласно церковным постановлениям, но и согласно государственным указам. Особый статус Святой Горы подтверждался и византийскими, и турецкими, и греческими законами. Однако в течение истории появлялись представительницы слабого пола, стремившиеся нарушить многовековую традицию и попасть на Афон. Наиболее ярким и поучительным стал случай, произошедший с Алики или Алисой Диплораку. Алики Диплораку происходила из знатной греческой семьи и сначала прославилась тем, что стала победительницей первого европейского конкурса красоты. Мисс Европы настолько понравилась европейской общественности своей внешней красотой и необыкновенным внутренним обаянием, что после победы в конкурсе о Диплораку стали писать как о греческом ангеле. Но вот неожиданный поворот судьбы. В том же 1930 году Алики Диплораку в глазах православных греков превратилась из ангела в демона. Произошло это так. После победы в конкурсе красоты Алики сделал предложение руки и сердца французский авиатор Моран, вместе с которым Диплораку отправилась в небольшое морское путешествие. Яхты Морана и его друзей в ходе путешествия подплыли к северному побережью Святой Горы. Моран и его друзья решили посетить Афонский Ватопедский монастырь. В качестве развлечения решил отправиться на Афон и Алики Диплораку. Она прекрасно знала о существующем запрете для женщин вступать на Афонскую землю, но решила его нарушить. Диплораку надела одежду жениха и отправилась на Святую Гору. Нарушение запрета, как свидетельствуют письма Диплораку, не прошло для нее без последствий. Да, она вышла замуж за Морана, но брак этот распался. Вскоре у Диплораку начались большие проблемы со здоровьем. Врачи не могли определить, чем болеет девушка, состояние ее постоянно ухудшалось. Кроме того, Диплораку не могла вернуться в Грецию. Люди, узнав о ее поступке, прозвали бывшую свою любимицу сатаной и оказывали ей всяческое презрение. Устав от борьбы с болезнью и поняв, в чем ее причина, Диплораку обратилась с покаянным письмом к греческой церкви. Она признала свою вину и просила священнослужителей молиться о спасении ее души. Молитва церкви совершила чудо. Диплораку поправилась, а впоследствии удачно вышла замуж за британского дворянина. Оставшуюся жизнь она прожила в мире с собой и церковью, будучи искренне верующей женщиной. Скончалась Диплораку в 2002 году в возрасте 90 лет. Ее отпевание состоялось в Греческом православном соборе Святой Софии в Лондоне. Печальный случай, произошедший с Диплораку, не стал, к сожалению, единичным. Ее примеру пытались последовать некоторые греческие феминистки, что побудило греческое государство вновь подтвердить особый статус Афона. Законом 1953 года женщинам, нарушившим запрет на посещение Святой Горы, грозит до 1 года тюрьмы и большой денежный штраф. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о гречанке Алики Диплораку, которая нарушила запрет на посещение женщинами Святой Горы Афон, но потом признала свою вину и покаялась перед греческой церковью.

Радио.

0: Сегодня, 7 мая, церковь вспоминает святого мученика Савву Стратилата и 70 воинов с ним пострадавших, мученика Александра Леонского, преподобного Фому Юродивого, преподобную Елисавету Чудотворицу, мученика Сергия Архангельского. Мученик Савва жил в III веке. Он происходил из племени готов. К тому времени там уже побывали проповедники-христиане. Из этого народа вышло немало мучеников, подвижников и праведников. Вот и Савва был воспитан родителями в христианской вере. Он служил в римской армии и своей храбростью достиг высокого чина военачальника Стратилата. Все это время Савва следовал христианским заповедям, помогал неимущим, посещал в темницах заключенных. За чистую и добродетельную жизнь Савва получил дар чудотворения и мог исцелять больных. Когда император Аврелиан узнал, что Савва христианин, он потребовал у него отречься от веры. Савва сбросил воинский пояс и подтвердил, что не оставит Христа. Его пытали, но мученик оставался невредимым. 70 однополчан Саввы, видя его стойкость в вере, уверовали во Христа. Их тут же прилюдно казнили, а мученика бросили в темницу. По преданию, в полночь во время молитвы Савве явился Христос. Спаситель повелел воину не бояться, но дерзать. Укрепленный духом, он до конца перенес выпавшие ему мучения, но не отрекся от веры. Для Бога все живы. И мученики дней минувших ныне предстоят перед Господом в Церкви Небесной. Мы обращаемся к ним, как к живым сомолитвенникам, и просим: «Святой мученик Савва Стратилат и все мученики, с ним пострадавшие, молите Бога о нас».
1: Светлое радио.

0: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский и Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.
1: Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: образы. Святые в литературе.
1: Ветхозаветные пророки своей проповедью и чудесами призывали людей к покаянию и готовили их к грядущему приходу Спасителя мира. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программы «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о пророке Елисее из стихотворения Константина Льдова под названием «Из четвертой книги царств». Место действия – Древний Израиль. Время действия – 9 век до Рождества Христова. Елисей был родом из небольшого селения близ реки Иордан. Став учеником и спутником пророка Илии, он унаследовал у своего учителя мудрость и дар пророчества. Более 60 лет при 6 израильских царях продолжалось пророческое служение Елисея. Силой молитвы святой пророк творил многочисленные чудеса, описанные в Ветхом Завете, в 4 книге царств. Стихотворение поэта конца XIX – начала XX века Константина Льдова, где описано чудо, случившееся с бедной вдовой, так и называется «Из четвертой книги царств». Константин Льдов – это литературный псевдоним поэта и писателя Серебряного века Витольда Николаевича Розенблюма.
2: Одна из бедных жен пророческих сынов – рыдая и стеня, сказала Елисею: «О, жалься надо мной, рабынею твоею! Печален жребий мой, и горек, и суров! О, жалься надо мной, несчастнейший из вдов! Мой муж, твой верный раб, в страдании скончался. При жизни, знаешь ты, он Господа боялся и свято чтил его. Заимодавец злой теперь пришел ко мне и хочет взять с собой двух сыновей моих и сделать их рабами. О, жалься, господин, и смилуйся над нами!» И бедная вдова склонилась, скорбя, исполнена любви и трепетной надежды, и стала целовать края его одежды.
1: Пророк Елисей жалился над несчастной вдовой, у которой заимодавец собрался взять в рабство обоих ее сыновей. В доме бедной женщины не было ничего для уплаты долга, кроме кувшина с растительным маслом или елеем, как на древнерусский лад говорит в стихотворении Константин Льдов. Пророк велел бедной вдове пойти к соседям, взять у них взаймы пустые сосуды и разлить в них елей из своего кувшина. Вдова безропотно выполнила все, что ей сказали, и стала свидетельницей великого чуда. По молитве святого пророка Елисея все пустые сосуды до краев наполнились, а при этом в ее кувшине масло не иссякло.
2: И светлая струя чудесного елея потоком полилась, и бедная вдова прославила в душе величие божества, и вновь пришла она смиренно к Елисею и говорит ему: «Сосуды все полны, что делать мне теперь?» И благостно над нею он руку распростер и на вопрос жены ответил ласково: «Ступай и не смущайся, продай неспосланный Создателем елей и заплати долги, избытком же питайся, пока не возрастишь любимых сыновей».
1: Автор стихотворения из 4 книги царств Константин Льдов уехал из России незадолго до революции 1917 года и до конца жизни жил за границей. Он много занимался литературными переводами и поэтическими переложениями сюжетов из Священного Писания. В финале стихотворения из 4 книги царств о чуде пророка Елисея поэт употребляет слово «кошница». На Руси так называли плетеные корзины. Ведь, говоря о вере, поэт обращался именно к русскому читателю.
2: «В ком капля веры есть, елей в том не иссяк. Разлейте лишь его, и совершится чудо. Неисчерпаема кошница Божьих благ. и нет конца струе Господнего сосуда.
1: Через пророка Елисея Господь щедро вознаградил бедную вдову за ее веру в Бога. Поэт всем нам напоминает, что если в человеческой душе есть капли веры, силы молитвы, она способна чудесно приумножиться, как елей. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: «Прообразы. Святые в литературе».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Грех имеет сладость в начале и горечь в конце. Покаяние – горечь в начале, а после него – радость. Старец Лука Филофейский.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Древнегреческий философ и математик Пифагор утверждал, что планеты Солнечной системы, вращаясь, издают дивную музыку, которую мы не в силах расслышать по одной простой причине – мы слышим ее с рождения. Суть этой метафоры проста. То, чем мы надежно обладаем, порой трудно ценить или даже воспринимать. Иными словами, что имеем, не храним. К этой же мысли пришел и герой рассказа «Маятник жизни», написанного американским писателем О. Генри Джон Перкинс. Джон Перкинс, возвращаясь домой, обдумывает, как сбежать от супруги в клуб, чтобы поиграть в карты. Но, войдя в квартиру, обнаруживает, что Кэти дома нет. Она уехала навестить больную мать. Джону становится не по себе. Он вдруг отчетливо понимает, Кэти, к которой он так привык, что едва ли замечал ее, необходимо для его счастья. Джон осознает, насколько эгоистичным было его отношение к жене. «Все вечера напролет я проводил в клубе. Она, бедняжка, была совсем одна», — корит он себя. «Но когда она вернется, все будет иначе». Так герой переживает драгоценный момент прозрения, который порой способен перевернуть жизнь. О таких моментах размышлял митрополит Суржский Антоний, проповедник XX века. Он говорил так: «Нужно ценить те мгновения, когда нам хватает мужества заглянуть в свою душу и увидеть неправду перед собой, ближними, Богом». В финале рассказа «Маятник жизни» Кэти неожиданно возвращается, и Джон по инерции, которую он пока не в силах преодолеть, все-таки уходит в клуб. С одной стороны, концовка грустна, ведь все вернулось на исходные позиции. Но с другой стороны, Джон все-таки впервые задумался об одиночестве Кэти, о своем эгоизме, и значит, у него есть шанс изменить свою жизнь.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобной мученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
0: Монастыри и храмы Ставрополья. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки», на радио «Вера». Каждый вечер в 21.05.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. В своих суждениях о мире и себе самих мы обычно стараемся быть максимально объективными. Но в чем особенность нашего взгляда и чем он отличается от взгляда Божьего? Ответить на эти вопросы помогает отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Паки же им Иисус рече глаголя, ас есть мы свет миру».
3: Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство твое не истинно». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду. А вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти. Я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его.
2: «Яко не убе пришел час его».
1: Любой человек, который сидел ночью у костра, замечал, как меняется в этих обстоятельствах наше восприятие окружающей реальности. Очень хорошо помню, как еще в средней школе во время байдарочного похода у нас ночью стали заканчиваться дрова. Конечно, сейчас я прекрасно знаю, что их надо было заготавливать заранее, но в тот момент мы только обретали опыт. Взяв фонарики, мы отправились на поиски дров и после определенных усилий нашли все, что было нужно. При этом мне казалось, что мы отошли от лагеря очень прилично. Деревья, река, небо – все выглядело совершенно иначе. И даже размеры окружающих предметов были совсем другими. Каково же было мое удивление, когда днем я понял, что все нами собранное было найдено буквально в нескольких метрах от стоянки. Расстояние никак не менялось. Но ночь и свет фонаря совершенно изменили его восприятие. В сегодняшнем евангельском отрывке Христос, обращаясь к иудеям, называет себя светом миру. Конечно, для людей того времени, видевших перед собой странствующего проповедника из Галилеи, слова эти звучали довольно дерзновенно. Причем ощущение этой дерзновенности значительно возрастает, если вспомнить, что разговор этот идет в праздник Кущей или сразу после него. Праздновался он неделю, и по ночам в женском дворе Иерусалимского храма зажигали 4 огромных светильника, которые освещали не только храм, но и город. Этот свет символизировал божественное присутствие в жизни людей. Можно себе представить, как звучали на этом фоне слова Христа, когда Он называл Себя светом миру. Сегодня мы знаем, что для Него это не было узурпацией чужого статуса, ведь Он – Сын Божий и Бог.

субъективного и очень ограниченного опыта. Наверное, эту разницу я описал бы как разницу между светом солнца, который делает явными все вещи, и светом фонаря, который выхватывает лишь часть реальности. Рассуждая только по-человечески, мы воспринимаем свои суждения как объективные, хотя некоторые из них меняются даже вслед за изменением нашего настроения. Христос же призывает нас последовать за Ним, чтобы не быть рабами собственной ограниченности, обстоятельств и эгоизма, но жить в Его свете, исполняя заповеди и пребывая в общении с Отцом Небесным.

0: Руси из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Камельский.
1: Введенский монастырь – небольшая обитель в Камельском лесу, раскинувшемся в середине 15 века под Вологдой, там, где ныне находится город Грязовец. Служить обедню монахи отправлялись в храм еще затемно, до восхода солнца. Но уже к этому времени монастырский двор по обыкновению бывал полон. В обитель со всех концов сходились нищие, страждущие, голодные. Здесь, по обычаю, заведенному игуменом и основателем монастыря, монахом по имени Корнилий, они получали щедрую милостыню. Корнилий обычно пробуждался раньше всех. Брал корзину с хлебами, шел к монастырским воротам и каждому входящему в них с поклоном подавал кусок. А после службы созывал всех, кто пришел на трапезу. Но однажды вечером, накануне большого праздника, к игумену подошел монах, распоряжавшийся хозяйством обители. Приблизившись к Корнилию, он тихо проговорил: «Батюшка,

0: Истощились наши запасы. Не знаю, чем и братью завтра потчевать. А уж нищим подать тем более нечего». Игумен посмотрел на обеспокоенного монаха и с улыбкой ответил: «Ничего, брат, Господь милостив. Будет день, будет и пища. Ты только веруй и молись». Но монах, услышав такой ответ настоятеля, пришел в еще большее волнение. «Отец, амбары пусты, ни зернышка не осталось. Откуда же возьмем мы завтра пищу? Самим теперь впору за милостыни идти». Но Корнилий снова не выразил обеспокоенности. «Молись, брат, Бог не оставит», — снова сказал он. Это разозлило монаха. «Что ж, посмотрю я на тебя завтра, в праздник, когда братья в монастыре и нищие у ворот будут требовать хлеба», — чуть слышно проговорил он вслед удаляющемуся игумену. А Корнилий, между тем, пришел к себе в келью, крепко затворился, встал на колени и начал горячо молиться. С верою взывал он к Богу, прося помощи и защиты. И хотя сам не знал, откуда бы им последовать, всем сердцем полагался на Божью волю и верил, что Господь не оставит своих чад в беде. Так в молитве он провел всю ночь». А наутро, как обычно, пошел на кухню. На этот раз Корнилия опередили. Монах, который вчера сообщил ему об истощении запасов, стоял у дверей. Лицо его выражало одновременно и восторг, и изумление, и раскаяние. Игумен вопросительно посмотрел на него и открыл дверь. Кухня едва ли не до потолка была завалена мешками с крупой, зерном и мукой. На полу стояли короба со всевозможной снедью, а корзина, с которой Корнилий выходил к нищим, была доверху наполнена хлебом. «Гонцы от князя прибыли», — смущенно опустив глаза, проговорил монах. «Дары нам к празднику привезли». «Велика твоя милость, Господи!» — воскликнул Корнилий. Потом взял корзину с хлебом и, как всегда, спокойно вышел раздавать милостыню. За безграничное упование на Бога и жизнь в непрестанной молитве братья монастыря и прихожане почтительно величали игумена Корнилия старцем. «Заповедал нам Господь не иметь заботы о дне завтрашнем», — говорил старец Корнилий Камельский. «Ибо тот, кто с верою, молитвою и упованием возлагает заботы свои на Бога, всякий день от Него самого помощь приемлет».
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Камельский.

0: Радио «Вера».
1: Словно яркая раскраска, к нам домой явилась Пасха. Принесла своему кошке яйца, булочки, лепешки, пироги, блины и чай. Пасху весело встречай!

Светлое радио. Воскресение Господа нашего Иисуса Христа служит доказательством Божества Иисуса Христа и началом нашего воскресения. Святой Филарет, митрополит Московский.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Май 1904 года. Река Северная Двина. Пароход Святой Николай Чудотворец. Господи, бесконечно, безмерно я обязан Тебе за каждое дыхание воздухом, Тобою разлитым для нашего существования, каждым глотком питья и каждой коркой хлеба, каждым древесным и кустарным плодом или другими бесконечными плодами земными, каждую мыслью добрую, чистую, святую, возвышающую от земли к небу, каждым чувством добрым, каждым добрым делом. И за все благодарю Тебя, непотребный раб Твой.
0: Голоса времени.

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Эта история произошла много лет назад в семье моих знакомых. Молодые супруги Антон и Настя уже 3 дня жили врозь, поссорились. Антон случайно наступил на любимую Настину старенькую кошку. Кошке вроде бы ничего не сделалось, а семья была на грани развода. Наговорили друг другу до такого обидного, что дело серьезным обернулось. Антон ушел. Узнав о ссоре, Настю приехала поддержать близкая подруга Мария. «Я знаю, что делать, собирайся», – выпалила Маша с порога. Настя, заплаканная, даже не стала спрашивать, куда и зачем. Какая разница, если, как ей казалось, жизнь идет под откос? Молча побрела следом за подругой. Девушки подошли к старинному храму, что был в паре кварталов от дома. «Идем молиться. Мама всегда сюда приходит, если с папой поссорится», – деловито сказала она и взяла в корзинке рядом со входом платочки себе и Насте. В храме было прохладно и очень спокойно. Перед иконой в углу храма две женщины тихо пели песнопение, посвященное Богородице, которое начиналось словами «Не имамы иные помощи». Это кандак Пресвятой Богородицы, то есть молитвенное обращение к ней. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть молитвы звучит так. «Не имеем иной помощи, не имеем иной надежды, кроме Тебя, Владычица». Или по-церковнославянски «Не имамы иные помощи, не имамы иные надежды, разве Тебе, Владычица». Давайте послушаем первый отрывок.
2: Не

Вторая часть по-русски звучит так. «Ты нам помоги, на тебя надеемся и тобою хвалимся, ибо мы твои рабы, да не будем обмануты в надежде на тебя». Или по-церковнославянски. «Ты нам помози, на тебе надеемся и тобою хвалимся, твои бо есмы раби, да не постыдимся». Послушаем вторую часть.

Но что же дальше случилось с моими друзьями? Когда песнопение закончилось, Маша подвела Анастасию к иконе. «Смотри, это образ Богородицы, древний, называется «Нечаянная радость». Девушки долго были в храме, на душе у Насти стало легче. Ей даже не хотелось уходить из храма, но надо было идти домой. Девушки попрощались и разошлись. Открыв дверь квартиры, Настя увидела Антона. «Куда же ты пропала? Я уже испереживался», — сказал муж. «Любимый, прости меня», — прошептала Настя. «Ну что ты, это ты меня прости. Я тут пирожных купил, идем чай пить». С тех пор прошло много лет. У Антона и Насти 4 детей и 2 внучки. Живут мирно и берегут друг друга. Давайте вместе послушаем кондакт Пресвятой Богородицы «Неимомы иные помощи» в исполнении сестер Орского-Иверского женского монастыря.

Голоса и гласы. О чем поют в храме? Вера. Светлое радио.

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 7 мая, слушайте фрагменты повести Антона Павловича Чехова «Степь» и фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».

0: Каждый раз, когда я вижу полотно Константина Маковского «Под венец» в Серпуховском художественном музее, мурашки по спине.
1: Правда? А что именно вас трогает в этой картине?
0: Себя вспоминаю, свою свадьбу. Как я волновалась перед тем, как в ЗАГС поехать. Совсем как невеста на картине. И волосы мне парикмахер вот так же укладывала. Мама ее к нам домой пригласила.
1: А, понимаю вас. Вот только на картине Маковского мы видим не просто парикмахерские хлопоты перед свадьбой, а древний обряд.
0: Надо же, как интересно. И какой же?
1: На Руси девицу можно было отличить от замужней женщины по многим приметам, в том числе по прическе. Девушка носила одну косу, перехваченную цветной лентой, а мужнина жена заплетала две и укладывала их венцом вокруг головы. Момент, когда волосы впервые причесывали по-новому, считался очень важным. Он символизировал вступление в новую жизнь. Это был целый ритуал.
0: Но художник написал картину в 1884 году. Неужели тогда еще соблюдали подобные традиции?
1: Произведение «Под венец» относится к так называемому «боярскому циклу». Художник посвятил его допетровскому времени. Все женщины на картине одеты по моде 17 века. Вот такие же парчевые сарафаны, собольи душегреи и расшитые жемчугом кокошники носили боярыни при дворе царя Алексея Михайловича.
0: Наверное, живописец изучал историю костюма в библиотеках, в музеях, прежде чем взяться за кисть.
1: Константин Маковский не просто изучал старинные костюмы и предметы быта, а коллекционировал их. Первые экземпляры у него появились в 60-х годах 19 века, а спустя 20 лет квартира художника напоминала музей. Здесь были бархатные кафтаны и софьяновые сапоги, персидские ковры и бронзовые люстры, позолоченная посуда и кованые сундуки. И все эти антикварные вещицы стали героями картин.
0: А художник срисовывал старинные предметы с натуры?
1: Он работал в технике «живые картины».
0: Угу.
1: Сначала делал набросок какой-то сцены боярского быта, а потом приглашал своих знакомых, чтобы те разыграли зарисовку в лицах. Мастерская становилась подобием театра. Коллекция антиквариата служила декорациями, участники наряжались в соответствии с разыгрываемой эпохой.
0: То есть Константин Маковский зарисовывал костюмированные сцены.
1: Да, Маковский чувствовал себя путешественником во времени.
0: А.
1: Он как будто бы вел репортаж из прошлого. Так появился цикл картин в жанре исторической живописи. И большая их часть была посвящена свадьбе.
0: А, это потому, наверное, что участникам живых сцен нравилось разыгрывать этюды именно на эту тему.
1: Не только поэтому. Константин Маковский ценил значимость сюжета. Он хотел напомнить современникам, как прежние поколения ответственно относились к браку. Ведь в конце 19 века все чаще стали забывать о нерушимости брачного союза.
0: А помнить об этом важно во все времена. Ведь решимость вместе пройти жизненный путь – одно из условий настоящего семейного счастья. Я бы очень хотела донести эту мысль до своей внучки-студентки. Только как? Нотации читать не вариант.
1: Попробуйте показать девушке картину «Под венец». Эта картина полна трепетного чувства и поэтому вызовет искренний отклик. Ваша внучка непременно задумается над смыслом старых традиций и, может быть, пожелает стать к ним причастной.
2: Картину Константина Маковского «Под венец» можно увидеть в Серпуховском историко-художественном музее.
3: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Алексей Дудин.
1: Человек один сам по себе, как бы ни старался, не сможет справиться со своими страстями. Это признавали и преподобные святые отцы, всю жизнь положившие на исправление себя. Не нужно отчаиваться. В Евангелии от Матфея есть слова Господа. Человеком это невозможно, Богу же все возможно. Иисус Христос сказал нам это в утешение, чтобы мы верили в Его помощь, обращались к Нему с молитвой и причащались святых Христовых тайн. Хочу поделиться с вами словами преподобного Ефрема Сирина. «Что делать мне с грехами своими, не знаю. Не видит ум мой, чем мне смыть и очистить себя. Если бы вздумал я омыться водами, то малы для меня моря и реки недостаточны, чтобы очистить меня. Если омою себя кровью и водою из ребер Сына Божия, то очищусь, и изольются на меня щедроты».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Наверное, далеко не всем читателям сегодня знакомо имя писателя Ивана Горбунова-Посадова. А в конце 19-го, начале 20 века его книги издавались крупными тиражами и были практически в каждой семье. Русский педагог и просветитель Горбунов-Посадов стремился к нравственному и духовному воспитанию читателя на примерах добродетельной христианской жизни своих литературных героев. Его перу принадлежат яркие и увлекательные адаптации древней христианской литературы, притч, поучительных историй из жизни святых, библейских пророков, исторических персонажей и просто добродетельных людей. Иван Горбунов-Посадов собрал их под обложкой своей книги, которая называется «Источник исцелений и другие правдивые истории». Писателю удалось выдержать удивительный баланс. Придать древним текстам современное звучание, при этом изложить их красивым литературным языком и сохранить дух и атмосферу. В книге Ивана Горбунова-Посадова «Источник исцелений» раскрывается чудесное устройство окружающего мира, присутствие в нем мудрого божественного промысла. Герои этих историй – цари, античные мудрецы, крестьяне, ремесленники, бедняки и богачи – попадают в ситуации, в которых пробуждается их духовное зрение. И они по-иному начинают смотреть на собственную жизнь, извлекают из событий важные уроки. Немало уроков получат и читатели. Не в форме высокопарных нравоучений, а с помощью занимательных и запоминающихся примеров. Таких, например, как в притче под названием «Надежда на провидение». В ней рассказывается о страннике, который однажды увидел в лесу орла, кормящего мясом маленького, еще не оперившегося птенца. Странник прославил божественный промысел, который заботится о тех, кто не в состоянии пропитаться самостоятельно. И тоже решил положиться на провидение и оставить все хлопоты о хлебе насущном. Он поселился в глухом месте и терпеливо ждал, когда кто-нибудь явится его накормить. Прошло 3 дня и 3 ночи, но никто так и не пришел. «Неужели я ничтожнее какого-то орленка?» – воскликнул с обидой странник. И вдруг раздался голос, который сказал: «Подражай не орленку, а орлу. Корми других, и будешь счастливее, чем если заставишь других кормить себя». Читая книгу, невольно примеряешь на себя сюжеты этих увлекательных и назидательных историй, размышляешь о нравственных качествах собственной души. И вместе с героями книги Ивана Горбунова-Посадова «Источник исцелений», кажется, становишься немного лучше и мудрее. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Студент второго курса нашей духовной семинарии задает следующий вопрос. Владыка, как вы относитесь к системе домашнего образования? Да, вопрос достаточно серьезный, и у меня есть свое мнение на этот вопрос. С одной стороны, некие исследования все-таки говорят о том, что домашнее образование, если все остальное, социальную как бы адаптацию ребенка в школе, да, еще что-то, не брать во внимание, чисто вот только к образованию вести свой ответ. Так вот, эти исследования говорят о том, что домашнее образование намного выше, чем образование, скажем, школьное. Домашнее образование, во-первых, это индивидуальные занятия одного или двух обучающихся с преподавателем. Это полный контроль родителей сразу, здесь же, которые даже могут присутствовать, скажем, мама во время этого обучения или там в полглаза, и тут же контролировать выполнение домашнего задания, быстро подправлять то, что не получается, потому что в школе пока она узнает, что, оказывается, ребенок в школу треть пропустил занятий, что у ребенка отставание по математике и через 3 месяца сдачи ЕГЭ или там какое-то сочинение, которое он не пишет вообще, а осталось только неделя до сдачи этого сочинения. Здесь очень быстро, как бы оперативно и так далее. Я помню некоторые такие доклады, которые свидетельствуют об этой статистике, что оно выше намного по эффективности, нежели школьное образование. Вот я уже о социальной адаптации сказал несколько слов. Дело в том, что если ребенок будет полностью изолирован от общества, каким бы общество ни было сложным, конечно, оно сейчас сложное. Конечно, когда учатся 1000 детей в школе, старшие классы, средние, младшие, это могут быть где-то и обижать, и там что-то отобрать, пирожок какой-то, и брюки измазать, и куртку унести из раздевалки. Это, конечно, все может быть. Более того, конечно, кто-то уже начинает в молодом возрасте и покуривать, а может быть, даже и выпивать. И, конечно, все это имеет какие-то опасные такие моменты для того ребенка, о котором мы говорим. Но в то же время без такой вот социализации, в изоляции полной или почти полной, что будет дальше, когда ребенок выйдет в этот мир в 18 лет, пойдет в армию, например, служить? Или поступит в вуз. Не сможет же он постоянно обучаться дома и по школьной программе, и вузовской программе? Конечно, нет. Ну, если, скажем, он не ограничен в своих способностях. Поэтому вот это имеет важное значение. Ну и, наверное, очень важным основанием, без которого вообще об этом говорить нельзя, является то, что мама находится дома или папа. Кто-то зарабатывает деньги, кто-то работает, один родитель дома, который полностью контролирует домашнее обучение ребенка. Вот это мои личные уже как бы некие знания, такой, может быть, небольшой опыт мой, статистика, которую я узнал и услышал, то, что касается системы домашнего образования.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Ларец слов.
1: Как многие слушатели уже поняли, я люблю подтрунивать над своими студентами, ставя перед ними интересные задачки. Одна из них на вид кажется простой, но почти всегда вызывает затруднения. Выглядит она так. Я прошу студентов перевести на русский язык традиционное для возгласа священника окончание «всегда», «ныне и присно» и «во веки веков». Обычно студенческий перевод звучит так. «Всегда, теперь и всегда, и во веки веков». Как же так, спрашиваю я? Почему составители церковного богослужения два раза употребили слово «всегда»? С какой целью? Обычно ответа я не слышу, а все потому, что слово «присно» при всей своей кажущейся простоте не так уж и легко поддается переводу на русский язык. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «присно». Слово «присно» часто встречается в богослужебных текстах. Оно присутствует почти в каждом возгласе священника. Пресвятую Богородицу во многих молитвах церковь именует «пресноблаженной», «преснодевой». Что же означает слово «присно»? К сожалению, прямого перевода «присно» на русский язык не существует, так как «присно» соединяет в себе сразу два понятия – «всегда» и «постоянно». В смысловом плане «присно» является мостиком для прошлого и настоящего. Это хорошо видно именно на примере окончания возгласа священника. «Всегда» – это то, что в прошлом, «ныне» – то, что сейчас, и «присно» – то, что между ними и неизменно продолжается, и «во веки веков» – то, что в будущем. Богородица называется Преснодевой, потому что она была девой до рождения Христа и продолжает ей быть. Основная часть нашего богослужения была составлена в конце первого тысячелетия. В те времена люди относились ко времени более ответственно, чем сейчас. Для них прошлое имело ценность не меньше, чем будущее, потому что определяло настоящее. Поэтому и понадобилось слово «присно» как обозначение этой явной связи между прошлым и теперешним. Итак, запомним, что церковнославянское слово «присно» переводится на русский язык как «всегда» с акцентом на «постоянно».
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Байбусская икона Богородицы в судьбах России.
1: Байбусская икона Божией Матери свое название получила от украинского села Байбузы, расположенного под Черкасами на реке Ольшанке. По преданию, образ был чудесно обретен в начале XIX века. Реликвию обнаружили местные жители внутри колодца, из которого черпали воду. Находку торжественно перенесли в Байбузскую церковь Успения Божией Матери. Прихожане горячо полюбили образ, написанный по типу «Одигитрия», что в переводе с греческого языка означает «путеводительница». Богородица на изображении левой рукой держит своего божественного сына, а правой указывает на него, как на истинный путь спасения. На коленях Бога-младенца покоится прозрачная сфера. Это символ Вселенной, которая принадлежит Богу и существует по Его благой воле. Найденная в колодце икона вскоре прославилась чудотворениями. Первое из них совершилось в 1832 году. В Байбузской Успенской церкви исцелилась 4-летняя девочка, которая не могла ходить. Мать с надеждой и упованием на помощь Царицы Небесной поднесла дочь к святыне, и малышка твердо встала на ноги. В 30-х годах XIX века в окрестностях Черкас бушевала холера. Жители Байбузов соборно молились Небесной Заступнице перед ее чудотворным

0: образом, и эпидемия обошла село стороной. Узнав об этом, киевский митрополит Евгений Болховитинов повелел доставить байбовскую реликвию в Киево-Печерскую лавру. Многие паломники свидетельствовали, что получили через нее помощь Пресвятой Богородицы. Жители байбузов хлопотали о том, чтобы святыня вернулась в село. Летом 1899 года чудотворный образ Богородицы проделал обратный путь от Киева к месту обретения. Реликвию доставили по Днепру до села Сокирна, а оттуда до байбузов икону 30 верст торжественно крестным ходом несли на руках. По дороге Божия Матерь явила еще одно чудо. Небывалая засуха, грозившая неурожаем, разрешилась долгожданным дождем. После революции 1917 года Успенская церковь в Байбузах была разрушена. Чудотворный образ Царицы Небесной жители села спасли от поругания и сохранили до тех времен, когда вера в Бога вышла из-под запрета. В 2010 году в селе под Черкасами построили новый каменный храм, и чтимая байбузская икона Богородицы стала его главной святыней.
1: Небесная заступница. Байбузская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Пришли они, неся с собою ароматы, в субботний день, едва забрезжился рассвет. И видят ужасом объяты того, кто распят был, во гробе больше нет. И ангел им предстал в одежде белоснежной, что камень отвалил, спустившийся с небес. Он им сказал: «Зачем с тоскою безнадежной вы ищете его? Воскрес Христос! Воскрес!» Михаил Саймонов.

«Вера». Светлое радио. В сознании православной церкви событие воскресения Христова – это один сплошной восторг, одна непрерывная радость. Протоиерей Сергий Четверяков.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника писателя Федора Достоевского. Май 1878 года. «Великий народ наш был взращен как зверь, претерпел мучения за всю свою тысячу лет, такие, каких ни один народ в мире не вытерпел, разложился бы и уничтожился, а наш только окреп и сплотился в этих мучениях. Не корите же его за зверство и невежество, господа мудрецы, потому что вы, именно вы-то для него ничего и не сделали. Напротив, вы ушли от него». 200 лет назад покинули его и разъединили с собой, обратили его в податную единицу и в оброчную для себя статью. И рос он, господа просвещенные европейцы, вами же забытый и забитый, вами же загнанный, как зверь, в берлогу свою. Но с ним был его Христос. Да, зверства в народе много. Не то беда, что есть еще зверство. Беда в том, если зверство вознесено будет как добродетель. Я видал и разбойников, страшно много наделавших зверства и павших развращенную и ослабевшую волею своею ниже всего низкого. Но эти упавшие звери знали про себя, что они звери, и чувствовали, сколь упали они, и в минуты чистые и светлые, которые и зверям посылает Бог, сами умели осудить себя, хотя часто не в силах уже были подняться. Другое дело, когда зверство воздвигается над всеми, как идол, и люди ему поклоняются, считая себя именно за это-то добродетельными.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: факты и книга книг. Один из самых известных библейских сюжетов – история любви Иакова и Рахили. Молодой Иаков с первого взгляда так горячо полюбил красавицу Рахиль, что согласился 14 лет работать на ее отца Лавана ради того, чтобы получить девушку в жены. Когда же срок службы истек, Иаков с семьей тайно от Лавана отправился домой в Израиль. В Библии говорится, что, покидая дом отца, Рахиль тайком забрала статуэтки домашних идолов. Обнаружив пропажу, Лаван пришел в ярость, решив, что статуэтки забрал Иаков. Он задумал расправиться с похитителем и бросился в погоню за караваном. Вот как об этом говорится в 31 главе книги «Бытие». «И сказал Лаван Иакову: «Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня и не сказал мне? Я отпустил бы тебя с весельем и песнями, с тимпаном и с гуслями. Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего. Зачем ты украл богов моих?» Иаков не знал, что его жена Рахиль украла статуэтки. Он предложил Лавану обыскать всех и сурово наказать того, кто окажется вором. Лаван обошел шатры, но ничего не нашел. Когда же он вошел к Рахиле, она взяла идолов, положила их под верблюжье седло и села на них. «И обыскал Лаван весь шатер, но не нашел», — говорится в Библии. Что же это были за идолы? Почему Лаван называет их богами? Ответить на эти вопросы историкам помогла клинописная табличка, найденная в 30-х годах прошлого века во время раскопок древнего города Нузи на территории современного Ирака.
1: В начале второго тысячелетия до Рождества Христова на территории Ближнего Востока распространились племена хуритов. У хуритов было принято передавать из поколения в поколение домашних идолов, так называемых терафимов. Таблички, найденные в Нузи, удалось прочитать. Одна из них – это завещание отца, передающего сыну домашних башков и вместе с ними главную долю наследства. Другие сыновья имели право только приходить в дом брата и приносить идолам жертвы. На этом основании некоторые ученые делают вывод, что терафимы не просто служили идолами, но и подтверждали право человека на наследство.
0: Возможно, именно поэтому Лаван пришел в ярость. Он решил, что Иаков претендует на имущество его рода, и он был близок к истине. Только кражу совершил не Иаков, а Рахиль. И, вероятно, сделала она это именно для того, чтобы ее муж или ее сын стали главными наследниками Лавана. Но откуда взялись идолы хуритов в доме Лавана? Почему и он, и его дочь Рахиль придавали языческим башкам такое значение? Ведь Авраам, предок Лавана, да и племянник Лавана Иаков поклонялись единому Богу.
1: Дело в том, что не все близкие Авраама были монотеистами. Так, например, его отец Фара был язычником и, скорее всего, поклонялся Богу Луны, культ которого был распространен на территории Месопотамии. Это же касается некоторых других родственников Авраама, в том числе его внучатого племянника Лавана. Поэтому нет ничего странного, что Лаван испытал влияние хуритских религиозных традиций и держал в своем доме статуэтки башков. Они, кстати, были не только символом главенства в роде, но и использовались как обереги, а также для гадания. Это предлагает нам еще одно объяснение, почему Рахиль похищает терафимов. По словам святителя Иоанна Златоустова, как дочь своего отца, она до определенного момента имела большое уважение к идолам и испытывала перед ними мистический трепет. Именно поэтому она и крадет их. Рахиль боится, что при их помощи Лаван узнает, по какому пути они с мужем и детьми пустились от него в бегство. Вероятно, до какого-то момента Яков терпел слабость жены и ее привязанность к языческим обычаям предков. Однако, перед тем, как принять на себя обязанности патриарха, то есть главы богоизбранного еврейского народа, он приказывает всем своим домочадцам отказаться от идолов. Люди слушаются и закапывают башков в землю. Скорее всего, среди различных статуэток и амулетов были и терафимы, которые Рахиль некогда похитила из дома своего отца.
0: Благодаря расшифрованной клинописной табличке историки смогли лучше понять строки Священного Писания. Археология в очередной раз подтвердила библейский рассказ и опровергла сомнения скептиков. Известный американский археолог Уильям Олбрайт как-то сказал: Чрезмерный скептицизм, с которым относились к Библии известные исторические школы XVIII и XIX века, в некоторых своих частях до сих пор иногда дает о себе знать. Однако время опровергает его все больше и больше. Одно за другим делаются открытия, подтверждающие точность бесчисленных подробностей и укрепляющие признание Библии как исторического источника.
2: Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Вера. Светлое радио.

0: Привыкайте все дела делать, не отклоняясь мыслью от Господа, а напротив, держа то убеждение, что Ему всем этим угождаете. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на Радио Вера.

Радио «Вера». Жития святых. Страницы летописи.

0: Ночь была ясной и теплой. Днепр дышал свежестью. Луна светила так ярко, что силуэты лошадей были вычерчены на фоне поляны, как будто прорисованы углем на лоскуте бересты. Пастухи отдыхали у костра. Старый конюх Родион дремал, разморенный сытным ужином. Князь Ярослав заботился о том, чтобы рабы жили в довольстве. Иван, мальчишка лет 15, смотрел на звезды и тихо шевелил губами. Ему так хотелось поделиться мыслями, которые давно тревожили его.
1: «Дядька Родя, а вот скажи, а правильно, что князь Владимир Русь крестил? Аль прежняя вера лучше была?»
2: «Ну ты, Ивашка, спросил. Да не ж ты, я старый конюх, супротив князя рассуждать буду. Раз так велено, так значит и лучше нам. Хотя, правду сказать, мне Христово учение сразу

0: Христос и Бог, и человек одновременно. Разве такое может быть?
1: Я, Ивашка, в тонкостях вероучения не сведущ. Помню только, как вера Христова старого князя изменила. Был Владимир жесток, стал милостив. Да и нынешний Ярослав. Людей не обижает, грех жаловаться. Недаром его мудрым зовут. А церковь-то какую они справили в нашем Берестове? Стоишь на молитве и не чуешь, на земле ты, на небе ли? В ней, кстати, чудный чернец служит, Иларион. Коли тебя сомнения мучают, ты с ним поделись. Он разъяснит, он ученый. Говорят, в Византии наукам обучался. И сердце у него чуткое, доброе.
0: Слушай, дядя Родь, а не тот ли это Иларион, что здесь неподалеку, на берегу Днепра, пещерку вырыл? Да от княжеских хором туда молиться уходит, а?
1: Он, точно он. Ты поговори с ним, Ивашка.
2: Не прошло и года, как Иларион, иеромонах княжеской церкви села Берестова, что близ Киевграда, стал митрополитом. Это был первый архипастырь на Руси не из греков, а из своих, из русских. Князь Ярослав Мудрый сам просил скромного чернеца принять в управление молодую церковь. И тот, как не любил уединенную молитву, не смог отказать. Когда Иларион впервые совершал богослужение в роли предстоятеля в Киеве, в Новом Софийском соборе, Ивашка стоял среди народа и ругал себя. Так он и не поговорил с монахом, когда тот подвязался в пещерке на берегу Днепра. Теперь-то разве станет он слушать? Вон какой важный. Иларион вышел к амвону и обратился к собранию. «Братья и сестры!» Речь его лилась неспешно и плавно. Услышав о законе, который Господь дал иудеям через пророка Моисея, и о благодати, дарованной Христом всем народам, Иван вновь встревожился. Так кем же был Иисус? Богом или человеком? И тут Иларион, словно услышав сомнения юноши, стал говорить о том, что Христос как человек повит был пеленами и как Бог волхвов звездою вел, как человек пришел креститься и как Бога, устрашившись его, Иордан обратился вспять, как человек пришел на брак в Кану Галилейскую и как Бог воду в вино притворил, как человек Лазаря оплакал и как Бог воскресил его из мертвых, как человек в гроб положен был и как Бог ад разрушил и души освободил. Кто столь великий, как Бог наш? Поистине Он Бог, творящий чудеса. Сердце пастушка ликовало, откликаясь на речь ученого монаха, киевского митрополита Илариона. Этот эпизод определил судьбу Ивана. Он нашел на берегу Днепра ту самую пещеру, в которой прежде подвязался Иларион, и встретил там другого чернеца, Антония. Став учеником этого монаха, он принял постриг. На месте пещеры вырос монастырь, ставший позднее известным как Киево-Печерская лавра. В его стенах Иван постигал грамоту, переписывая священное писание и труды святых отцов. И одним из самых любимых его произведений было «Слово о законе и благодати», та самая проповедь, которую произнес митрополит Иларион на богослужении в Софийском соборе. Это слово прошло сквозь века. Оно и поныне остается живым исповеданием православной веры, сокрушающим сомнения. Жития святых. Страницы летописи.

0: радио. Цитата дня. Всякий добрый деятель – это рука Христова.
1: Это высказывание святителя Амвросия Медиоланского. В 374 году к префекту, губернатору североитальянских областей Лигурия и Эмилия Амвросию обратились христиане города Медиолана, ныне Милана. Они просили чиновника занять вакантную епископскую кафедру. О порядочности и аскетичности префекта были наслышаны все. Амвросий отказал, сославшись на то, что хотя и верует во Христа, но пока не крещен. По традициям того времени, многие принимали крещение в преклонном возрасте, а ему было 35. Префект также указывал на то, что он юрист по образованию, недостаточно знаком с богословием. И все-таки настойчивость верующих восторжествовала. Амвросий подал в отставку, крестился, за 7 дней прошел все ступени церковного клира, от чтеца до епископа. Перед принятием сана он пожертвовал свои деньги и недвижимое имущество на благотворительность. Кроме руководства епархии и богословских трудов, Амвросий Медиоланский посвятил себя социальному служению. Он создал больницы и дома престарелых, фонд помощи бедным, вдовам и сиротам, фонд для выкупа пленных и рабов, отстаивал права простых граждан в судах, практически став общественным адвокатом. Призывая быть для ближнего рукой Христа, свою руку святитель Амвросий протягивал всем.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Жизненный успех. Как его измерить не в терминах экономического или социального благополучия, а с точки зрения нравственно-этического, духовного преуспеяния? Поэтесса Эмили Дикинсон размышляет об этом в стихотворении под названием «Прожить не напрасно». Оно очень коротко. «Если смогу от боли сердце одно уберечь, если ношу одну на себя возьму, если замерзшую отогрею птицу, я не напрасно живу. Внести в чью-то жизнь любовь и свет, милосердие и сострадание – вот какой критерий успешности жизни предлагает Диккенсон. Только ли она? Спасти душу свою – значит дать ей то значение и место, какое ей назначено Богом, то есть быть царственную, богоподобную». Так писал преподобный Анатолий Оптинский, подвижник XIX века. «Богоподобная же душа милостива и сострадательна, а дела любви и милосердия наполняют жизнь смыслом. Они не обязательно должны быть великими, достаточно и малых. Например, отогреть реальную или метафорическую птицу».
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». Седьмого мая в России отмечается День радио. И для сотрудников радио «Вера Ставрополь» это особенный праздник. Православная радиостанция запустила свое вещание в краевой столице по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла в 2020 году. Сейчас это мощная сеть, которая охватывает территорию 18 крупных населенных пунктов региона, говорит технический директор радио «Вера Ставрополь» Александр Скогарев.
5: Наш митрополит в 2017 году посетил студию «Радио Вера» в Москве. Я считаю, что с этого момента началась история создания «Радио Вера» в Ставрополе. А в 2018 году было учреждено средство массовой информации «Град Креста». А уже в 2019 году, в декабре, Федеральная конкурсная комиссия предоставила частоту на Ставрополь 93.0. Спустя небольшое время, получается, в мае 2020-го «Радио Вера» в Ставрополь заработало. И в течение последующих 2-3 месяцев еще 6 населенных пунктов заработало в Ставропольском крае. Ну, а всего в Ставропольском крае работает 18 радиостанций. Это более 10% всех радиостанций «Радио Вера», которых вообще 150 по Российской Федерации. То есть мы, получается, самый крупный региональный радиовещатель «Радио Вера» в России.
4: Сегодня в региональном эфире радиостанции больше 10 программ, и их количество постоянно пополняется. Журналист и звукорежиссер Антон Козлов, который работает на радио «Вера Ставрополь» с момента его основания, рассказывает, как все начиналось.
6: С 2020 года был волею судеб приглашен и приобщен к новой радиостанции в нашем городе, радио «Вера Ставрополь», где, собственно, не было ничего. Мы с ребятами и с творческим как говорится, объединением телевизионным и радийным, создавали новые программы для вещания именно Ставропольского, вещания городского. Приобщили много священнослужителей, которые также очень грамотно и интересно рассказывают о храмах, о праздниках православных, о своей пастве и других интересных вещах, которые происходят в Русской Православной Церкви. В общем, трудимся, работаем и создаем тот контент, который необходим нашим людям, которые любят слушать радио, которые любят православие и все, что связано с церковью.
4: За то, чтобы слушатели радиостанции получали качественные программы и достойное звучание, отвечают 4 сотрудника, а также внештатные авторы-священники. К примеру, радиоинженер Андрей Воронцов старается сделать так, чтобы светлое радио работало на Ставрополье круглосуточно и без сбоев.
7: Радио – это такой живой маленький организм, который бегает, кричит, шумит, падает, ломается. И суть технической службы в том, чтобы отслеживать его поведение, купировать какие-то проблемы предварительно, либо чинить, когда уже все поломалось. И обязательно слушать его голос, насколько он чистый и как далеко он разносится. И обязательно обращать внимание на мнение наших слушателей, чтобы у них не было вопросов к нашей работе.
4: За 6 лет работы в эфире радиостанции побывали сотни интересных спикеров, первым из которых стал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Авторская программа архипастыря «Град Креста» пользуется особой любовью у слушателей. Среди постоянных гостей радиоэфира также воспитанники Свято-Владимирской православной казачьей гимназии, которые вот уже 4 года регулярно участвуют в программе «Вера устами детей». В их числе Арсений и Варя.
8: Я люблю радио «Вера» за то, что там говорится про Бога, а Бог – это самое главное, что есть у нас.
9: Мне нравится слушать радио «Вера», потому что там всегда говорят добрые, красивые, православные вещи. Там разговаривают про Бога, про старинный храм, рассказывают о разных святителях, когда происходят разные праздники. И еще на радио «Вера» всегда царит радость и любовь.
4: Радио «Вера» вещает в Ставрополе на частоте 93 FM. Здесь можно послушать программы о православии, истории, семейных ценностях и вечных истинах, а также качественную музыку. У сотрудников радиостанции в копилке много интересных проектов и идей. Например, не так давно была создана страница «Радио «Вера Ставрополь» в соцсети ВКонтакте, где ежедневно выкладываются свежие выпуски программ. Там же можно узнать о событиях и новых проектах. «Радио «Вера Ставрополь». Мы работаем для вас». Еще больше новостей в телеграм-канале Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Темными святыми вратами целовали иконы Спасителя и Божией Матери, а затем поклонились народу. В церкви почти никого не было, и я не мог понять, кому же кланяются священнослужители.
11: Священнослужители – избранные служители церкви, имеющие духовный сан. Посвящение в священнослужители происходит через рукоположение, священнодействие, во время которого совершается таинство священства. Священнослужители образуют учрежденную Богом иерархию, которая подразделяется на 3 степени. Высшую иерархическую степень составляют епископы или архиереи, преемники апостолов, имеющие право и благодатную возможность совершать все церковные таинства и богослужения. На следующей ступени священства стоят пресвитеры или священники. По своим полномочиям, полученными от епископа, они могут совершать все священнодействия, кроме таинства священства. Низшую степень священства составляют диаконы, которые не могут самостоятельно совершать церковные таинства, но участвуют в священнодействиях, помогая во время богослужений священникам и епископам.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В Подмосковье, в 15 километрах от Сергиева Посада, есть небольшое древнее село Радонеж. Здесь прошло детство преподобного Сергия Радонежского. Именование свое преподобный и получил по названию места, где жил и подвязался. В эти подмосковные земли, примерно в 1328 году, он, будучи еще отроком Варфоломеем, переехал вместе с семьей из Ростовского княжества. В Радонежских лесах началась его подвижническая жизнь. Здесь просиял в святости игумен земли русской, и сегодня в селе Радонеж путников встречает памятник преподобному Сергию. Преклонив голову в монашеском клобуке, погруженный в глубокую молитву, стоит он на фоне леса. А в центре трехметровой каменной фигуры инока барельеф, изображающий мальчика с образом Пресвятой Троицы в руках. Композиция отсылает нас к знаменитому эпизоду из жития преподобного Сергия, когда к нему, еще мальчику, явился вдруг под дубом святой старец и предрек славное будущее. О том, что именно этот сюжет лег в основу идеи памятника преподобному Сергию в Радонеже, говорил и сам его автор, скульптор Вячеслав Клыков. Есть и другая история, связанная с монументом. Произошла она в недалеком прошлом. Памятник святому Сергию был установлен еще во времена СССР. Это событие стало свидетельством духовной силы, на которую способен русский народ по завету самого преподобного Сергия: «Единением и любовью спасемся». Дело в том, что поначалу партийные антицерковные власти воспрепятствовали появлению памятника святому. Во время первой попытки установить монумент в 1987-м милиция перекрыла дорогу на подъездах к Радонежу, перехватила автомобиль с памятником и конфисковала фигуру преподобного. Тысячи верующих, съехавшихся на церемонию установки, были объявлены участниками антисоветской акции. Но люди не испугались и не разошлись. С иконами и хоругвями они до темноты стояли под проливным дождем. И власти сдались. Было получено официальное разрешение на установку памятника преподобного.

0: Сергию, которое и состоялось через год, в мае 1988-го. Времена изменились, и сегодня в подмосковный Радонеж, к местам, где прошло отрочество преподобного Сергия, стекаются паломники со всех уголков России. Подолгу стоят они возле памятника святому, одновременно и строгому иноку, и благоговейному отроку с иконой Троицы в руках.
1: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Весна, весна, и все ей радо, как в забытьи каком стоишь, и слышишь свежий запах сада, и теплый запах талых крыш. Кругом вода журчит, сверкает, крик петухов звучит порой, а ветер мягкий и сырой, глаза тихонько закрывает. Иван Бунин.

0: Вера. Светлое радио. Места и люди.
1: За алтарем Троицкого собора Серафима Дивеевского женского монастыря расположено небольшое монастырское кладбище. В первом ряду рядом с храмом находится захоронение настоятельниц монастыря, игумени Марии Ушаковой и игумени Александры Траковской, трудами которых в обители были построены величественные соборы. А далее, на пригорке, высятся кресты над могилками насельниц обители. Ближайшие со стороны Преображенского храма стоят над могилками, где были обретены мощи дивеевских блаженных Пелагеи, Параскевы и Марии. Их жизнь была настолько яркой, их подвиг таким удивительным, что священномученик митрополит Петроградский Серафим Чичугов, создавший Серафимо-Дивеевскую летопись, посвятил им большое число страниц этой великой книги. Рядом расположена могилка блаженной Натальи Дмитриевны. Здесь же, на светлой площадке за храмом, упокоилась одна из послушниц дореволюционного монастыря, монахиня Маргарита Локтионова. Всматриваясь в ее фотографию, тебя пронзает взгляд ее чистых, прозорливых глаз. Она передала современным насельницам Дивеева вещи святого преподобного Серафима Саровского и монашеский дух, который ни с чем не сравнится, дух истинного служения Богу. Этим путем шли и блаженные. Правда, разрушая все привычные границы этого монашеского делания, стараясь сохранить его суть, всецелую устремленность ума и сердца к Богу. И ничто не могло им помешать. Ни обвинения сестер, что они чудят, ни замечания духовенства. Даже архиереям они могли смело воздать урок, когда это было необходимо. А в Дивееве такой период был, когда все забурлило, как накануне потопа. И этот водоворот, бурю, смогли умереть люди, поднявшиеся на такую высоту служения церкви, что никакие происки дьявола их не могли напугать. Это был святитель Филарет Дроздов, митрополит Московский и Коломенский, святая блаженная Пелагея Дивеевская и смиревшаяся пред страшной смутой промыслом Божьим игуменья Мария Ушакова, а также самая первая насельница обители, старица Серафимова, дожившая до этой смуты. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Я приехала в Дивеево и прямо с дороги попала в необычное место – ни в храм, ни на Святую Богородичную канавку, а в маленький домик, расположенный напротив монастырского кафе, который стоял раньше за монастырской территорией и назывался Пустынькой. Здесь жила блаженная. Но этот деревянный домик поднялся так высоко, как красивый дворец, потому что здесь, в гостях у блаженной Паши Саровской, был сам государь российский, святой страстотерпец царь Николай II, со своей супругой, царственной страстотерпицей, государиней Александрой Федоровной. Войдем мы в эту уютную комнатку, где сохранилась атмосфера святости. Если вы приедете в Дивеево всего на один день, успеете сюда попасть. Меня встретила в домике Паши Саровской в монастырском музее замечательный экскурсовод паломнической службы Наталья Евгеньевна Уманец и неторопливо, как дорогого гостя, знакомилась с каждым экспонатом этого удивительного пространства.
2: Мы действительно находимся в таком совершенно необыкновенном месте, Дивеевской обители. Это подлинная келья, где жила блаженная Паша. То есть пол, стены и потолок, который мы видим, это все прежнее. Здесь не заменялось, даже половицы не заменялись. Вот именно здесь она жила, и это было в конце 19-го, начале 20 веков. Примерно такая же была у нее обстановка. То есть было очень много икон. Иконы располагались в двух углах. Вот как здесь. Это старинные иконы. Одна из них икона, принадлежавшая Паше. Это вот там, где лампада, глава святого пророка Иоанна Предтечи. Удивительно, что сохранилась вот не какая-то другая, а именно эта икона. Объясню, почему. Вот блаженная Паша, Пелагея Ивановна была, да, Параскева, Росковья Ивановна. Была вторая блаженная, да, Паша, о которой мы говорим. И третья блаженная была Мария Ивановна. А вот Пелагея Ивановна и Параскева Ивановна, они по отцу Ивановны. А вот Мария Ивановна была вообще-то Захаровна. Но себя называла Ивановной. И когда ее спрашивали, почему, она отвечала, что мы все блаженные. Иоанновны по Иоанну Предтечи, да. Вот удивительно, эта икона и сохранилась. Со святыми, изображенными на иконах, Паша разговаривала как живыми людьми. К примеру, она могла подойти к иконе Николая Чудотворца и с ним разговаривать. Николай Чудотворец, я пальчик ушибла. Что, или сам живет, или полечить? То есть она не только задавала вопросы, но и, конечно, слышала ответы. Пресвятую Богородицу Паша называла «маменька за стеклышком». Клала цветы к иконе, и если человек грешил, говорила: «маменьку обижаешь». Вот такое у нее было теплое отношение. А также у Паши висело распятие. Вот это не Пашино распятие, но это привезено из соседнего села. Также стоял стол и стулья. Вот это не просто куплено в антикварном магазине, а привезено из Арзамаса, из дома Николая Александровича Доброхотова. Был такой человек, который принял священство уже практически во время советской власти, и понятно, чем это могло закончиться. Он священномученик ныне. И вот он укрывал у себя многих сестер, в том числе и Дивеевские, годы гонений. Вот из его дома эта мебель привезена. Мы здесь можем увидеть и прялочку. Паша прила пряжу или делала четки, или ткала холст. Вот здесь вот часть холста сохранилась, и ниточки. Все это в обители очень, очень ценилось, потому что все это делалось с молитвой. Есть такая брошюрка Паша Саровская юродивая. Обратите внимание на год издания. 1913. А Паша скончался в 1915. То есть при ее жизни уже была такая известность, что вот выпускали даже брошюрки.
1: Священномученик, митрополит Петроградский Серафим Чичагов, общавшийся с ней в те замечательные 2 года его пребывания в Дивееве, когда он создавал Серафимо-Дивеевскую летопись, описал внешний облик блаженной старицы Паши Саровской. Типичная наружность ее бывает весьма разнохарактерна, смотря по настроению внутреннего духа. То чрезмерно строгая, сердитая и грозная, то ласковая и добрая, то горько-горько грустная. Но от доброго взгляда ее каждый человек приходит в невыразимый восторг. Детские добрые, светлые, глубокие и ясные глаза ее поражают настолько, что исчезает всякое сомнение в ее чистоте, праведности и высоком подвиге. Они свидетельствуют, что все эти странности ее, иносказательный разговор, строгие выговоры и выходки – лишь наружная оболочка, преднамеренно скрывающая величайшее смирение, кротость, любовь и сострадание. Тому, кто испытает ее взор на себе, так и хочется броситься, обнять и расцеловать ее. Что же это за неповторимый, непостижимый подвиг Христа ради юродивых?
2: Подвиг юродства Христа ради – это вообще особый подвиг. И призывает Господь, как говорит батюшка Серафим, на этот подвиг, только сильный духом и телом. Подвиг особый, то есть такие люди сознательно отказываются от земных благ, от своих родных, и внешне они отказываются от своего логического рассудка, то есть от того высшего дара, который Господь дает только человеку. Это такой подвиг высшей аскезы. Всегда были люди, которые почитали блаженных, и всегда были люди, которые их не признавали. Это нормально. И действительно, блаженные были всегда. Вот, кстати, что касается блаженной Пелагеи Ивановны, то ее очень почитала матушка Мария Ушакова, первая Дивеевская игуменья. И ничего не предпринимала без ее совета, без ее благословения.
1: В центре Пашиной комнатки стоит стол, на котором расставлена красивая фарфоровая посуда, самовар. За столом Паша могла принимать гостей. А рядом находится кровать, вся заставленная куклами, совершенно разными, старинными, от совсем крохотных до больших. Паша любила показывать на куклах проблемы пришедшего к ней человека.
2: Стояла также у Паши кровать. Это подлинная кровать Дивеевских сестер. Но Пашу всю кровать практически у Паши занимали куклы. Кукол она очень любила. И с помощью кукол могла предсказать человеку, что его ждет, или обличить человека в грехах. Заходил человек, Паша брала куклу, начинала называть ее грехи. Человек понимал, что грехов у куклы быть не может, а речь идет о нем. Ну, а также она предсказала и рождение наследника с помощью куклы.
1: Рядом с киотом расположен большой портрет государя, царя страстотерпца Николая II. Событие, когда блаженная Параскева удостоилась великой чести принимать императора российского, его супругу, государиню Александру Федоровну, обросло многими подробностями. В Серафимо-Дивеевском женском монастыре ко всему относится с тщательным исследованием и принимает лишь достоверные сведения, о которых рассказала монахиня Макария Агудина. О пребывании царской семьи в обители остались документальные записи. Где и сколько по времени пробыл царь-царица и вдовствующая императрица Мария Федоровна и великие князья. Но вот отведенное по протоколу время пребывания в келье блаженной было во многом превышено. Таким значительным оказался разговор.
3: Мы пока не знаем, насколько это правдивая история, потому что версий на самом деле существует две. А блаженной Параскеве Ивановне царская семья уже знала. Они знали, что она проживает в обители, и имели намерение встретиться с ней. И когда царственные особы приехали в Дивеево, первое, что они сделали, посетили Троицкий собор, поклонились нашим святыням, иконе Божией Матери батюшки Серафима, перед которой он молился в своей келье, иконе Спасителя. Чудотворная икона у нас такая почиталась раньше, сейчас ее нет в монастыре. И потом они прошли в настоятельские покои. Там попросил царь справить службу быстро, но благоговейно за один час. И это было совершено в храме в честь Марии Магдалины Равноапостольной. Служба так понравилась царю, что он наградил служащего священника наградным крестом с украшениями и благодарил очень. Потом пили чай, а потом именно царь и царица без великих князей. Те потом поехали уже, и царица Мария Федоровна потом поехали к Параскеве Ивановне. А вот царь и царица отправились вдвоем. Они пришли к Параскеве Ивановне, к приходу царя готовились и всю мебель вынесли. И хотели постелить ковры, чтобы почетно принять царя и царицу. Но по одним воспоминаниям Паша сказала: «Садитесь». И якобы государь и государыня сели на пол. Но я, конечно, в этом сомневаюсь. Вот, наверное, все-таки принесли достаточно быстро стулья, и сели они уже чинно и благородно, как и положено. Дальше был разговор. Что говорила блаженная, царь и царица сами не понимали. Они попросили: «Старшая, при ней останьтесь с нами». Вот. И благодаря этому сохранились воспоминания о том, о чем шел разговор при этой встрече. Эти воспоминания выглядят так. Блаженная Параскева сказала царю: «Государь, садись с престола сам». Александра Федоровна сказала: «Не верю». А блаженная Параскева протянула ей красную тряпочку и сказала: «Это на штанишке вашему сынишке. Когда родится, вспомните меня. Ровно через год родился долгожданный царевич Алексей». Не верить в предсказание блаженной уже не было оснований. Потом сели чай пить. И когда царь потянулся за сахарницей, желая насыпать себе сахара, по другому варианту, за вареньем, блаженная резко отодвинула и сказала строго: «Пей так». И так было три раза. И царь это воспринял тоже как предсказание о несладких грядущих временах. Интересно, что сохранилось воспоминание одной из художниц, которая участвовала в оформлении триумфальных арок, которые встречали царя и царицу. Она была близка к царственным особам. Она спросила царицу Александру Федоровну, было ли такое, и та подтвердила: «Да, было». А потом блаженная навертела целый узел всякой всячины, чего только туда не положила. И сахарную головку, еще всякой всячины. Еле завязала этот узел, протянула царю и сказала: «Государь, неси сам», то есть проводила его в дальний путь.
1: Сохранилась удивительная фотография, представленная на сайте Серафима Дивеевского монастыря, где государь с государыней у домика блаженной Параскевы ожидают множество монахинь, выстроенных в ряд. Только вышедшие оттуда царственные супруги явно взволнованы. Александра Федоровна низко склонила голову. Сохранили свидетельство, что она, слушая слова блаженной, была в предобморочном состоянии. Монахиня Макария поделилась, что для государя было сохранено письмо самого святого преподобного Серафима Саровского, о котором очевидцы вспоминали как о достоверном документе.
3: Интересно, что царь в тот свой визит получил два предсказания о том, что ожидает нашу страну в будущем. Ну, если верить вот этим описаниям, значит, от блаженной Параскевы Ивановны, а второе предсказание от самого батюшки Серафима. Конечно, в 1903 году преподобный Серафим уже скончался, и даже состоялось его прославление в сонме святых. Но вот еще при жизни он написал письмо, запечатал его хлебным мякишем, протянул это письмо Мотовилову и сказал: «Когда царь и все царские особы приедут в Дивеево, надо это письмо передать царю, но ты до этого времени не доживешь, а супруга твоя доживет. Пусть она это письмо и передаст царю». Так все и было. Царь и царица посетили Елену Ивановну Мотовилову, и она отдала это письмо. И тоже по свидетельству очевидцев, царь, прочитав его, горько-горько заплакал. Об этом письме есть свидетельство более позднего времени. Княгиня Урусова в своих воспоминаниях писала, что она видела это письмо Ей показал его граф Алсуфьев, который в то время занимался созданием музея из закрытой Троицы Сергиевой Лаврии. И она, прочитав это письмо, обратила внимание, что обещано было падение самодержавия, но что через такое-то время, в таком-то году, который ей показался очень и очень далеким, но, насколько она помнила, это был где-то 47-й примерно год, было обещано возрождение России. Вот такие свидетельства сохранились. Есть еще, например, афонское свидетельство. Там подвязался среди братьев Пантелеимонова монастыря губернатор Болотов, принявший монашеский сан. Он говорил, что он присутствовал при разговоре царя и царицы с блаженной Параскевой, и он не слышал таких слов. Сам царь оставил такое свидетельство в своем дневнике. Были у блаженной Параскевы Ивановны, любопытно было свидание с нею.
1: Наталья Евгеньевна, указывая на портрет царя-мученика, государя Николая Александровича, рассказала, как Паша Саровская, когда еще царь не удостоился мученического венца, на коленях молилась пред его образом.
2: Паша, в свою очередь, очень почитала государя. Висело у нее два портрета. Это вот тоже старинный портрет, но у нее было два. На одном государь был изображен во весь рост, а на другом царская семья. Она часто молилась перед портретом государя, стоя на коленях. И сестры ее спрашивали, помогая подняться с колен, спрашивали: «Маменька, ну что ж ты молишься на живого человека?» А Паша на это отвечала: «Глупые вы, он будет выше всех царей. Не знай преподобный, не знай мученик». И, как вспоминает, она уже перед портретом государя, перед портретом царской семьи молилась: «Святые царственные мученики, молите Бога о нас». Да. А в 1915 году, незадолго до своей кончины, она скончалась в 15 году, Паша сняла портрет государя со стены, поцеловала его в ножки и сказала: «Миленький», уже при конце, 15-й год. То есть все это ей было открыто.
1: В этой келье необыкновенная атмосфера. Оттуда не хочется уходить, как в дальней пустыньке преподобного Серафима в Саровском лесу. Хочется сесть на лавочку и ждать, что же расскажет тебе блаженная, какую вручит куклу, каким напоит чаем. Здесь особенная теплота и тишина.
3: Вы знаете, Наташа, здесь удивительная атмосфера.
2: Да, конечно. Здесь многие святые и жили, и побывали. Блаженная Паша, блаженная Мария Ивановна, посвящена мученице Серафим Чичагов, да, Николай II, Александра Федоровна. Вот только так, как говорится, навскидку, да? Сейчас причислены к лику святых. Сколько сестер сюда приходило? То есть атмосфера здесь сохраняется. И вот святейший патриарх Кирилл здесь побывал. Вслед за ним, обычно вот я в конце экскурсии говорю, что хочется пожелать всем, чтобы вот эта атмосфера, вот эта благодать, которая здесь есть, чтобы она как можно дольше у нас сохранялась. Вот этой благодатью можно здесь напитаться. Бываю здесь именно в этой келье.
1: Общаясь с сестрами монастыря, я узнала, что они сами очень любят приходить в домик блаженной Параскевы. Об этом сказала монахиня Тавифа Дарий.
4: А почему они так и шли с самого начала блаженные? Если вот Параскева, она сначала сколько на лет... Я забыла, сколько лет она была в землянке в Саровском лесу жила. Ну как вот можно? А потом уже пришла в Дивеево. 120 лет прожила. Вы не были в Саровском?
5: Да. Ой, просто удивительно. Там какое-то... Заходишь, там совершенно другое состояние. Там хочешь ту атмосферу, которая была. Это же ее куклы. Просто я все время как захожу туда, у меня же прям думаю, о, попала. Говорил, в те годы. Там великая благодать. И от вещей. Вот что-то такое особенное там в домике.
6: А вот там, где они лежат, тоже, мне кажется, да, какие-то удивительные храмы.
5: Да, даже вот там мне постоянно мозг глухает. Вы заметили?
1: Сейчас мощи блаженных Дивеевских пребывают в соборе Казанской иконы Божией Матери, соединяя в одно пространство несколько пределов храма. Так и переходила эта доля блаженная от одной подвижницы к другой. Паша много лет пребывала в Саровском лесу. Около 30 лет жила в землянках, как преподобный Серафим в затворе, рядом с лесным зверьем. Кто может поведать о ее подвиге? Когда Паша Саровская однажды пришла в Дивеево, Пелагея Ивановна пригрозила ей кулачком и сказала: «Рано!» Или в последние годы жизни блаженной Пелагеи, блаженная Параскева, пришла окончательно в обитель. Для сестер монастыря путь блаженных прежде всего становится наукой смирения. Об этом сказала монахиня Романа Дорофеева.
7: Непостижимые подвиги блаженные несли, конечно, уму нашему не постичь этого, просто потому что мы не можем, читая ее житие, мы поражаемся, какие, казалось бы, по земным меркам, как будто она была не в себе. То есть сумасшедшие ее там считали, там, что она просто буянит, просто блажит там все. Многие даже, вот келеницы били даже, там как-то, там были даже конфликты серьезно с келеницами были. То есть там подвиги такие, как когда человек уже, его считают вообще ненормальным, он это несет всю жизнь. Вот это клеймо на себе несет, это величайшее смирение вырабатывается таким образом. Просто такое смирение, которое, ну, очень высокой степени блаженные вот несут такой подвиг, что всех и считают вот дурачками и дурочками. Это самое первое добродетель христианства — это смирение. И они достигают вот таким способом, казалось бы, по земным меркам просто ужасным способом. Ну как, сами себя они настолько бичуют этим, и жизнь какая получается, что вся направленная к небесам, то здесь на земле ничего, даже им по земным меркам никаких благ таких, которые...
6: Есть,
7: да, настолько жизнь тяжелая, что обычному человеку покажется это просто невыносимо. Да, они несли с Божьей помощью, и Господь укреплял, и не достигали, до Царства Небесного достигли такими вот величайшими трудами.
1: Когда знакомишься с жизнью дивеевских блаженных, понимаешь, что их Господь вел очень скорбным путем, но их сила духа и смирение помогала им выдержать все испытания. Блаженную Параскеву, как и преподобного Серафима Саровского, до смерти изувечили разбойники. Когда она еще жила в селе после кончины мужа, Ирина, как ее звали, категорически отказалась выйти замуж второй раз. И после того, как ее в помещичьем доме, где она трудилась, жестоко избили, обвинив в краже холстов, она убежала в Киев. И там при старцах приняла монашеский образ и послушание юродства Христа ради. Ее вернули господам, она вновь убежала. Ее абсолютное подчинение своей воле, воле Божией, помогало ей преодолевать все испытания. Внешне она производила впечатление несгибаемого воина. Высокая, статная, белокурая крестьянка со стриженными волосами, как Мария Египетская, она и подвязалась в лесу, как древняя подвижница, скрывая свои подвиги. Мне посчастливилось пообщаться в храме, где лежат дивеевские блаженные, в пределе священномученика митрополита Петроградского Серафима Чичагова с клириком монастыря Иреем Алексеем Курносовым. И я спросила батюшку о блаженных, их особенном пути в Боге.
8: Практически это одна и та же эпоха была. Они одновременно существовали. Они. Некоторые блаженные были от батюшки Серафима, он их благословлял на подвиг. Кто-то был просто их преемниками. Там преподобные тоже жили. Они практически все жили плюс-минус в одно время. Все до революции они жили. Они, можно сказать, все жили в одну эпоху. Просто то время может показаться расцветом для монастыря, но они были, может быть, промыслительно нужны для того, чтобы как раз-таки монастырь утвердился вот за такие явные подвиги. То есть все встало, как говорится, на свои места. Ведь есть в Дивеево еще и непрославленные святые там, сейчас игуменья Мария Ушакова, допустим. Да, это те люди, которые созидали монастырь таким, каким он должен был быть. И по благословению преподобного, и Божией Матери. Ну, а все в разных просто состояниях. Кто как это мог воспринять? Кто мог воспринять через юродство? Кто мог через монашеский подвиг? Он просто живет в Боге. Тот человек, который живет в Боге, традиции не важны. Они становятся лишь только условием некоторым. Это так может показаться, что они живут вне традиции, ну, допустим. Но те же юродивые Христа ради, может быть, внешне они выглядели как-то нетрадиционно для нас, ну, в смысле, некультурно они выглядели, но это не значит, что они не были в традициях. То есть они были в традиции и были в очень глубоком внимании к себе на самом деле. Просто мы так их воспринимаем, что что-то нечто особенное. Ну, и допустим, если взять преподобных, да, вот самого Серафима, он тоже жил вне традиций. Мало было монахов таких в Саровской обители, чтобы так жили. Или Сергий Радонежский преподобный. Они все жили интересно, по-своему жили. И как все. Они не были людьми системы. Они были не системными людьми. Поэтому часто их и не понимали. Вот, допустим, Серафима Саровского и братья порой не понимало. Ну, жил он вольно, по-своему, по-своему. духовно, но по-своему, не так, как все.
1: Как часто приезжая в святое место, мы пытаемся поступать так, как делают окружающие, редко присматриваясь к поведению насельников и насельниц монастыря. Мы смотрим на мирян. Иногда традиции поведения в обители проявляются очень ярко. Дивеевы все идут по святой Богородичной канавке или приходят на службу в Троицкий собор к мощам преподобного и поют нараспев молебен с акафистом преподобному Серафиму Саровскому вместе с сестрами. Но получается ли у нас отстраниться от суеты и по-настоящему почувствовать дух монастыря? Батюшка сказал, что в этом нам следует быть более внимательными.
8: Допустим, вот вы подошли к раке, вам раку открыли, а кому-то через стекло. И человек думает: ой, я только через стекло. А другой человек вообще стоит в приторе, говорит: да я счастлив, что я просто здесь постоял. И уходит более радостно, чем вы, кому открыли раку, тот человек, который положился через стекло, а тот, который просто стоял в приторе и ушел, он ушел более целым. Потому что ему не сопутствовали эти внешние отвлекающие маневры. Они не важны. Это часто бывает так. Ну, так это и есть, на самом деле. Вот бывает там, ну, у нас же в монастыре очень много вот народу приезжает, да, много. И все равно всегда хотят быть первыми. Но если вот так вот даже условно представить, вот вы, казалось бы, там, не знаю, преподобный Серафим Саровский в очереди, куда бы он встал? Да, конечно, он встал бы в самый конец. Понятно, по определению. То есть он не пошел в этот опыт, ему не надо вообще. Он, конечно, встал бы либо в конец, либо вообще не встал в эту очередь. То есть я думаю так. Так же и Христос, да? То есть поэтому, когда мы хотим найти Бога, мы должны быть самыми последними. Если уж позовут нас вперед, то это просто нам честь. Господь говорит: сядь последний за стол, позовут, просто тебе честь, значит, оказали. Вот и все. А мы именно уже знаем, куда нам сесть. Мы приходим и говорим: а знаете, кто я? Ага, проходите. Конечно, и мы уже перестаем быть чувствительным к другим ценностям, другим, так скажем, волнам, которые около нас вибрируют. Уже начинаем их не замечать.
1: А вот блаженные, например, они как раз свято, да? Свято внешность.
8: Ну, да, преодолевали. Они как бы ее просто пренебрегали этой внешней стороной, будем так говорить, пренебрегали этой внешней стороной специально, сознательно. И уже вели только духовную жизнь.
1: Серафима Дивеевской летописи священномученик Серафим Чичагов рассказывает еще об одной блаженной, которая упокоилась также за стенами Троицкого собора. Блаженная Наталья Дмитриевна. Она получила от своего старца послушание знать лишь порог храма, трапезной и своей кельи, которую никогда никого не пускала. Когда она уже состарилась, она иногда целыми неделями, месяцами не выходила из церкви. Так там и жила. Общение ее с людьми было очень странным. Она заставляла их то приближаться к ней, то пятиться назад. А в это время молилась за человека и ждала, когда услышит о нем волю Божью. Сама двигалась все время как бы боком, что казалось смешным для окружающих. Какими неожиданными поступками она удивляла всех. Но речь ее, основанная на словах Евангелия, которые она все время читала, приоткрывала ее путь непрестанной молитвой и жизнью в Боге. Но мне думается, самым главным подвигом блаженных было то, как они могли вести себя в крайних обстоятельствах, когда происходили неординарные, особенные события, нарушавшие жизнь монастыря. К ним относятся времена Дивеевской смуты, когда Дивеевская община с болью и криком рождалась, как великая русская монашеская обитель. Тогда блаженные и старицы монастыря поистине совершили свой неповторимый подвиг в битве за родное Дивеево. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу про Свято-Троицкий, Серафимо-Дивеевский женский монастырь и Дивеевских блаженных.

0: места и люди. В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
1: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.
0: Места и люди.

0: В жизни любого сообщества, страны, семьи, общины, организации бывают такие периоды, когда, кажется, все рушится. Это зависит от некоторых людей, которые возмутили мир на этом пространстве. Но страшнее всего то, что они становятся ловушкой для многих других, и они открыты для зла. И зло, тьма начинают теснить. Если в тех людях, которые вовлечены в эти события, не хватает веры, любви, доброты, милосердия, если нет рядом тех, кто может помочь разрешиться этой ситуации, может произойти непоправимое. Так в Дивеевской общине в 1861 году, когда там пребывала блаженная Пелагея Ивановна, чьи мощи находятся в Верхнем храме в честь Рождества Христова, Казанского собора, монастыря, который встречает вас в обители самым первым, началась настоящая драма – смута. Вклад блаженных в преодоление этой смуты в Дивееве, когда Священный Синод уже определил создание Свято-Троицкого, Серафима Дивеевского, женского монастыря, огромный. Они поднялись на защиту, как воины, на генеральное сражение. Они творили, казалось, немыслимое. Блаженная Пелагея, весь день и ночь простоявшая со своими келейницами под проливным дождем, когда встречали нижегородского архиерея, плакала, предрекая, что на Дивеево надвигаются тучи, не находила себе места, тосковала. Все рушила и разбивала в келье. Не хотела успокоиться, предсказывая страшное смятение. Архиерея встретила пощечиной. Прасковья Семеновна Милюкова, сестра преподобной Марфы Дивеевской, блаженная старица, пришедшая в общину еще в то время, когда ее кормлял сам батюшка Серафим, по его предсказанию, тоже начала юродствовать в эти дни. Она разбила окно в трапезной, со всей силой бросив в него большую просфору, поданную ей архиереем. Выплеснула на него из стакана воду, тем самым показывая, что он оказался на чужой стороне. Сестры обители разделились на две половины. Одна, меньшая, около 40 человек, приняла сторону новой выдвинутой игумени монастыря. А другие, 400 сестер, на коленях умоляли владыку оставить прежнюю настоятельницу, которая впоследствии, когда мир в обители восстановился, привела Дивеево в такой порядок, что и до революции, и в наши дни благословенная Дивеево является украшением Русской Православной Церкви. Это была игуменья Мария Ушакова. И огромный вклад в усмирение этой бури, о которой предсказывали святой преподобный Серафим Саровский и блаженные, нес святитель, митрополит московский и коломенский Филарет Дроздов. Только его, просвещенному светом истины великому уму, удалось так ясно представить и царю, и священному синоду ход дел в Дивееве, что он спас его от духовного разорения, неверного пути. Блаженные, вместе с великим пастырем церкви, которого называли природным патриархом российским, вложили столько сил, умения, любви во дворение мира в Дивееве, что мы можем только поражаться, как 80-летнему старцу-митрополиту это оказалось под силу. Им были написаны около 300 страниц представленного синод дела о Дивеевской смуте. Сколько прекрасных проповедей, сколько чудесных писем он мог бы еще написать. Но святитель Филарет за 6 лет до своей кончины, так же, как дивеевские блаженные, поддержал обитель в этой духовной битве. К нему присоединился и тамбовский архиерей, святитель Феофан Затворник, епископ Вышинский, промыслом Божьим поставленный в эти годы на Тамбовскую кафедру, когда Дивеевский монастырь перевели в Тамбовскую епархию. Молился за обители преподобный Антоний, наместник Троицы Сергиевой Лавры. Все эти святые люди прозревали, какое значение будет иметь Дивеевский монастырь для России, стараясь восстановить там мир. Только в наши дни можно по-настоящему оценить, осознать значимость этой борьбы, которая велась блаженными на своем языке. И сейчас в храме Рождества Христова мы можем видеть знак благодарности за эти труды от современных насельниц монастыря. Рядом с мощами блаженных стоят самые красивые композиции цветов. Но и они лишь отголосок той красоты, которую скрывали от посторонних глаз эти удивительные старицы, блаженные дивеевские, Пелагея, Параскева и Мария. Мы стояли с экскурсоводом паломнической службы Натальей Евгеньевной Уманец в домике Паши Саровской, где висит портрет Пелагеи Ивановны на смертном одре. И лицо ее сияет неземной красотой.
1: Пелагею Ивановну действительно сюда благословил сам батюшка Серафим. Вот ее портрет. Да, вот здесь она на смертном одре. Священномученик Серафим Чичагов писал, что блаженные или юродивые Христа ради направляются сюда, чтобы охранять сестер от нападок нечистой силы, которые ведомы им, то есть блаженным, по их дару прозорливости. Батюшка Серафим говорил сестрам, что такого, как я, отца вам больше не будет. Я искал вам отца, но не нашел. И вот, может быть, поэтому он сюда благословил Пелагею Ивановну Серебренникову, которой было тогда 18 лет. Жила она в Арзамасе, мать против воли выдала замуж. И вот они приехали через год к батюшке Серафиму, он завел ее в свою келью. Там десятки и сотни людей его ждали, но вот Пелагею он выделил, завел свою келью, говорил с ней несколько часов, после чего вывел за руку, поклонился в ноги, дал четки и сказал: «Иди в мое Дивеево, будешь ты свет миру, и многие тобою спасутся». Пелагея Ивановна была замужем, конечно, сюда она прийти не могла сразу, она возвращается в Арзамас, начинает там ее родствовать, то есть выполняя благословение батюшки Серафима. Убегает из дома, безобразно кричит на улицах, а ночами молится. И вот такое поведение, конечно, не нравилось ее родным. Муж ее уговаривал, потом стал избивать, потом посадил на цепь, чтобы она никуда не сбегала. Несколько лет так продолжалось. Когда муж от Пелагеи Ивановны отказался, дивеевские монахини привезли ее сюда. Здесь она жила до конца своей жизни. Вот обратите внимание, что батюшка Серафим скончался в 1833 году, а Пелагея Ивановна скончалась в 1884. Вот практически полвека, да, когда Пелагея Ивановна здесь защищала дивеевских сестер, создавала вот этот молитвенный покров, чтобы сестры без молитвы никогда не оставались. Вот это была ее роль, как и других блаженных. И, как говорил батюшка Серафим, блаженные в Дивееве никогда не переведутся. Действительно, после кончины блаженной Пелагеи Ивановны здесь поселилась блаженная Паша Саровская.
0: Священномученик Серафим Чичугов, митрополит Петроградский, описавший Серафима Дивеевской летописи «Пусть блаженная Пелагея Ивановна», изложил рассказ ее келейницы Анны Герасимовны, как она молилась. Дар слез был у Пелагеи Ивановны замечательный, но прежде она плакала более тайком, скрытно. Помню, раз схватилась я ее, уж очень долго ее не было. Искали, искали, нигде не нашли. Пошла я в поле и вижу, сидит она у кирпичных сараев и так-то горько плачет, словно река льется. Надорвалось даже у меня сердце на нее глядя. Ух, думаю, что это как она плачет, уж не побил ли кто ее? Так думаю, с малого-то моего разума, глупого. А она, моя голубушка, мне и говорит: «Нет, батюшка, это я так. Надо мне уж так-то плакать. Вот я и плачу». А года вот за 4 до смерти своей, как слышно стало, что у нас творится на Руси, какие пакости да беззакония, то уж как она сердечная, бывало, плакала-то, уж и не скрывалась, и почти не переставала плакать. Глаза даже в ней загноились, заболели от этих слез. «Что это значит, матушка?» — говорю я. «Что ты все так страшно плачешь?» «Эх, Семен, — говорит она, — если бы ты знала это, весь бы свет теперь заставила плакать. Как прозревали судьбы русские, великие дивеевские блаженные, и такими трудами и молитвами они старались сохранить родное Дивеево. Но последняя старица обители перед революцией, блаженная Мария Ивановна, предсказала открытие монастыря».
1: Мария Ивановна – одной из послушниц дивеевских. Я о ней вспоминала, Маргарита Локтионова, в связи с колоколом. Да, вот она была звонаркой, звонила на колокольне. И вот Мария Ивановна ей говорила: «А тебя Фрося», Фрося ее звали, послушница Фрося была, потом она монашество приняла с именем Маргарита. «Тебя, Фрося, мы позовем номер 338». И потом номер 338 матушка Фрося получила в ташкентской ссылке. Да, вот так правоблаженные сбывались. И сестры ее спрашивали, зная ее прозорливость: «Мария Ивановна, а будет ли монастырь?» Она стучала кулачком по столу и говорила: «Будет, будет, обязательно будет». Трем из дивеевских сестер блаженная Мария Ивановна предсказала, что они доживут до настоящего монастыря. То есть из тех сестер, которые жили здесь до закрытия, до 27-го года. Так и произошло. То есть матушка Маргарита, да, вот которая матушка Прося, она дожила до 97-го года, то есть 5 лет жила вновь здесь на монастырской территории. Похоронена тоже за алтарем Троицкого собора. А две дивеевских сестры дожили до года открытия монастыря, то есть до 95-го. Так что вот так сбылись предсказания блаженной Марии Ивановны. Скончалась она в 1931 году.
0: Мне посчастливилось пообщаться в обители с сестрами, которые застали в живых монахиню Маргариту Локтионову. Регент Серафима Дивеевского монастыря монахиня Елена Царахова вспоминала, что матушка Маргарита тоже обладала многими духовными дарами.
2: Матушка Маргарита – это наша последняя дивеевская сестра, которая почела на 97-м году жизни, и она дожила до открытия монастыря. Вот она пришла в монастырь в старый дореволюционный перед вот этими событиями уже революционными, и застала разгон обители в 27-м году. И потом, по сути, всю жизнь она прожила в миру, если так. Она недолго жила в монастыре, потому что, ну, монастырь закрыли. И большую часть жизни она прожила вот монахиней в миру. И Господь ее сподобил именно дожить до начала. Никто не дожил, только матушка Маргарита дожила. И ее могила находится за алтарем Троицкого собора.
3: Она была какая-то особенная?
2: Матушка Маргарита, она была прозорливой. В ней самое главное – это была ее доброта и простота, и чувство юмора. Вот это мне сразу запомнилось и очень понравилось. От нее исходила такая вот, именно, знаете, вот настоящая простота монашеская. И я бы даже больше сказала, я почувствовала настоящий вот этот вот традиционный монашеский дух. Она была с большим чувством юмора. И она говорила все немножко в шутку, и как бы у нее такая была еще и самоирония. Помню, она как-то пошутила про замужество. Она говорит, да я и сейчас хочу замуж. Но на самом деле, конечно, там был такой дух высочайший. Она была, да, прозорливая. Со мной была сестра, моя землячка, с которой мы переписывались какое-то время, пока я не пришла в монастырь. Это она меня привела как раз к матушке Маргарите. Она ей тогда предсказала, что она будет нести послушание не в самом Дивееве. Но тогда, в тот момент, она была здесь на послушании. И не, как казалось бы, ничто не указывало, не предвещало, что ее куда-то пошлют в другое место. А она ей как-то прикровенно смотрит на нее и вдруг говорит, а у нас были и в Петергофе, и в Москве по дворе, и в Харькове. И все были дивеевские. И знаете, через несколько лет, сначала она была на скиту, потом ее послали на Московское подворье. Сейчас она на Нижегородском подворье. Так вот. Я это очень хорошо запомнила, потому что испугалась вместе с ней, как бы за нее. И думаю, как-то странно. И я поняла, что она непростая монахиня, что что-то она ей предсказывает.
3: Монахиня Елена поделила, что приехав в монастырь, который только начинал свое возрождение, храмы еще не были отреставрированы, но дух монастыря сохранялся, несмотря на долгие годы забвения и поругания, когда верующим по Богородичной канавке-то не разрешали ходить и преследовали их за это. И сестры обители жили в миру, но они сохранили не только вещи преподобного Серафима, но и сам дух Дивеевского монастыря.
2: Она меня привлекла именно вот своим духом. Это был несовременный дух. У меня всегда была такая мечта. Я думаю, как бы хорошо было бы хоть на часок попасть в старое Дивеево, хоть бы, чтобы вот почувствовать вот этот дух. Для меня это очень важно. Поэтому, когда я попала первый раз в Дивеево, это же только-только началась вот эта оттепель, и люди стали приходить к Богу, воцерковляться. И дух был сильнейший, необыкновенный. Все дышало именно духом. И в Дивеево, несмотря на то, что еще не было монастыря, как-то вот так сложилось. У меня такое чувство было, как будто я попала, знаете, на прославление преподобного в 1903 году. Особенно, когда мы пришли со своей соседкой в Преображенский собор, а там же ничего, естественно, не было. Были просто расставлены кровати в большом количестве с солдатскими синими одеялами. Это как гостиница была в Преображенский. Вокруг вообще что-то невероятное вообще творилось. Огромное количество людей, битком забит вот этот собор пустой. Все сосредоточены на молитве, кто там пел, кто читал. Я даже видела каких-то, не знаю, псевдо или по-настоящему блаженные, какие-то ходили и чмокали буквально иконы, как, знаете, как описывали, как блаженная Паша Саровская, она, да, подходила и маменька, и спрашивала благословения у Царицы Небесной. И вот я просто, знаете, это вот как будто какая-то экранизация вот всего того, что я читала в житии. Это было, с одной стороны, ну, невероятное зрелище, невероятное. Я никогда это не забуду. Впечатление сильнейшее. Я думаю, вот в такое Дивеево я хочу.
3: Блаженная Параскева Ивановна почила в 1915 году, а блаженная Мария Ивановна дожила до 1931 года. Она вела себя иногда так эпатажно, что ее келейницы просили перед приходом именитых особ быть потише и осторожнее в словах. Но она ничего не боялась, даже заявив однажды одному из представителей партаппарата нелестную правду о большевиках. успокоила келенец, что никто их не тронет. Наталья Евгеньевна рассказала, как вела себя блаженная Мария Ивановна.
1: Мария Ивановна очень сильно ругалась. Бывало, что сестры, зажав уши, убегали из кельи и говорили: «Мария Ивановна, что ж ты так ругаешься? Вот наша мамашенька Паша, она никогда так не ругалась». А Мария Ивановна отвечала: «Хорошо было Паше блажить при царе Николае, попробуй поблажи при советской власти». И ленница блаженной Марии Ивановны говорила: «У меня от тебя голова болит. Ты уж чего не скажи, про царя не скажи. Какой-то высокий чин советский, а они приходили». Всех интересовал вопрос, что же будет дальше. А приходили к блаженной Марии Ивановне. И вот должен был прийти высокий советский чин. И келеница ей говорит: «Ты вот молчи, про царя не скажи». А как раз был сам разгар голода. И вот Мария Ивановна махнула рукой, сказала: «Ничего не скажу». Она умела быстро и хорошо говорить, очень хорошо рифмовала. И вот как только этот чин вошел, она заговорила скороговоркой: «Был Николашка, была крупа и кашка, а сейчас новый режим, все голодные лежим». Вот в таком духе келеница была в ужасе. Этот высокий чин ушел. Она говорит: «Ну все, теперь нам не сдобровать». А Мария Ивановна опять махнула рукой, сказала: «А ничего не будет». И вот действительно никаких последствий не вызвала.
3: Блаженная Мария Ивановна Федина родилась в Тамбовской губернии в крестьянской семье. Она рано осталась без родителей, в 13 лет. Родные ее не признавали, и она, отпросившись на богомолье в Саров, та в свою деревню уже и не вернулась. Ходила по окрестным селениям, полям и лесам, в холоде, голоде, странствовала. Часто была в Серафимо-Дивеевском монастыре. Сестры ее старались приодеть, но она возвращалась всегда в разодранной ветвями и собаками одежде, с ранами на теле, клещами, но никогда ни на что не жаловалась. Многим она казалась простой грязной нищенкой. Но селяне замечали, что если она

0: Искренне, не боялась ничего, жила в Боге, как научили ее святые предшественницы, и открыл Господь. Клирик монастыря Ирий Алексей Курносов поделился, что такое дерзновение сейчас трудно встретить, хотя и подвижники есть, и старцы на Руси не переведутся.
1: Батюшка, ну получается, что вот в духовной жизни одно из главных условий – это доверие Богу, а второе – это дерзновение, чтобы идти,
2: да, до тем... Совершенно верно. Довериться и дерзновенно совершать, без сомнений. Не дерзостно, а именно дерзновенно. То есть, как бы не сомневаясь, кто бы он тебе не определил, ты ему доверяешь и это делаешь. Какие препятствия не были бы на пути. Поэтому часто некоторые святые там даже императоров обличали там, не потому, что они хотели как-то унизить императоров или там как человека их унизить, да, а потому что так Бог им на сердце положил. Это их был путь, путь их исповедничества порой там, да, то есть как бы вот такое было. Проблема не в том, что нет учителей, проблема в том, что нет этих учеников. А учителя-то на самом деле есть. Есть у кого учиться, потому что в духовной жизни много людей. Просто проблема в том, что часто человеку его какие-то внутренние качества, ну, не дают ему вот это вот дерзновение учиться. Поэтому он ничему не учится. Он страдает, его грех мучает, но в том же время он не хочет, чтобы его кто-то учил.
1: Расстаться с грехом не хочет?
2: Чтобы его учил. Расстаться с грехом он, может быть, и хочет, но он хочет, знаете как, дайте мне таблетку, я выпью и уйду от вас.
1: Да, так точно.
0: Батюшка, рассказывая о Дивеевске блаженных, визите государя Николая II, императрицы Александры Федоровны, блаженной Паши Саровской. Сказал, что государь был настолько чуток духовной жизни, что смог пройти свой путь с таким достоинством, разглядев в преподобном Серафиме великого русского угодника Божия.
1: Он со смирением все это достойно прошел. Это именно благодаря его правильному отношению к Богу?
2: Совершенно верно. То есть их семья, она была очень, ну, доверительно верующей по отношению к Богу. И, естественно, у них это и получилось. Причем они сумели просто удивительным образом воспитать чудно своих детей достойно. То есть ведь всей семьей пройти такой путь – это очень удивительно. При всех, может быть, как мы пытаемся порой выявить их недостатков, которые, может быть, у них были явно, да, там, говоришь, что там император курил, там, или еще чуть какие-то такие вещи, да, ну, путь от нее прошли очень глубоким. И воспитание у них было не просто нравственное у их детей, а именно духовно грамотным было воспитание. Потому что без такого, без духовной жизни пройти такой путь просто было невозможно. Ну, и даже сама их любовь к преподобному, она тоже говорит о их высокой духовной жизни, потому что понять преподобного в те времена было намного сложнее, чем в наши. Почему? Потому что тогда преподобный, ему ублажаем, особо никто не торопился петь. Ну, по крайней мере, из церковников, понимаете? И то есть, а император это как-то прочувствовал опытно, да? То есть, однозначно, потому что иначе он бы не почитал преподобного. То есть, он как-то его тоже через сердце пропустил, его жизнь, его подвиг, и вот прославил его. Можно сказать, он своей волей, властью своей, данной ему тоже от Бога, как императору.
0: А понять блаженных во время их жизни в Серафимо-Дивеевском монастыре тоже было не всегда просто. Сами сестры выгнали блаженную Марию Ивановну в день смерти Паши Саровской, так она чудила. А пришедший на богомолье в Дивеево крестьянин поделился, что встретил за воротами монастыря старицу, и она ему все о нем рассказала. И он упрекнул сестер: «Верните эту рабу Божию, чтобы потом не жалеть». Батюшка пояснял, что блаженные воевали не против традиции. Они искали воли Божией, и Господь указывал им их, как поступать.
2: Но все же, допустим, вы говорите, тогда все скажут, нам не надо ничего, но они же жили здесь. Они же не говорили, что мы не любим Дивеево. Они жили, вот, допустим, блаженная Паша, которая принимала императора. Она жила здесь, при монастыре, все равно в подчинении у игумии так или иначе, да? У нее была келья, у нее была хожалка и так далее. Все равно они жили в системе. Но просто они были вне системы по своему образу жизни, будем так говорить, да? Но и не отвергая ее в то же время. То есть они не говорили, что не нужен монастырь. Живите, как я, вот, и будете, как я. Нет.

0: Я спросила у батюшки, а как нам научиться духовной жизни? Ведь, наверное, каждый человек, приезжая в Дивеево, понимает, что это особенное пространство. Иногда мне кажется, что сестры обители и паломники живут в двух разных мирах. И то, куда устремляется дух и сердце монахинь, мы за суетой и внешними атрибутами никак не можем попасть.
1: Ну, очень просто. То есть надо начать жить духовной жизнью. И там она, жизнь, Бог все покажет. То есть надо прилепиться к Богу в сердце, а Он все покажет. Как это все осуществить? Как это все реализовать? Теоретически никак. Теория – это и есть теория, это пустота. О чем бы мы ни говорили теоретически, о каких бы ценностях или вопрос, какие бы мы ни поднимали, это все пустота. Как только это на практике начинает появляться, человеку становится понятно, как это работает.
0: Когда я вернулась из Дивеево, я долго не могла понять, чему же меня научила эта поездка. Как часто, приезжая в святые места, мы так впечатляемся всем увиденным, вспоминаем, что же с нами там произошло, и редко по-настоящему чему-то учимся. Наверное, Казанский храм, в котором почивает мощь дивеевских блаженных и дивеевских преподобных, недаром вмещает так много престолов – 12. Потому что все святые и все люди очень разные. И все мы своими особыми путями идем ко Господу. У одного человека этот путь – как полет птицы, свободный, красивый, стремительный. У иного – осторожный, внимательный, как восхождение на высокую гору. У другого человека этот путь похож на долгое плавание. И при этом все стараются с чем-то справляться, внутри себя или снаружи. Этот путь всегда связан с преодолением, с несением своего креста. У блаженных этот крест был не только в огромных физических и молитвенных подвигах, но еще и в практически совершенном непонимании их среди людей. Только под старость они могли говорить и делать все без осуждения окружающих. Это человеческое непонимание как будто являлось платой за их особенную детскую привязанность к Богу. Это были дети Божии. Они называли Господа Боженькой, Пресвятую Богородицу – Маменькой. И при этом совершали подвиги, сравнимые с трудами многих отцов-пустынников. Как осуществлялся их путь до прихода в Дивеево – это тайна. Но именно за эти, неизвестные другим людям, дерзновение и любовь к Богу, Господь их и прославил. И лежат сейчас святые блаженные дивеевские в храме Рождества Христова, в прекрасных раках, украшенных дивными райскими цветами, следуя Спасителю и Его евангельскому завещанию. Будьте как дети. И мы, приехав в Дивеево, постараемся оставить хоть на время весь свой жизненный опыт, чтобы постараться увидеть и услышать, а чему же нас научат Свято-Троицкий, Серафим Дивеевский, женский монастырь и его святые. Может быть, смирению, а может и дерзновению. Насколько у каждого хватит сил. Главное, что дальше мы уже пойдем по жизни с молитвой к этим незабвенным, блаженным старицам, путь которых так и остается для нас непостижимым. Но они рядом. Святые блаженные Пелагея, Параскева и Мария, молите Бога о нас –

0: места и люди.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: Великий воин, выдающийся полководец и стратег. Он защищал родину, определяя судьбы солдат, целых армий, распоряжаясь жизнями во имя жизни. Он отдавал приказы, решал стратегические и тактические задачи, поднимал боевой дух и побеждал силы оружия, войдя в историю как маршал победы. Георгий Константинович Жуков в программе «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. И сегодня у нас в гостях Сергей Ручьев, генеральный директор Бюро технологических решений «Умная страна», цифровой платформы G-Tech, советник председателя Совета директоров IT-хаба «Физтехпарк». Добрый вечер, Сергей.
2: Здравствуйте, Мария.
1: Я напомню, что сегодня у нас программа «Вера и дело», в рамках которой мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. Вот такой, может показаться, на первый взгляд, необычный стык вопроса управления, предпринимательства. Как они связаны, взаимно переплетены с вопросами веры и ценностями. Сергей, вы, как мы видим из вашего представления, представляете самые передовые, так сказать, технологии. И на самом деле у нас не часто бывают такие гости. Хочется спросить, а с чего начинался ваш путь и почему вы вот решили, что именно в этом направлении, таком высоких технологий, вы хотите развиваться? Учиться, работать.
2: Интересно. Вопрос. Ну, на самом деле, если взять ретроспективу, то начинался мой путь с того, что родители, ну, как, выбирая несколько из распределений, доступных в Советском Союзе, поняли, что вот у меня математика и физика, вот это вот технологическое, да, направление, то, что вот у ребенка откликается. И отправили меня в такой, как бы, уже специалитет, в школе, тогда еще были возможности, в школе прямо уже можно было пойти в физмат-школу, условно, да, и там у нас, тем более, дальше получилась эта школа-лицей. Ситуация, скажу, застала меня вот по пути, именно сам развал Союза, да, произошел, и вот на специалитете, уже находясь в одной школе, я понял, что в этой школе дальше нет развития, потому что там все стало страшно, ужасно, и там начался вот этот 90-й беспредел, как вот это все кошмар. Вот, и у нас вот осталось две школы, которые выдерживали нагрузку того времени. Это школа-лицей, там были самые лучшие преподаватели, собрались для того, чтобы еще учить тех, кому это было нужно. Вот с этих двух школ, собственно говоря, у нас в основном люди уезжали из города, город Северодвинск, вот где это было все. Ну, такой знатный город Корабелов, таких прорывных технологий, решений в области атомного судостроения, да, то есть это и подводные, надводные лодки, крейсера, то есть там различные корабли, то есть это все делалось на стапелях наших заводов. Вот, но в режим, ну, во время 90-х, естественно, очень сильный подрыв всех цепочек экономических, технологических, и там практически безработица, и даже вот, собственно говоря, даже такое с едой были сложности, к сожалению. Вот. И вот в этом ключе, вот в этих двух школах концентрировались те, кто хотят учиться дальше, кто имеет в себе такой импульс, и из них только и были поступления в Москву и в Питер. В остальных школах процент поступающих был 1% на все школы. А у нас это было там 75% на выпускников наших двух школ. Вот, собственно говоря, так я приехал в Москву, поступил в МФТИ, Московский физико-технический институт, это цитадель кузницы нашей науки, как была, так и остается, в принципе, топовый институт по научно-технологическим направлениям. Там я продолжил заниматься совершенствованием в этих науках, да, то есть достиг степеней ученых, уже там магистра физико-технических наук. Вот, по специальности прикладной математики и физики закончил с отличием на данный университет. Дальше интереснее, да, вот физтехпарки, там различные прикладные способы, да, реализовывать свой научно-технологический уже базис, сформированный, образованный человек, то есть вот уже и искал воплощение своим научно-технологическим порывом. Вот. Ну и вот в IT, да, информационно-техническое направление, решил применять себя, да, то, что все-таки космос, ракеты, это было вот у меня в начале, когда я поступил. В принципе, этим хотелось заниматься.
1: А, то есть это была вот ваша мечта именно такая, да, космос, да, и ракеты.
2: Да, это вот прям оттуда это все было. Это вот фундаментальные науки, я считаю, их считаю более приоритетными еще, когда проходил образование. У меня физика была лучше, математика всегда. Вот, поэтому вот именно фундаментальные науки, те, которые меняют мир, которые напрямую действуют на события, вокруг, ну, которые нас окружают, это те, которые науки формируют эти прорывы, в том числе и там, вот, например, было там, например, атомная энергетика, да, то есть вот в свое время, да, то есть появилась на смену какой-нибудь там угольной, да, отрасли, да, пришли вот новые технологические решения. Вот это вот такого вот уровня наукоемкие технологии мне вот были базово интересны. Но, к сожалению, был развал тоже в то время, когда я учился. У нас там институт переживал сложные времена, и он начал выпускать, как мы тогда шутили, да, то есть коммерсантов, да, вместо того, чтобы заниматься, так сказать, фундаментальными науками, люди шли в то, чтобы применять свои неординарные мозги в таких сферах, где есть деньги. Ну, все очень просто, примитивно, как бы, как оказалось, да. Из больших таких мечтаний мы перешли в область практического применения, и вот, например, IT в свое время как бы начало давать очень хорошую монетизацию. Собственно говоря, поэтому вот, ну, ничего такого как бы сверхординарного не стал как бы изобретать. Хотелось много денег, поэтому начал заниматься прорывами в области IT.
1: Какое честное признание, да, у нас в эфире. Не часто можно услышать от предпринимателей признание в том, что им хотелось зарабатывать на ранних порах.
2: Ну, слушай, ну, мы на радио Вера, поэтому я думаю, здесь искренность, наоборот, в приоритете.
1: Поэтому... Искренность у нас принцип номер один, поэтому да, спасибо вам за это. А знаете, вот, Сергей, пока вы рассказывали, у меня родился такой вопрос. А как вот по внутреннему ощущению вы сейчас себя определяете? Потому что прозвучала как будто такая немного антитеза, да, что вот, значит, жизнь выковывает из людей коммерсантов, но в душе вы на самом деле всегда тянулись к фундаментальной науке, отвечающей на вопрос, прежде всего, как устроен этот мир, да, а потом уже переход к прагматике, исходя из этого. Вот именно по вашему внутреннему ощущению, вот вы кто? Коммерсант, предприниматель, естественный испытатель, да? То есть, ну, я сейчас перечисляю, да, вот как вы себя ощущаете, кто вы? Не с точки зрения, где вы работаете, да, вот именно кто вы по натуре?
2: Ну, если прямо ответить на вопрос, то есть архитектор концептуальных стратегий, решений как для бизнеса, так для экономики, так и для власти в результате, да, потому что сами вот эти неординарные решения, как оказалось, да, они применимы в тех процессах, где действительно, ну, происходит, можно сказать, не по законам, конечно, мироздания, да, такого естественного мироздания, да, но уже переделанного нами в разные проекции, да, то есть людьми, да, то есть, соответственно, те же самые перераспределения энергии, сил и приложение этих сил, изменения там, собственно говоря, самой материи, да, то есть это можно и к финансовому миру применять, да, то есть, ну, коммерсантом я не стал, потому, слава богу, то есть это как бы уже некая линия, да, то есть таких определенных как бы компетенций, которые там, условно говоря, хорошо умеют там, так, заряжать финансами там вот этот поток распределения денег, да, в пользу каких-то своих интересов. То есть такие как бы они как-то заряжают, да, то есть свои там структуры деньгами. Вот это коммерсанты, да, причем, ну, зачастую схемы бывают не очень сложные, да, то есть и не нужны там особо сильные прорывы, честно.
1: Да, но вы сказали, честно, очень, что, по крайней мере, в начале вашего пути вы хотели зарабатывать, при этом вы сейчас сказали, что коммерсантом вы не стали. То есть, а ваша мотивация в дальнейшем, она как-то претерпела изменения? Или по-прежнему для вас, ну, главная цель того, чем вы занимаетесь, это зарабатывать?
2: Знаете как, я вернулся к базе, к базовым настройкам в результате. Да, то есть, как бы, что хорошо в бизнесах и в денежных взаимоотношениях, что они очень сильно отсеивают именно такие, может быть, не уникальные и, может быть, не прорывные, какие-то, может, не сильные предложения. То есть деньги, они приходят на те как бы уникальные вещи зачастую, или, например, какие-то ситуационные, да, возможности. Да, то есть в любом случае, как говорится, если ты, ну, там, микроскопом гвозди заколачиваешь, то много денег ты не заработаешь. Да, поэтому все равно пришлось взять подзорные трубы, микроскопы, свой инструментарий и пойти вот в область таких проектирования, да, то есть таких, можно сказать, оптимальных решений, да, то есть для определенного рода бизнесменов, там, крупных уважаемых людей, потому что у них бывает очень серьезно много такой многоступенчатый запрос, и с ним, по крайней мере, структурируя, да, прорабатывая концепт решения, да, то есть выход на рынок этого концепта, да, то есть стратегию для компании, может быть, конкретных именно технологических ее решений, моделируя, да, то есть я нашел как бы свое применение уже.
1: Угу. То есть можно даже сказать, что вы выступаете в роли такого стратегического консультанта, но по части вот IT.
2: Ну, единственное, уточню, не консультанта, а партнера, потому что шкура должна быть на кону, иначе ничего хорошего не получается. То есть у нас я работаю с теми, кто очень не любит консультантов, они обычно максимально стараются их нивелировать. Да?
1: То есть все-таки в партнерстве, чтобы риски делить. Ну, вместе.
2: Да.
1: Замечательно.
2: Ну, да, да, да.
1: Хорошо, спасибо большое. Давайте теперь поговорим о такой внутренней стороне вашей жизни. Поделитесь, пожалуйста, как вы пришли к вере? Вы были так воспитаны в семье или это уже произошло в более сознательном возрасте?
2: Ну, скажем, вот прям конкретно у меня это в сознательном возрасте произошло. Вот как я пришел к вере, да, пришел именно, да, то есть мы понимаем, что, ну, условно, как бы с верой, там, я только понимаю, что с рождения, ну, вот именно что признать Бога Христом, да, то есть именно исповедоваться, вот как-то прийти к тому, чтобы креститься, да, то есть это не было с детства, это было в осознанном возрасте, я пришел в 21 год, к вере уже в Христа, именно в храм Божий, начал ходить в православную церковь. Вот это вот именно такой переход произошел в это вот время. Тогда была, кстати, интересная вот эта вся подготовка к этому. Такие вот, так сказать, уже затихающие 90-е, но для нас это было вообще, мы, кстати, приехали-то учиться, а тут какие-то 90-е затихали, оказывается, даже в том же институте и в том же Долгопрудном городе, там они очень медленно затихали. Вот, и мы попали все-таки в авангард этих как-то непонятных для нас вот этих вот ненаучных, да, как бы применений и, к сожалению, тех талантов, да, вокруг применялись другие таланты, и они как бы, ну, вот, слава богу, что, вот видите, слава богу, что удалось как-то из этого выскочить всего, да, поезда, потому что поезд шел под откос, и многие там с этими талантами уехали не туда, я бы сказал.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что сегодня у нас в гостях Сергей Ручьев, генеральный директор Бюро технологических решений «Умная сторона», цифровой платформы «G-Tech», советник председателя Совета директоров IT-хаба «Физтехпарк». И с вами я, Мария Сушенцова. Сергей, позвольте все-таки уточнить. Вы сказали, что вы вопреки, да, общему тренду в эти затихающие 90-е приходили к вере. То есть скорее да, клонило-то как раз куда-то в другую сторону. А что вот вас сподвигло к этому? Да, было ли какое-то внешнее стечение обстоятельств, или вот просто у вас назревал этот внутренний запрос, и вы на него откликнулись именно в этот момент?
2: Знаете, на самом деле была вот, как говорится, у вас была какая-то в каком-то фильме, была, там, людям земли сказали, у вас слишком агрессивная среда обитания, да, то есть, вот. И в то время вот агрессивная среда обитания, она как бы, да, то есть бросала вызовы регулярно, да, тем более с таким применением, как там наука, да, то есть исследования, да, то есть какие-то, может быть, такие вещи, которые, ну, не были именно в напирающем тренде этих годов, да, что все-таки разруха, вот это все распределение там, средств, там, такие схемы эти все ужасные, и как бы там противостояние людей там, друг с другом, да, многие вымерли в тот момент, просто вымерли. Все эти как бы вскрытия вот этой системы, да, с разных сторон, как бы, да, которые уязвимых людей, как бы, да, ну, как бы, ну, как бы ставило на грани выживания. Да, потому что все-таки система была Советского Союза очень такая продуманная до мелочей, и люди, занимая свою роль, не заботились о другом. А тут оказалось у них вот дикий лес вокруг и много разных искушений, возможностей, псевдо. Да, и как бы там наукой там особо не надо заниматься. В моде были простые, тривиальные, банальные схемы, и как бы напористость характера, наверное, решала. И, ну, и те же вот эти вот ненаучные навыки, так сказать. Да. Угу. Вот, поэтому как бы продолжать заниматься тем, что нравилось, приходилось уже с учетом противостояния того окружающей среде. Угу. Да, и так как она была агрессивная, то приходилось тоже применять и, собственно, какие-то методы защиты от угу. нее. Ну, естественно, с верой в Бога, и делалось это, по крайней мере, ну, знаете, как это работало. Так вот, ну, это помогало, это реально помогало. То есть нужно прийти было помолиться, и там, например, какие-то бандиты могли там лишний раз тебя там не напрячь как бы в чем-то, например, да. И можем было идти по другому пути, получается. Mm-hmm. Вот. Так оно и происходило. То есть тем самым приходил к вере вот таким образом.
1: Вы знаете, я вас слушаю, у меня ощущение, что это фильм про Дикий Запад, и вопрос о вере в Бога приобретает не какой-то абстрактно-философский, а очень экзистенциальный характер. То есть как бы жажда жизни просто требует как бы опоры, да, в вере в Бога, потому что действительно, как вы сказали, земля не слишком агрессивна.
2: Да.
1: То есть просто душа вопиет просто о том, чтобы как-то жить, не изменять себе, не изменять выбор на пути.
2: Да, и так и пробуждается вот эта связь с Богом, которая, ну, делается, ну, как бы, то есть человек, да, начинает искренне спрашивать в сердце, да, и помощи, и защиты, и участия, mm-hmm. и пути, и умений, и сил тоже, да, то есть не всегда, потому что там помочь, да, то есть что-то решить. Ну, бывает помощь, бывают возможности. То есть просится для того, чтобы там и спрашиваться, да, уже, и не требуется даже. Но бывает просто очень как бы искренне, открыто как бы уже запрашиваешь, потому что они прям сильно нужны. То есть это не для такого, не для праздности делать.
1: Да, да.
2: А сейчас, кстати, mm-hmm. вот потом окунулись во время, тоже скажу, да, чуть позже уже, да, когда пришли вот в эти года, там 2006 плюс, угу. И там вот что-то как бы ситуация была вот, ну, больше про вот эти вот шальные деньги, которые там не такие были токсичные, не такие агрессивные в результате разборки вокруг них были. То есть как бы уже можно было на каких-то даже, ну, мозгами работать. Как бы.
1: На каких-то легитимных основаниях.
2: Ну да. Но бизнес стал интереснее в то время. Как бы он меня когда именно уже... У меня был выбор пойти на базовую кафедру, уже заниматься наукой, да, серьезно уже. Угу. Причем все наработки уже были, и как бы понятно было, чем конкретно я буду заниматься, каким исследованием, да, то есть что вести, какую лабораторную работу, какую практику получать буду. То есть вот, ну, да, вот уже бизнес стал интереснее. И стал вот он завлекающим таким, как бы, да, потому что там можно было применять какие-нибудь там не двухходовые угу. какие-то идеи, и они угу. давали очень ощутимый заработок.
1: Угу.
2: Вот, и вот тогда уже, кстати, скажу, что в тот момент, вот, наверное, за какое-то время, вот общаясь с различными, ну и входя в партнерство с различными крупными такими ребятами, заказчиками, на таких стратегиях уже, где больше можно было с ними зарабатывать. Во-первых, это интересные люди были тоже из 90-х, своё время прошедшие эту всю школу. То есть они уже вин-вин уже были со мной, потому что мы как бы все...
1: Прошедшие, там... естественный отбор.
2: Да, кстати, да.
1: Выжившие.
2: Большинство верующих, кстати. Да.
1: Это тоже последствия отбора.
2: Да.
1: Диктор, извините за такое дерзость, дерзкое высказывание, но...
2: Ну, вы вот прям четко и говорите, да. Я даже скажу, что отбор начался в школах, потому что вот эта штука в школах, тогда мы были, кстати, менее защищены, чем уже в институте. Потому что в институте я уже был подготовлен к такого рода выборам.
1: Угу.
2: Потому что в школе вот тогда очень много именно детей, именно младшеклассников, да, то есть попали под влияние вот этих банд, там различных как бы угу. неустроенностей, да, то есть потеряли свои пути, впали вот и в наркоманию, и в бандитизм, угу. и вот куда только не ушли. И по малолетке, как это раньше называлось, вот многие как бы пути свои, конечно, потеряли.
1: Угу.
2: Да, и это было вот поголовно, повально, и взрослые решали свои вопросы. А, там да. до 14 лет люди просто, ну, как бы гибли, теряли координаты. Вот, ну, вот и тогда уже был отбор, потому что, вот, например, дорога из школы как бы там на острове Ягры, да, условно, раньше считалось элитная хорошая школа, там жили у нас инженеры там и, условно говоря, такие конструкторы, да, то есть подводных лодок, то есть там такая элитный район, да,
1: угу.
2: а потом произошло такой именно бандитский как бы такой прям вымирающий, да, то есть остров, потому что там как бы, ну... Единственное, что нам можно было где работать, все равно был завод. Все равно туда надо было ехать. там получился спальный район, и, в общем, там все вытекающие. И вот я с рабочими научился ездить потом уже. Во-первых, поступить надо было в школу, потому что уровень образования резко расслоился. То есть туда, куда пришли лучшие учителя, там ты когда хотя бы даже полгода не занимаешься по усиленной программе, то в обычной школе, там даже у меня там вот был там несколько преподавателей, которым я ходил на дополнительные. Вот это как-то спасало. Но я-то думал, что я сейчас там легко все там порешаю. Но когда пришел, увидел там, какие задачи, уровень, вообще требований, но у меня там немножко это губа-то закаталась обратно. Что пришлось потом было все лето там. И, кстати, очень хорошо тоже скажу так, что 3 месяца я был удален от улицы, потому что я понимал, что, во-первых, на улице стало дико страшно появляться, там все уже началось совсем гнить. А сюда нужно было сильно умелее быть. То есть надо было где-то доучить и добрать, иначе я понимал, что ну там просто далеко до этого института. Ну, как бы для нас это было, это школа-лицей, это как уже первый институт получился. И это все вот решалось самим человеком. То есть никакие родители, да, то есть что мне там за руку привели, сказали, есть лицей, да, а дальше ты сам поступаешь.
1: Ну, конечно, нужна была своя мотивация и свое целеполагание, что я туда хочу, я буду прилагать усилия.
2: Да.
1: Скажите, Сергей, а вот ваш приход к вере, он изменил что-то в вашем взгляде на свое дело, на вашу именно профессиональную траекторию? Вы же какие-то решения для себя приняли, или вы, может быть, решили, что ну вот этим я точно не буду заниматься, сфокусируюсь вот на этом? Или нет? Или это все-таки как бы две для вас параллельной реальности, как бы духовная жизнь, а в профессиональной вы так и остались, как считали правильным?
2: Нет, не скажу, что именно вот что-то другое, да, то есть просто вот бывают периоды, скажу так честно, бизнес – зыбкая почва для веры, вот, то есть как пески такие, знаете, вот. Когда денег много, и ну, как бы коэффициент усилий для того, чтобы добывать, там, минимален, да, то за любое там плюс-минус хорошее, интересное там решение ты получаешь шальные деньги, как это называют. В терминаторе, помню, easy money, да, такая была история. И потом приходит терминатор после этого, да, после этого. Вот, это такая история была, что всегда как бы вот тяжело было в этот период. Не в тот, когда испытания, когда их не хватает, бюджеты режут, кризис в стране, надо мобилизовываться, надо находить лучшие решения, надо быть в более узком штате, решать вопросы тогда, делать реально креативные концепты, стратегии, которые будут не просто там красивые, а которые будут работать, применимы. Вот там легче. Там мобилизация, там больше эффективности, там вера, она прям живая. То есть ты обращаешься к Богу, получаешь благодать, и ты ее чувствуешь на кончиках пальцев. А когда вот есть противовесы, когда типа условно все хорошо, мир тебя балует, вот, да, с верой действительно тяжело. Начинаешь расслабляться, там, вечера какие-то в ресторанах, там вот эти все движухи непонятные, как их называют. Ну вот, а потом это все сказывается, конечно, на внутреннем своем состоянии, и потом, да, тяжело возвращаться к вере.
1: Да. Но все-таки удается.
2: Отходить легко, а
1: да.
2: Вот возвращаться.
1: Это точно, это непросто. Безусловно, так. Напомню, что сегодня у нас в гостях Сергей Ручьев, генеральный директор Бюро технологических решений «Умная страна», цифровой платформы GTech, советник председателя Совета директоров IT-хаба «Физтехпарк». И с вами я, Мария Сушенцова. Это программа «Вера и дело», и мы вернемся после короткой паузы. Не переключайтесь.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера». вечер» на радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В гостях у нас сегодня Сергей Ручьев, генеральный директор Бюро технологических решений «Умная страна», цифровой платформы «GTech», советник председателя совета директоров IT-хаба «Физтехпарк». У микрофона Мария Сушенцова. И мы продолжаем нашу программу «Вера и дело» о христианских смыслах экономики. Сергей, скажите, у вас много проектов, даже вот мы вас сегодня представляем, в которых вы задействованы. А какой из проектов, из тех, да, что вам доводилось заниматься или вы в них вовлечены до сих пор, вы считаете все-таки своим вот основным таким детищем? Вот как раз с той внутренней точки зрения, да, о которой вы сейчас сказали, что вот когда вызовы, когда трудно, начинается настоящая такая творческая работа и духовная работа.
2: Угу. Ну, вы знаете, вот у меня самый первый проект, который же с института реализовался, была платформа. Да, то есть платформа, IT-платформа, мы все-таки сделали с крупным таким сюзереном.
1: «Умная страна» она называется, да? Ну, вы о ней говорите?
2: Нет, сейчас мы пошли уже на платформу «Умная страна», да, то есть сделать. А первая платформа, она была, эта история связана с Abilingual Services, такая как бы, да, компания родилась в результате, у нас была компания, начинающая платформа переводов со всех языков на все, и это был сервис, который потом поглотила крупная группа Abilingual Services, да, стал называться, там Дэвид Янг сделал свое такое как бы поглощение. Мы там очень радовались с коллегами, продали ему эту свою там часть компании, и потом она вырастала уже внутри этого холдинга. Но любовь вот к таким, как бы, и интерес к таким вот концептам, которые выходят на такой уровень.
1: К стартапам таким изобретательным.
2: Да, в которых ты сам еще участник. Вот она была заложена тогда. Ну, а дальше сейчас это платформа «Умная страна», да, то есть это детище, которое сейчас у меня растет, то есть это история, связанная с искусственным интеллектом, да, которая, она, почему умная, да.
1: Да, можете объяснить, что это значит, как работает этот цифровой сервис?
2: Ну, в данном этапе его конструирования, да, он в основном как B2B платформа является, ну, бизнес-то-бизнес, да, и по факту заказчики решений на ней – это такие группы бизнесов, в которых необходимо делать такое фокусное образование и там развитие там лидерских навыков, плюс историю, связанную с неким специалитетом их. Да, то есть искусственный интеллект позволяет для такой группы набрать набор наиболее важных лидеров отрасли, экспертов, тематических, даже, можно сказать, их как коучей-менторов, да, таких набрать, именно стратегически-тактически заряженных людей под конкретный запрос группы. И эта группа получает уже доступ через такой ИИ к их публикациям, инструментарию, концепциям, методикам, которыми начинает обучаться. Плюс они могут заказать этого условно лидера мнений, и он проведет ряд курсов, наборов внутренних этих обучений уже для компании, команды, и апгрейдит эту вот уже сборную такую, да, на следующий уровень. Да? То есть если он не справится, то искусственный интеллект будет дальше подбирать вот этих знаковых людей, там, лидеров, которые способны вывести команду, там, анализируют вопросы, почему получилось, не получилось, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот такая вот платформа, она как раз накачивает вот этот искусственный интеллект сейчас, да, внутренний, для решения таких вопросов. Вот. Плюс у нее есть применение в других заказчиков, тоже крупные ребята заказали такую стратегию подбора материалов, оборудования и номенклатуры для строительной отрасли. Да, то есть это зачастую компании-девелоперы, компании-строительные, компании-поставщики, все на одной платформе находят друг друга. Да, и для тендеров, проводимых заказчиком, то есть девелопером, например, участвуют подрядчики-поставщики, система накапливает наборы наиболее эффективных, наиболее подходящих решений оборудованием и материалами, да, инженерных систем, там, слаботочки, электрики, вентиляции, водоснабжение, все это она анализирует, накапливает базу, да, предложений ведущих торговых домов поставщиков и делает ее всегда доступной, постоянно ее уточняя. То есть каждый новый тендер, каждый новый присылает КП подрядчики-поставщики, но шайбу сбрасывают, система сама начинает
1: их учиться обыгрывать на прежнем своем опыте. Ну, собственно, что машинное обучение, то есть машина учится учится сама на себе.
2: Да, и самое интересное, что она не пропускает уже больше фейковых предложений, каких-то аномалий от тех же поставщиков, которые, например, могут забыть о своих глубинных скидках, нам, да, почему-то, да, поставить не те материалы, которые якобы в проекте являются аналогами. Она скажет, нет, аналог, еще вот эти два. Вы почему не видите два вот этих там насоса, да, вентиляционные там какой-то там системы, да, вот, например, да, или там теплоснабжение какого-то конвектора, да, почему вот это не видите? Вот он, у меня это есть, вот это стоит дешевле, это вот на 15%, да, зачем? Поставщик дает другие цены, зачем подрядчик их принимает, зачем туда еще накручивать что-то, хотя у него есть там, ну, так вот,
1: а
2: она
1: у меня...
2: вот с ними работает.
1: Отлично, то есть она является таким третейским судьей, который выравнивает как бы отклонение субъективных личных, да, человеческих решений, ну, если можно так сказать,
2: бизнес
1: корректирует.
2: Такие. Да, да, да. И личных решений, и бизнес-интересов уравнивает их интересы.
1: Да, да,
2: потому что у топ, ну, как бы у основного заказчика интерес, чтобы ему построили дешевле.
1: Да, естественно.
2: У подрядчика интерес построить все-таки для него дороже.
1: Да,
2: у поставщика интерес продать дороже подрядчика, у подрядчика дешевле купить. И вот эта цепочка интересов на платформе начинает очень хорошо искусственным интеллектом регулироваться.
1: Это как аукцион, какая-то модель аукциона прямо.
2: Да, только он эти аукционы проводит сам в себе и регулярно 24 на 7, все время все сравнивает, пересравнивает, еще открытые источники подтягивает. Да, его только запусти, главное, потом главное не выключать.
1: Вот, а я про что хотела как раз сказать. Вы сейчас так здорово, емко описали, ну, так сказать, все преимущества, да, вот этого механизма искусственного интеллекта, заложенного как посредника между поставщиками и заказчиками. У меня вопрос. А насколько у этого искусственного интеллекта появляется в действительности роль как бы субъекта, к которому прислушиваются? То есть, например, возникает ситуация, искусственный интеллект говорит, смотрите, ребята, вот вы с одной стороны неправы вот здесь, потому что можно, допустим, найти что-то дешевле, оптимальнее, а вы вот неправы здесь, потому что вы там забыли про скидки или там цены завысили. У меня вопрос. По факту, вот по вашему опыту, прислушиваются ли стороны к искусственному интеллекту, или, может быть, есть какие-то внешние механизмы, принуждающие их поступить в соответствии с регламентом, ну, в связи с предложением искусственного интеллекта? То есть как заставить людей, если их нужно заставлять, да, придерживаться того оптимального решения, которое находит беспристрастный вот этот искусственный интеллект?
2: Ну, понимаете, что вот как раз здесь как раз заставлять люди будут друг друга. Да, да, то есть, условно говоря, вот хоккей, есть же правила, да, то есть вот люди играют в хоккей.
1: Да.
2: Вот одна команда заставляет другую как бы потеть, а эта команда заставляет эту потеть. И вот они бегают, потеют все, и шайбу другу забивают, да, а зрители радуются все.
1: Да.
2: Вот примерно такая же история. То есть, все три игрока будут друг друга сами там напрягать, им это всем интересно.
1: Да.
2: Но искусственный интеллект позволит им это сделать эффективнее.
1: Но вот как раз в отличие от спорта, в любом спорте, в хоккее, да, есть, или там в футболе, есть арбитр, там, судья, который вовремя покажет желтую или красную карточку и скажет, стоп, вы сейчас делаете не так, как надо, уходите с поля, или давайте мы вас как-то, да, накажем. Ну, то есть есть и механизм, который, третья некая воля, да, которая накладывает санкции и тем самым не дает произойти противоправному действию. Вот в вашей системе искусственный интеллект наделен такими правами, или он просто информирует всех участников, а дальше уже начинается переговорный процесс между живыми участниками?
2: Ну, тут как раз вот переговорный процесс, он искусственный, да, то есть он, во-первых, не просто информирует, он дает тот набор уже совершенных действий, зафиксированных, которые сравнивает он же с регламентом, который ему загрузили, вот эти стороны, да, то есть у каждого есть свой там регламент этого KPI, в котором он как бы считает, что его там условно компания работает эффективно, да, то есть поставщики должны там дать, что они там с какой-то определенной маржой напродавали все, да, условно, и объем. Это для них KPI, да? То есть система должна им создать правила, по которым, выполняя их, они будут больше продавать, и, соответственно, пускай дешевле, но это будет важно, потому что больше. Да?
1: Да,
2: то есть
1: понятно.
2: Вот эти, да, вот это искусственный интеллект умеет делать такие истории, он умеет делать реально прям многокритериальное решение. Да? Потом подрядчик скажет, блин, ребят, ну мне надо не только дешевле купить это, да, а то, чтобы мне еще дали из этого построить. Да? Девелопер скажет, что, типа, ребят, я вам даю эту систему, чтобы вы в ней друг друга нашли, и тогда подрядчики будут у меня быстрее строить из уже переотобранной номенклатуры оборудования материалов, дешевле, и мне будет легче его, как бы условно говоря, там, понижать, да, так как я понимаю, что после системы он уже не завышает. Да, то есть мне не надо уже там на авось там, условно там, протыкать там, да, до степени там, печенки, а то вдруг выживет, да, или наоборот не справится. Да. Вот. Это просто более-менее токсичный способ работы с данными условно бизнес-сущностями, mm-hmm. да, и выполнение ими же своих KPI. То есть у них mm-hmm. у всех вин-вин. И вот эту штуку делает как раз вот правильно наученный искусственный интеллект. Угу. А арбитром в этой системе, который свистит и что-то еще, можно поставить от каждого по арбитру, чтобы они интересы друг друга как бы преследовали, да, то есть угу. в этой платформе, и друг другом устраивали вот эти коллизии, но система позволяла бы их устраивать на действительно эффективном таком, как говорится, регламентном поединке. То есть система будет... Она вообще просто запретит по-другому это делать, да, если ей сказать об этом. Угу. То есть подрядчик не выполнил требования о регистрации своего там, юрлица, да, и подачи КП по платформе, он просто не попадет на игру. Угу. Вот угу. это можно задать. И этим как раз и занимается вот, ну, моя команда с девелопером внутри. Да, и уже мы потом дальше смотрим на выход стратегии на рынок. Угу. А подрядчики-поставщики – это две команды, которые играют там.
1: Да, я поняла. Да. Скажите, пожалуйста, вы сейчас очень здорово, доходчиво объяснили, вот, как эффективно может искусственный интеллект решать задачи, ну, где-то, да, обыгрывая даже вот самих людей, в силу того, что люди могут быть там слишком подвержены своим субъективным интересам или, может быть, там, неполнота информации и так далее. Это скорее вот к плюсам, да, применения искусственного интеллекта. А вот сейчас и в церковной среде в том числе широко дискутируется вопрос о том, как бы в чем угрозы со стороны искусственного интеллекта. Uh-huh. И в частности, обсуждается вопрос, может ли случиться так, что человек потеряет контроль над искусственным интеллектом и в связи с этим, ну, как бы утратит свою субъектность, ну, передав какую-то ее часть, вот не uh-huh. свободно передав, да, как бы лишившись части своей субъектности, которую заберет вот этот вот набирающий оборот искусственный интеллект, который выйдет из-под контроля человека. Uh-huh. Ну, или иными словами, вот вы человек глубоко uh-huh. погруженный uh-huh. в эту тему. Вот каково ваше мнение, чего действительно стоит опасаться, если такое, чего стоит опасаться, то есть какие-то реальные угрозы, вызовы, может быть, стоящие перед человеком в связи вот со стремительным развитием искусственного интеллекта?
2: Ну, так, да, скажу, как бы тут так расширенно, да, немножко тоже, так, ну, по тезисам, да, ответ на этот вопрос. Но прежде чем рассказать, вот еще изюминка в тот, да, то есть концепт, который мы до этого обсудили, там были еще зрители. Да, помните, зрители, да, то есть вообще изначально система, ну, бизнес, да, он же все равно клиент-ориентирован должен быть. Все равно зрители должны быть в восторге, хлопать в ладоши и покупать эти билеты. Ну, вот в строительстве это хорошие квартиры, условно, да, недорогие, с качественным оборудованием, не китайского замещения, вот это все, да, должно было бы случиться и будет случаться у тех, кто этот интеллект поставил. То есть вообще у данной технологии ориентированность на то, чтобы общество сделать лучше, на людей. То есть она изначально... Ну, как их называют еще mass adoption, да, эти технологии, да, массовая адаптация. Uh-huh. То есть большинство людей получат там управляемое благо, uh-huh. да, в результате этих технологий, да, они для этого используются.
1: Uh-huh. То есть для улучшения положения самих людей.
2: Да.
1: Материальных условий их жизни.
2: Да. Uh-huh. И причем uh-huh. массово. Uh-huh. Причем в обществе, uh-huh. да. Общество, ее не устроит 5 человек счастливых.
1: Да, понятно.
2: 500 тысяч человек счастливых.
1: Максимальное счастье для максимального числа людей, да, mm-hmm. это понятно, так.
2: Вот, и эти штуки как раз, и искусственный интеллект, они изначально очень хорошо настроены на задачу именно там исследования массового спроса, да, там, закрытие mm-hmm. массового предложения. Но ведь вы же понимаете, что любая наука технологическая, там, да, то есть отрасль, направление, это всегда государственная линия с определенного момента. То есть когда технологии становятся наиболее такой, как бы, ну, влияющий на массы, mm-hmm. особенно на массы.
1: Да.
2: Ну, конечно же, государство должно отследить на степень этого влияния. Mm-hmm. А то вдруг там сегодня искусственный интеллект узнает о особенности людей, что они любят кушать, потреблять, да, или там что-то еще. А завтра им напредлагает что-нибудь такого, что потом, там, не знаю, вымрет половина населения Земли.
1: Mm-hmm.
2: Ну, есть же такая как бы угроза, да?
1: Что-то. Теоретически, да, все ну, может
2: да,
1: быть.
2: Там, он скажет, вот для того, чтобы человек кушал вкусные продукты, давайте туда немножко будем досыпать какой-нибудь там амфетамины какой-нибудь, добавлять в легкой степени какой-нибудь, прознает, какие нет ограничений в какой стране, и какой-то там вот этот вот микс-коктейль туда будет все распихивать. И какой-то бизнесмен возрадуется, скажет, вот у меня теперь искусственный интеллект.
1: Да, мы остановились на том, что государство должно взять под контроль на каком-то этапе.
2: Вот.
1: И дальше?
2: Вот тут как раз появляется вот этот наш рефери со своим самым большим свистком и говорит, все, нельзя такую вот адаптацию массовую делать, да, чтобы это нанесло вред многим. И лучше, чтобы она это узнала заранее. Поэтому все системы такого крупного и сильного, как его называют, интеллекта, исследуются, и государство, да, в первую очередь заинтересовано в контроле таких систем. И вот на этом уровне контроля как раз, да, и есть либо... Я, кстати, говорю, да, то есть у кого больше власти, тот больше ответственный. Кому много дано, с того
1: да,
2: много
1: да,
2: и
1: да.
2: спрашивается. Вот там и решаются вопросы, насколько он будет полезен людям. Или собирать с людей какую-то уж совсем подноготную информацию, и потом, что он с этой информацией будет делать. Машина может собрать уникальное количество миллиардов параметров со всего общества, находящегося в нашем гео-таргетинге, да, там, буквально за считанные дни. И определить там различные степени влияния на те же как бы там особенности человека. То есть все равно сам искусственный интеллект не страшен. Это палка о двух концах.
1: Да, это инструмент, который да. может как бы оказаться...
2: Я к этому веду.
1: На... Да, ножом, который убьет, либо наоборот,
2: да,
1: инструментом, который, да,
2: да. То есть его как бы первично это его история, что он действительно очень быстро доставляет это благо людям. Людям становится быстро решать их повседневные вопросы. А за кулисами стоит то, что он собирает еще кучу информации, которую кто-то может использовать как во благо, так и во вред.
1: Да, поэтому возрастает контролирующая роль государства.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что сегодня с нами Сергей Ручьев, генеральный директор Бюро технологических решений «Умная страна», цифровой платформы G-Tech, советник председателя Совета директоров IT-хаба «Физтехпарк». У микрофона Мария Сушенцова. И мы продолжаем разговор о современных технологиях и о том, как обратить их все же во благо. И сейчас я бы хотела успеть у вас спросить. Вы являетесь, да, сейчас генеральным директором. То есть вы не просто изобретатель и партнер во множестве разных проектов, вы еще и управленец. Вот на ваш взгляд, в чем роль управленца-христианина? Может ли христианин, как управленец, должен ли он себя вести как-то иначе, быть особенно внимательным к каким-то аспектам того, что находится в его подчинении, или тех людей, которые находятся в его подчинении? Вот на что, на ваш взгляд, нужно обращать вам, как христианину, особое внимание, и на что вот вы его направляете, да, это могут быть сотрудники, там, их жизнь, отношения между ними и ваши с ними, да, это может быть качество продукта. Вот для вас каковы приоритеты?
2: Ну, конечно, когда ты управляешь коллективом, да, то есть у меня обычно не многочисленные команды, то есть просто они высококвалифицированы зачастую, то есть это там... Ну, какие-то эксперты, профессионалы там в своем каком-то научном, технологическом каком-то, да, подходе, да, какие-то инженеры в основном, программисты, то есть...
1: Разработчики.
2: Так, разработчики, да, да,
1: такой,
2: да, full stack их называют, да, полноценно, это, ну, в IT там, да, то есть полного цикла, вот, это в основном интроверты, да, ребята, которые могут замыкаться очень быстро, делают продукт в совершенно, как бы, может, другой какой-то, может быть, проекции, да, то есть его не видно, его сложно пощупать руками, да, то есть есть там способы контроля, да, вот этого выполнения там этого кода, да, там условно какого-то там, не знаю, уровня создания проекта, процесса, там продукта в результате, то есть какой-то этапы проекта, да, то есть, ну, то есть стандартные степени там управления, контроля там выполнением проекта, да, то есть эти подходы работают, но так как все равно есть вот эта вот история, что это нельзя потрогать руками, да, то зачастую с таким, ну, как бы, коллективом очень важно быть на неком уровне доверия обязательно, да, потому что ты не сможешь их проверить до конца. И делают ли они именно в этом объеме нужный тебе продукт, к сожалению, мы узнаем уже по факту сдачи. И, ну, бывает разлет очень там серьезный, то есть, да, то есть невыполнение даже доходит там до половины продукта, который ожидался от команды, и это может быть узнано в последний момент. Поэтому там есть методы работы с такими командами, да, то есть там эти спринты, там, условно, там какие-то сжатые спринты, да, чтобы это было видно, там, понедельные, да, то есть отчетные такие, как бы, да, вот забеги, как это назвать по-русски. Сейчас надо все, как всегда, переводить на русский, тоже удивительно.
1: Да, да.
2: История, много всяких интересных требований пришло к нам в IT, поэтому вот, да, учимся потихоньку, там, забеги, да,
1: у нас там на будет. Радиостанции точно надо все на русский переводить, да? Чтобы нас правильно поняли.
2: Во, да, это очень хорошая история, так. Я чувствую, что наши русские слова, они более ключевые, как бы более энергичные, более созидательные, то есть у них больше энергии Бога. Когда ты скажешь спринт, ну что такое спринт, там, ну не знаешь, да, до конца спринт. А вот забег уже как бы хочется что-то сделать.
1: Хочется бежать сразу.
2: Бежать куда-то. Правда? Ну вот. Да. И как бы с такой командой вот эти, кстати, визуализации, то, что сейчас я говорю как раз, да, они хорошо работают. То есть с командой нужно вот на простом языке общаться, чтобы мы друг друга слышали с ними, с ребятами, да, то есть, ну, и зачастую это и совещание в виде таких вот, да, как бы, ну, общений, да, вот, и потом мотивационный такой, как бы, да, то есть, как бы, вброс, назовем так, да, то есть лидерский импульс надо придавать команде, чтобы они получали эту энергию, и они тогда сами возбуждаются и идут.
1: Вот, а как вы мотивируете сотрудников на движение в правильную сторону?
2: Ну, вот, во-первых, с верой тоже, да, говорю, четкие, понятные, как бы, вот такие, как бы, импульсные вещи, да, что там не просто там побежали, а куда, зачем побежали, да, то есть это уже потом, ну, если зачем, то мотивация, да, то есть не только бывает финансовая, да.
1: Да, а если говорить не о финансовой мотивации, вот какими, условно, большими идеями вы мотивируете сотрудников, вот помимо финансовой мотивации?
2: Ну вот что вот, например, очень ярко нам дает вот вера, да, например, вера нам дает, я считаю, вот эта связь с Богом, да, которая, а Бог он творец, то есть вот сила творчества она приходит от Бога.
1: Безусловно.
2: И вот как раз это и является большой мотивацией для тех, кто творит. То есть, во-первых, надо привести в команду в состояние творчества, чтобы они были творческими, чтобы они делали, творили, чтобы они не были в подавленном состоянии, что у них только бабки и объем. Да, то есть это вот постсоветская как бы, да, доктрина. Капиталисты очень легко ее взломали. Они как бы начали нас эксплуатировать, просто, как бы, условно говоря, манипулируя деньгами. То есть они, условно говоря, показывают нам фокусы с деньгами, а мы постсоветским мышлением верим, что это правда. И думаем, что вот это вот, деньги надо зарабатывать. А у них, оказывается, это бизнес. У них бизнес, а у нас мы пришли как бы сделать хороший продукт за хорошее там, вознаграждение, доставить его в общество в наиболее там, эффективном виде. А у них спекуляции появляются, да, то есть так, учат нас вот этим токсичным способом обращения с деньгами. Причем к нам прилетают все равно самые токсичные. То есть это деньги, которые уже прям, ну, прям прожженные, да?
1: Да, ваш антидот против этого какой?
2: Да.
1: То есть вы прямо с сотрудниками о вере разговариваете? Вот как сейчас, то есть вы говорите им, что Бог творец, или все-таки вы без такой религиозной коннотации как-то их на творчество заряжаете?
2: Знаете, я вот не работаю с людьми, которые не просто антагонисты, которые борцы, да, богоборцы. Там,
1: а, то есть вы их просто фильтруете на входе еще?
2: Ну, конечно, да. То есть если человек, по крайней мере, вот к вере относится, ну, как бы, то есть я не против, да, чтобы... Я говорю, вы не против, вот, верующие люди просто, вот, будем молиться, например, иногда там, вместе. Вот, или просто по отдельности у нас люди с иконами, говорю, вам не будет это мешать работать, трудиться с нами. Все, и человек должен сам для себя решить, будет, не будет.
1: То есть вы там... это прямо открыто говорите, что мы верующий коллектив,
2: да.
1: у нас люди молятся офисе, сами по себе, вместе.
2: Да, батюшка приходит, освещает помещение вот регулярно, кстати, я считаю, что так как у нас вот эта вот борьба, то есть труд что-то происходит в области неосязаемых зачастую вещей, то там...
1: Виртуального приходит... такого вот, виртуальной как будто бы реальности.
2: Да.
1: Это тоже реальность, но она такая цифровая, нематериальная.
2: Да. Угу. То есть ее надо хорошо представлять.
1: Да.
2: То есть надо быть с добрыми помыслами, как говорят. Да?
1: Потому что... действительно.
2: Да, там можно представить и по-разному. Да? И ты же никогда человеку в голову не заглянешь, как
1: конечно,
2: он себе это представляет. Зачем он делает это быстрее срок? Может, он мир решил взорвать? Может, он какой-то там задумал план захвата Вселенной, там, не знаю. Mm-hmm. То есть люди были, к сожалению, да, то есть в IT-направлении очень много, к сожалению, токсичных подходов.

0: личного управления бывают люди. Хотят, чтобы их там, не знаю, как-то прессовали, то есть, да, то есть есть разные айтишные команды, и, ну, и они платят взаимностью, в кавычках, да, то есть они там делают прорыв сверхрезультата, но зачастую это заканчивается либо взломом, либо воровством, либо какими-то подставами.
1: В общем, вам такие подходы к управлению не близки, вы стараетесь как раз...
0: Уводить в сторону от них. Да, вот как уводить. В тех 90-х, когда вокруг люди уже ломались, да, надо было идти своим путем, выходить в свои какие-то научно-технологические прорывы, интересные модели, исследования, реализация, команда, структура. Все это надо делать. И есть самое главное. Я не пытаюсь с людьми... Вот первое, да, то есть ну, лишь бы не мешали вере, да, это уже хорошо. Потом, кто хочет подтянется, это тоже никто не отрицает. Ну и, во-вторых, звено, ядро, должны быть уже верующие, ребят. Ну, потому что нам тащить все. То есть, если там кого-то надо чему-то учить, ну, может быть, это пока не человек для ядра. Есть какие-то особенные компетенции, проектная работа, понятно, хорошие деньги, зарплаты, выход. Ну, ребята ходят просто профессионально работать. Их это мотивирует. Потому что с верующими, на самом деле, хорошо работать. Они, ну, то есть, от нас там какая-то энергия хорошая приходит, понимаешь? С нами, ну, как бы, люди, которые трудятся, им по пути. Да, поэтому к нам много приходят компетенции обладателей, да, профессиональных инженеров, да, но они не суперверующие. То есть, ну, как бы они там, ну, реально там в храм бывает, там раз в год придут на Пасху. И тоже их это очень, кстати, мотивирует, что они с нами работают, потому что у нас это не запрещено, а поощряется наоборот. Даже могут какой-то отгул взять, какой-то там определенный там духовный праздник и семью, даже с точки зрения исследования, пойти посмотреть, как это работает.
1: Здорово. То есть у вас такое мягкое приглашение к вере, вы это ни в коем случае не навязываете, но вы это обозначаете и как бы ну, приглашаете с этим познакомиться в той степени, в которой человек к этому готов и этого желает.
0: Да, да, вот правильно, да, точнее не скажешь, то есть так.
1: А вот если говорить о такой вот как бы христианской жизни совместной вашего коллектива, вы, получается, молебны служите, да, периодически? Ну, как-то вместе как-то. Куда-то, может быть, на службу ходите? Или это
0: ходим,
1: вот...
0: Ходим вместе, ну, это в основном как бы такое, знаете, как я их называю, это вот есть ядро коллектива, да. Да, и мы, как бы, условно говоря, вот этим ядром вместе, да, делаем. Кто-то примыкает, кто-то нет. Тут очень аккуратно надо, потому что все-таки мы понимаем, что у нас вот многие, там, например, сами ходят своими семьями, да, то есть, ну, вот лишний раз мы там в один храм там, друга не позовем, да, потому что это все-таки такая некая интимная территория, все-таки, да, то есть, и это хорошо. То есть не надо устраивать вот эти вот прям вот эти все совместные там по часам, там все встали, побежали куда-то. Это все-таки идеология уже начинается, да, когда. А вера, она индивидуально, Бог индивидуально к нам приходит. Вообще как бы так.
1: Да, это личные отношения с Богом в первую очередь.
0: Если по душе, пожалуйста, вот у нас часто примыкают. Бывает даже, кстати, мы смотрим, например, человек, он, например, хочет ходить в храм вместе не потому, что ему верить хочется, а ему там что-то по работе, ему там какие-то видятся плюс. Такое бывает, к сожалению. Мы аккуратненько так это тоже эти вопросы там, ну, по-управленчески это регулируем. Что то, что ты там с вами в храм ходишь, не факт, что там ты завтра на совещании как бы не будешь краснеть. Если ты плохо сделал, да, то есть...
1: Да, то есть обратный мотив, да, хождение в храм...
0: Не освобождает.
1: Не освобождает от исполнения профессиональных обязанностей, да. И от качества исполнения этих обязанностей.
0: Ну да, потому что тут уж, как говорится, кесарю-кесарю, богу-богову, да, то есть мы продукт для общества делаем, его не покупают, но вы меньше зарабатываете, ребята, как-то так.
1: Да. Вы знаете, захотелось у вас спросить, есть ли для вас лично в Евангелии какое-то особенно близкое место или притча, ну, вот, которая вам откликается и на которое вы стараетесь ориентироваться в своем деле, в своей жизни?
0: Знаете, ну, вообще в Евангелии все откликается, и в свое время оно прям приходит на ум, на сердце, и слава Богу, что это такая живая книга, которая прям, ну, на самом деле, во все времена, еще даже которые не наступили, она даст тебе дорогу к Богу. Такая у него, как говорится, вечная сила жизни. Вот, ну, я опять же там как бы не буду что-то добавлять или убавлять, но Господь сказал, что две основные заповеди, да, то есть это вот, который возлюби ближнего, как самого себя. Вот. Это, да, а первая, она еще более высокая идет, там, возлюби Бога, там, всем разумением, всем сознанием, всем своим естеством, всем сердцем, да. Вот, ну, к ней, наверное, мы идем всю жизнь. А возлюби ближнего как самого себя, здесь прям прямое руководство к действию. Хочешь, как, чтобы с тобой люди

0: поступали, так и ты с ними во всем поступай. И оно работает во все времена, во всех случаях жизни, во все. Вот ты хочешь что-то там, не знаю, как-то сделать, да, и думаешь, вот, а вот здесь у меня выгода, здесь вот еще что-то, да, здесь у меня какие-то там особые преференции. Но ты не забывай, что потом будет так, что все то же самое будет к тебе. У кого-то тоже такие же преференции, такие же возможности, такие же выгоды появятся. А ты можешь уже быть со стороны тех, кто их обеспечивает. Ну и вот оно так вот все меняется в жизни, поэтому идем к вере с Богом на практическом применении вот этих вот законов жизни, я считаю. Причем это вне того, что мы там готовы, не готовы, оно так будет. И оно так работает. А мы их узнаем, познаем, это для нас опыт. Как мы в это вписываемся, не вписываемся, можно пробовать там, экспериментировать в какой-то степени, кому Бог там дает какие-то еще, может быть, еще какая-то широту для понимания, да, кого-то более узко ведет уже, то есть тут как бы это уже, как опять же, индивидуально.
1: Я напомню, что сегодня в этом часе с нами был Сергей Ручьев, генеральный директор Бюро технологических решений «Умная страна», цифровой платформы G-Tech, советник председателя Совета директоров IT-хаба «Физтехпарк». У микрофона была Мария Сушенцова. И мы вели наш разговор в рамках цикла «Вера и дело», где мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. Сергей, спасибо вам за этот разговор. Мы сегодня точно узнали много нового и про технологии, и про вот это действительно извечное борение духа между агрессивной средой и соображениями выгоды, с одной стороны, а с другой стороны, верой и тягой, не такой же неистребимой тягой человека к свету, к хорошему, к пониманию высшего блага и, главное, Творца.
0: Да. И жизни во всей полноте.
1: Да, и, да, да, действительно, да. Жизни точно во всей полноте.
0: Да.
1: Спасибо вам большое.
0: На ум сказали, мне тут положило на сердце фразу, знаете, стяжать радость бытия.
1: Да, аминь.
0: Да.
1: Все.
0: Хорошо.
1: Всего доброго, спасибо вам, и до встречи через неделю.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Когда всех людей видит, кто хорошими, и никто не представляется ему нечистым и оскверненным, тогда подлинно чист он сердцем. Преподобный Исаак Сирин.
2: Радио «Вера» — это радио о любви.
3: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
2: Становитесь попечителем «Светлого радио».
3: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
2: «Радио Вера». Вместе творим добро.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте, я Алла Митрофанова, и мы продолжаем цикл бесед, посвященных женщинам в классической русской литературе, женским образом, в замечательных романах, повестях, рассказах наших классиков. И сегодня речь пойдет о Николае Семеновиче Лескове и его героинях. В нашей студии, как мы и обещали, вчера Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Государственного института русского языка имени Пушкина. Ирина Евгеньевна, здравствуйте.
2: Добрый день, Алла Сергеевна. Добрый день, дорогие радиослушатели.
1: Лескова вы нежно любите?
2: Обожаю даже.
1: Он ваша специализация.
2: Да.
1: Вот. А при этом, ну, мы понимаем, это один из самых, наверное, непрочитанных классиков нашей литературы.
2: Непростых.
1: Да. Пожалуй, в школьную программу что там, «Левша» входит, да?
2: «Левша» и как этот...
1: Тупийный
2: художник.
1: Тупийный художник. Ага.
2: И может быть, или где-то «Запечатленный ангел», где-то «Очарованный странник». Тупийный художник входит.
1: Угу. Вот. Да. А при этом Николай Семенович Лесков, конечно... Я не знаю, не будь, наверное, в нашей литературе Толстого и Достоевского, Лесков бы был топовой фигурой.
2: Так и было бы. Просто когда есть Толстой и Достоевский, вполне себе не стыдно быть писателем даже пятого ряда. Да, потому что по сравнению с Толстым и Достоевским, в общем...
1: О, да. Да. О, да. Но тем не менее, есть еще определенный флёр такой, да, связанный с его именем. Почему современники долгое время в Лескова вглядеться не могли? И я даже не знаю, можно ли сказать, что он современниками-то был во всей глубине и во всей полноте прочитан. Ну, определенные обстоятельства его жизни сложились так, что он в литературных кругах стал такой не то чтобы персоной нон-грата, но...
2: Персоной нон-грата, нерукопожатным.
1: Ну да.
2: И мало того, там было так, что предупреждали, что у нас сегодня будет Лесков. И тогда говорю, ну тогда я не приду.
1: Да, да, на литературный вечер я тогда не явлюсь. Угу. Вот. Ну, да, в общем, свои сложности.
2: Да, но что хочу сказать, современниками-то да, вот которые ровесники, да, но, например, Чехов, о котором мы будем говорить завтра, это как раз писатель, который очень много взял от Лескова, и Лесков был любимым писателем в семье Чехова. И когда Лесков с Чеховым познакомились, то Антон Павлович очень так был счастлив, рад и рассказывал, как вот это все проходило, чтение «Запечатленного ангела». Да.
1: Класс. А мы, кстати, сегодня про «Запечатленного ангела»-то как раз и будем говорить. И не только, и будем говорить о романе «Обойдённая», и, может быть, замолвим слово...
2: Постараемся.
1: Да, замолвим слово у чудесной Натальи Николаевне из «Соборян», протопопицы.
2: Это такое оправдание Натальи Николаевны Пушкиной, да, в любом случае, правда же, да?
1: Ну, да, не случайно, наверное, она тёзка, но вместе с тем, я даже не знаю, у меня к Наталье Николаевне Пушкиной такое нежное, трепетное отношение, она в моих глазах в оправдании совершенно не нуждается. Но, наверное, очень многие со мной бы поспорили. Анна Андреевна Ахматова, например.
2: Да. Как Цветаева,
1: она,
2: конечно.
1: Не любила, да.
2: И, наверное, в XIX веке тоже были разные люди, которые по-разному относились.
1: Да. О, да. Но, тем не менее. Ирина Евгеньевна, вот вообще, если так не вчитываться в Лескова, то, наверное, может сложиться впечатление, что он скорее про каких-то чудиков рассказывает, чем вглядывается в женскую красоту. Так это или не так? Где мы здесь стереотипно мыслим?
2: А вот и так, и не так. Как всегда, как любое глубокое такое дело, да, оно и так или не так. Лесков – любитель женской красоты. Это правда, он ее замечает. Она для него важна. Мало того, мы, когда читаем Лескова, вот, допустим, прочтем весь корпус текстов Лескова, и увидим у него два таких ярких типажа. Одни его женские персонажи такие крупные, полные, такие медлительные, величавые, и вот в них такая огромная сила, и именно вот их телесная такая дородность, обширность, изобильность и так далее, и она прекрасна. А есть и другие персонажи, тонкие, хрупкие, нежные, невесомые, прозрачные, и в них есть тоже и правда, и красота. И в разные периоды своего творчества Лесков предпочитал литературно предпочитал то одних, то других. То ему казалось, что именно вот эта вот русская дородность, русская стать, она как раз и является важным, одним из самых важных в русской и в женственности, то потом он подходил вот к телесному изображению женщин совершенно по-другому. Вот, например, если мы концентрируемся сейчас на запечатленном ангеле, да, то как раз там присутствуют два типа женщин. Одна женщина, которая представлена такой хранительницей очага, настоящей матерью, настоящей подругой и женой своего мужа, Михайлица. И вот она толстая, ну так, если называть вещи своими именами. И об этом даже есть некоторый пассаж у Лескова, когда, значит, Михайлица говорит, что так они хорошо живут, что ей даже уже плохо, так ее вширь распёрло. Вот. И так как это рассказ одного героя, и этот рассказ слушают, то вмешиваются слушатели. Говорят, ну понятно, вы старообрядцы, любите женщин толстых, чтобы они были как кочка. Говорит, нет, говорит Марк, совсем не как кочка. Мы любим, чтобы женщина была кругленькая и как шарок каталась и всюду успевала. И чтобы ножки у нее были коротенькие, вот, и чтобы она быстро перебирала ими и бегала по двору. А вот чего, говорит, мы не любим, так это цыбастых. А цыбастые – это значит длинноногие. Да, это у Маяковского не хватает длинноногих, а Лесков в 70-м году вполне себе удовлетворяется коротконогими. Говорит, цыбастых не любим, потому что цыбастенькая длинноногая побежит и споткнется. А еще не любим, говорит, змеевидную танину, да, тонких, высоких, ну, понятно, змея, в общем, тут как бы даже говорить нечего. И по поводу лица. Бровь должна быть круглая, бровь вид открывает, круглая, приветная. И еще, говорит, не любим нос должен быть особый, носик должен быть пипочкой. Такая пипочка благоуветливее для жития. А сухой гордый нос, вот, он для жизни плохой. И вот как раз, значит, Михайлица, вот та самая круглая, как шарок катается, и всюду прекрасно, и там что-то... Да, правда, в нашей русской породе лобочки потельнее, но в них лучше материнство обозначается. Ну, в общем, вот понятно, да, вот это вот Россия, мать, родина, да, вот это вот материнское. А есть персонаж русская, жена чиновника, очень неприятная дамочка, и вот у нее как раз она бровеносная и нос горбылем. В общем.
3: Тоже в «Запечатленном ангеле», да, мы сейчас об этом тексте говорим. Знаете, Ирина Евгеньевна, может быть, есть смысл, опять же, да, дать какой-то краткий пересказ, о чем речь в этой повести. Она не очень большая по размеру, но, может быть, не все читали или не все помнят. Хорошо. Не у всех в оперативной памяти.
2: Давайте.
3: Приключенческое, вообще-то, такой прям, я бы сказала, что это мощный экшен такой.
2: Остросюжетный. И, ко всему прочему, начинается тоже очень своеобразно. Это так называемый рассказ «Кстати». У Лескова, у него есть целый ряд таких текстов, которые жанрово обозначаются как рассказ «Кстати». Что это значит? Вот некая ситуация описывается. Тут одна, как бы рождественско-святочное время, жуткий мороз, и сгрудились в одной избе совершенно случайные люди, чтобы переночевать. Вот, и такая... такая толкотня, что, в общем-то, и спать невозможно, и даже лечь как бы негде. И один из тех, кто попал все-таки в эту избу, Марк, бывший старообрядец, он рассказывает историю. И вот, ну, там что-то такое, какой-то свой сюжетик, и вдруг он говорит: а хотите, я расскажу на этот случай историю, кстати. И все говорят: да, ночь длинная, спать невозможно, здесь и душно, и не ляжешь ничего. Вот, и этот самый Марк все рассказывает. И рассказывает, собственно, свой путь от старообрядства к православию. К православию. Вот кратчайшее содержание. А далее...
3: Достоевский, по-моему, там говорил, что финал ему кажется неубедительным. Немножечко критиковал Лескова, если я правильно помню, да.
2: Лесков потом сам говорит, что я бы сейчас написал по-другому. Но это неважно уже, да. Вот что сказалось, то сказалось. И это великолепно, прекрасно.
3: Абсолютно.
2: И что не говори, замечательно. И смысл в чем? Что вот есть артель строителей, старообрядцев, и они кочуют вместе со своими святынями, у них есть старинные иконы, у них свой иконостас, и всюду, куда они приходят строить что-то новое, они делают храм, и как бы это все очень закрыто, и тайные образа, и все остальное. Вот, и это самое прекрасное, что только есть на свете. Вот как описывает это Лесков, что-то самое-самое прекрасное и великолепное. И вот в одном месте они строят и уже обосновались, и, в общем-то, все неплохо идет. Вот как раз и денег много, вот та самая Михайлица раздобрела очень сильно, так прекрасно, значит, идут дела. Но тут есть у этих старообрядцев такой человек, который готов общаться с миром, потому что, ну, старообрядцы не очень любят действительно с миром пересекаться, и он... туда-сюда, с чиновниками, какие-то делишки устраивает. Ну, в общем, вот такой вот ловкий человек. И он оказался такой человек неверный, причем его очень хорошо там описывает Лесков. Он красавец. Вот, красавец настолько, что прямо у него какая-то бесовская красота, там, Велиар, говорит, настоящий. То есть, ну, настолько прелестный, да. Вот, и этот Велиар... с одной чиновницей, значит, как бы рассказывает о том, что какие они прекрасные молитвенники, что они старообрядцы не только замечательно работают, но еще и замечательно молятся, и все что угодно они могут вымолить. Такой вот миф создает. И чиновница говорит: о, да, я хочу.
3: Да, таблетка счастья.
2: Да. И дальше там.
3: Наконец-то.
2: Хочу это.
3: Хочу быть владычицей морской.
2: Да.
3: Чтобы служила мне золотая рыбка,
2: типа,
3: и была
2: того,
3: у меня на посылках.
2: И все ваши ангелы, чтобы мне служили. Вот. А этот Велиар говорит: ну, денежку давай. На свечки там нам нужно, на масло там нам нужно.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников императрицы Александры Федоровны Романовой. В любви нужна особая деликатность. Можно быть искренним и преданным, и все же в речах и поступках может не хватить той нежности, которая так покоряет сердца. Вот совет: не демонстрируйте плохое настроение и оскорбленные чувства. Не говорите гневно, не поступайте дурно. Любовь не дает права вести себя грубо по отношению к тому, кого любишь. Чем ближе отношения, тем больнее сердцу от взгляда, тона, жеста или слова, которые говорят о раздражительности или просто необдуманны.
0: Голоса

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас люблю.

бил безмолвно, безнадежно. То робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно. Как дай вам Бог любимой быть другим. Александр Пушкин.

0: Иван Шмелев. Отрывок из романа «Лето Господне». Колышется, плывет сон золотых хоругвий, благословляет нас всех, сияет праздниками, святыми, угодниками, мучениками, преподобными. Кланюшка дергает меня за руку, губы его трясутся и слезы в его глазах. На конике-то белом, смотри, смотри, Георгий Победоносец, а вот и Никола Галутвинский, Косьма Дамиан, Воскресение Славущее.
1: Славущее Воскресение. Народное название праздника – обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме, известного как храм Гроба Господня. Славущее значит «слывущее», так называемое. Этим словом обозначено отличие праздника от, собственно, Воскресения Христова или Пасхи. История Славущего Воскресения связана с событиями первых веков. После крестной смерти Спасителя место его страданий долгое время попиралось язычниками. Каменная гробница, в которой Иосиф Аримафейский похоронил Иисуса, была засыпана землей, а на горе Голгофе, где стоял крест Спасителя, язычники устроили капище Венеры. В IV веке император Константин Великий возродил святыни, связанные с распятием и воскресением. Равноапостольный византийский правитель и его благочестивая мать царица Елена чудесным образом обрели крест Господень и возвели большой храм, стены которого объяли место распятия и гроб Христов. Окончание строительства этого собора совпало с 30-летием царствования Константина Великого и праздновалось с особой торжественностью. События Славущего Воскресения церковь вспоминает 26 сентября.

Радио «Вера». Светлое радио. Светлый праздник Христова Воскресения – это прорыв в вечность, в небесный мир, который, в свою очередь, спускается к нам на землю. Протоиерей Сергий Четверяков.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Самара второй половины XIX века была богатым купеческим городом. Здесь процветала благотворительность. Меценаты строили храмы, музеи, школы. Одним из тех, кто вкладывал силы и средства в благоустройство губернской столицы, стал Альфред фон Вакано, австрийский самарец, как его называли в России. В Поволжский город он перебрался из родной Австрии в 34 года. Дворянин, выпускник Венской коммерческой академии, решил построить в Самаре пивоваренный завод. Вакано сильно рисковал. В то время деловые люди предпочитали вкладывать средства в мукомольное производство. Но Альфред Филиппович счел, что именно в Самаре, где у него не будет конкурентов, его проект станет успешным. Вакано взял в аренду участок земли и возвел на нем Жигулевский пивоваренный завод. Его первая продукция появилась в 1881 году, и скоро предприятие вошло в тройку крупнейших пивзаводов России. А с точки зрения условий труда и быта рабочих, предприятие было одним из самых передовых в стране. Альфред Филиппович возвел рядом со своим заводом большой жилой корпус, где имелись квартиры для технических специалистов и благоустроенное общежитие для рабочих. Здесь впервые в Самаре установили систему парового отопления. Первую городскую электростанцию тоже построил Вакано. Причем электрическое освещение появилось не только в цехах и в доме для служащих, но и в Самарском драматическом театре –

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников хирурга Николая Пирогова. «Я предложил отправиться моей невесте с матерью в Ревель на морские купания, куда и я должен был прибыть через месяц. Этот месяц разлуки был для меня тем замечателен, что я в первый раз в жизни почувствовал грусть о жизни. В первый раз я пожелал бессмертия, загробной жизни. Это сделала любовь. Захотелось, чтобы любовь была вечна. Так она была сладка. Умереть в то время, когда любишь, и умереть навеки безвозвратно, мне показалось тогда, в первый раз в жизни, чем-то необыкновенно страшным. Потом это грустное чувство, это желание беспредельной жизни, жизни за гробом, постепенно исчезло, несмотря на то, что я продолжал любить жену и детей. Со временем я узнал по опыту, что не одна только любовь составляет причину желания вечно жить».
0: Голоса

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Синие обои полиняли, образа дагерротипы сняли. Только там остался синий цвет, где они висели много лет. Позабыло сердце, позабыло многое, что некогда любила. Только тех, кого уж больше нет, сохранился незабвенный след. Иван Бунин.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. У Екатерины и Ивана Каплинских из Вышнего Волочка, что в Тверской области, пятеро детей. Старшему сыну 15 лет, младшему – год. Супруги не имеют вредных привычек. Иван работает, а Екатерина воспитывает детей в декретном отпуске. 3 года назад они купили в ипотеку старый дом. Поменяли в нем проводку, установили газовый котел, обновили окна. Но зимой начала течь крыша. Шифер, который выглядел в теплое время года целым, просел под тяжестью снега. Кровля пошла трещинами. Потолки и полы стали разрушаться от обилия талой воды. Ремонт крыши стоил Екатерине и Ивану больших средств. Пришлось взять кредит. Кровлю починили, но полы и потолок требуют замены. Намокшие обои отошли от стен, которые покрылись плесенью. Иван с утра до вечера на работе. Доход всего на несколько тысяч, но выше прожиточного минимума. Поэтому на пособие и социальную поддержку семья рассчитывать не может. А еще добавляется долг за ремонт крыши. На строительные материалы для внутренней отделки стен, пола и потолка денег у супругов нет. Екатерина и Иван не предполагали, что дом окажется проблемным, и на его обустройство потребуется столько средств. Помочь в сложившейся ситуации семье решил проект «Казань Милосердия». Организация открыла сбор на ремонт стен, потолка и пола. Поддержать Ивана и Екатерину с детьми можно на сайте kazanmilosердие.ru. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: На колени, племена и народы, на колени перед величием Божиим. Быстро падаете вы ниц перед правителями земными, а пасть к ногам всемогущего медлите. Как же, говорите вы, разве нас таких малых накажет Господь? Сотворил бы Он нас могущественными и сильными, тогда бы и казнил. А сейчас посмотри, мы чуть больше колючки на обочине необъятной вселенной. А ты грозишь, что накажет нас Тот, чье величие несравнимо с нами? Безумцы, когда правители ваши зовут вас на злое, от которого содрогается вселенная, не говорите вы, мы слишком малы. Только от дел света изворачиваетесь вы своей малостью и ничтожностью. Да, не велики вы видом своим, но великим именем вписаны вы в книгу судеб. Праотец ваш величием и ликом сияющим архангельским обладал. Посему и вам определен венец архангельский или казнь архангельская. Когда в сердце праотца вашего неслышно закралось желание познания творения без Творца, потемнел лик архангельский, словно земля, а величие его в пыль рассыпалось. Вы же семя его. Ибо пожелал он познать меньшее, вот и рассыпался на частицы мелкие, чтобы смог в мелкое войти, испробовать и исследовать его. Все осколки, все частицы, все пылинки должны воссоединиться и, отвратившись от земного, обратиться к Творцу, чтобы и праотец ваш архангел воссоздался из частиц, и лик его вновь засиял, словно зеркало чистое, солнце отражающее. Господи, сотворивший меня, воссоздай человека таким, каким ты сотворил его от начала. Тот человек, который существует сейчас, не твое творение. Имя ему — болезнь. Откуда болезнь в руках твоих? Имя ему — страх. Откуда страх у того, кто всякий страх гонит?

0: Антон Чехов, архиерей. Читает Нонна Гришаева.
1: Была Пасха. В городе было 42 церкви и 6 монастырей. Гулкий, радостный звон с утра до вечера стоял над городом, не умолкая, волнуя весенний воздух. Птицы пели, солнце ярко светило. На большой базарной площади было шумно. Колыхались качели, играли шарманки, визжала гармоника. На главной улице после полудня началось катание на рысаках. Одним словом, было весело.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний святителя Луки Воина Ясинецкого «Я полюбил страдания». Приближался конец моей туруханской ссылки. В конце августа пришел последний пароход, и наутро должен был уйти. Меня не вызывали, и я волновался, не зная, что было предписание задержать меня еще на год. Утром я по обыкновению читал утренню, а пароход разводил пары. Первый протяжный гудок парохода, я читаю четвертую кафизму псалтири. Последние слова 31-го псалма поражают меня как гром. Я всем существом воспринимаю их как голос Божий, обращенный ко мне. Он говорит: «Не будете, яко кони меск, им же несть разума, браздами и уздою челюсти их востягнеши, не приближающихся к тебе». То есть, а ты не рвись на пароход, как конь или мул, не имеющий разума, которого надо направлять уделами и уздою. И внезапно наступает глубокий покой в моей смятенной душе. Пароход дает третий гудок и медленно отчаливает. Я слежу за ним с тихой и радостной улыбкой, пока он не скрывается от взоров моих. Иди, иди, ты мне не нужен. Господь уготовил мне другой путь». Через 3 месяца, а не через год, Господь повелел отпустить меня, послав мне маленькую варикозную язву голени. Меня обязаны были отпустить в Красноярск. Мой путь по Енисею был поистине архиерейским путем, о котором при отходе последнего парохода предсказал мне сам Бог словами 31-го псалма, ибо на всех тех остановках, в которых были приписные церкви и даже действующие, меня встречали колокольным звоном, и я служил молебны и проповедовал. А с самых дальних времен архиерея в этих местах не видали.
0: Голоса

плоть, а дух растлился в наши дни. И человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует. Безверием палимый иссушен, невыносимое он днесь выносит, и сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Федор Тютчев.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Иероним Соломенцев.
1: Теплый желтый огонек трепетал в полумраке большой, богато обставленной комнаты. 12-летний Ваня Соломенцев, сын староскольского купца, поглядывал на горящую свечу, и веки его наливались тяжестью. Стараясь отогнать дрему, Ваня то и дело встряхивал головой. «Не спать! Ведь он читает бабушке вслух жития святых!» Сама бабушка была неграмотной, а Ваня читать и писать выучился и часто по ее просьбе садился за стол и открывал большую красивую книгу «Четии Минеи».

0: Бабушка располагалась напротив него в глубоком кожаном кресле и внимательно слушала. В этот раз история попалась довольно длинная, про семерых отроков из Эфеса, которые целых 200 лет проспали в пещере. «А вот мне бы только не уснуть», — подумал Ваня, уставший от долгого чтения. Но скоро сам не заметил, как, убаюканный собственным голосом, уронил голову на книгу. Очнулся он от тихого бабушкиного голоса. «Ты что это замолчал, Ванюша?» — спрашивала она. Потом поднялась с кресла, подошла к мальчику, опустила руку в карман кофты и вытащила оттуда сахарного петушка на палочке. Она протянула леденец Ване, погладила его по голове и строго, но ласково сказала: «Дочитай, любезный мой, до конца, а уж потом и почивать ступай». От одного вида сладкого петушка и ласковых бабушкиных слов дремота и усталость Вани как рукой сняла. Он радостно дочитал все житие семи святых эфесских отроков, но даже после этого спать ему еще долго не хотелось. Прошло время. Ваня вырос и в 1836 году уехал на святую гору Афон, где принял монашеский постриг с именем Иероним. Очень скоро он стал духовным наставником многих афонских монахов и мирян, съезжавшихся к нему со советом. Был монах Иероним неустанным молитвенником. За это на Афоне его почтительно называли старцем и часто просили у него наставлений о том, как нужно молиться. В ответ старец Иероним Соломенцев вспоминал тот случай с сахарным петушком и говорил: «Трудно нам бывает, молясь, бороться с дремотою, леностью и разными мыслями. Но к усердным приходит на помощь Божья благодать. И тогда уже не ощущает человек никакого труда, а только радость».
1: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Иероним Соломенцев.

Радио «Вера». Светлое радио. В праздник воскресения Христова обрадованные христиане братски приветствуют друг друга воскресением, прощая все и ненавидящим их. Преподобный Амвросий Оптинский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова «О вере, невере и сомнении». Читал я, как некий ученый-англичанин поднес своему королю большое ученое сочинение в защиту Библии. Король принял, поблагодарил, но разумно заметил: «Я доселе думал, что все прочее нуждается в защите и доказательстве Библией, а вы защищаете ее саму».
0: Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Имена, имена милосердия.
1: Во второй половине XIX века российское общество всерьез задумалось о помощи незрячим людям. Государство занималось их проблемами, но заботы были направлены на то, чтобы инвалиды по зрению лишь сносно существовали, а вот учиться, работать и чувствовать себя полезными обществу они не могли. В 1874 году в Москве открыли попечительное общество, которое решило создать школу для слепых детей. Всю подготовительную работу взяла на себя благотворительница Анна Адлер. О том, как живется инвалидам, Анна знала на собственном опыте. В 7 лет она заболела и на всю жизнь осталась хромой. Серьезная и вдумчивая Аня отлично училась. После гимназии поступила на педагогические курсы, а окончив их, занялась благотворительностью. Помогала коллегам, работала в попечительстве императрицы Марии Александровны о слепых. Школа для незрячих детей, которой занималась Анна, открылась в Москве в 1882 году. Мальчиков и девочек, помимо грамоты, обучали плетению корзин, вязанию чулок, шитью одеял. Ребята делали сиденья для стульев и занимались всем этим с удовольствием, тем более что плоды их трудов отлично раскупались в магазине при школе. С обучением грамоте было сложнее. В стране отсутствовали учебники для слепых. За их создание и взялась Анна Адлер. Она разработала методику преподавания русского языка, литературы, арифметики, истории, географии и стала одним из первых в России тифлопедагогом, учителем, занимающимся обучением детей с нарушением зрения. Но в историю Анна Александровна вошла как первопечатник книг, изданных для слепых на русском языке по системе Брайля, то есть рельефно-точечным шрифтом. Выпуклые буквы и цифры незрячие люди считывали пальцами. Русский алфавит, основанный на системе Брайля, уже был разработан, а вот созданием нот на осязание занялась Анна Адлер, и воспитанники ее школы смогли обучаться игре на фортепиано, скрипке и виолончели. В России тогда не было типографии, работающих с рельефно-точечным шрифтом. Анна Александровна взвалила на свои плечи это совсем не женское занятие. За специальным оборудованием она отправилась в Германию и заказала его на свои деньги. В Москве добилась разрешения властей на открытие типографии. Преодолевая невероятные трудности, Анна Александровна сама набирала тексты, сама корректировала их, наконец, сама печатала. «Никогда не видав этого дела, я не могла себе представить, что оно может быть настолько мучительно», – писала Адлер. Накануне 1886 года в России тиражом 100 экземпляров вышла первая книга, напечатанная шрифтом Брайля. Сборник статей для детского чтения, изданный и посвященный слепым детям Анною Адлер. А спустя год Анна Александровна выпустила второй сборник биографических статей для слепых детей среднего возраста. Эти учебники разлетелись по школам Украины, Белоруссии, Эстонии, Латвии, Грузии. О них писали в заграничных журналах. Анну Александровну называли «наборщицей Божьей милостью» и героиней книгопечатного дела. А героиня тем временем продолжала работать. Она создала в Москве при Румянцевском музее читальный зал для слепых. В Политехническом музее организовала выставку, посвященную труду, быту и просвещению незрячих людей. И работала там экскурсоводом. Но началась Первая мировая война, и Адлер бросилась на помощь русской армии. Благотворительница вступила в Никольскую общину сестер милосердия, помещала раненых в лазареты, добывала медикаменты, продукты, теплые вещи, возглавила дамский кружок, который собирал пожертвования, наводила справки о русских военных, попавших в плен. После революции Адлер предложили работу по созданию Всероссийского общества слепых. Увы, до его первого съезда Анна Александровна не дожила всего нескольких месяцев. Она умерла летом 1924 года. Почти 45 лет своей жизни Анна Адлер посвятила делу слепых. Работала честно и бескорыстно, открывая незрячим людям окно в мир.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: О Господи, не оставляй меня среди тревоги бытия, среди желаний беспрестанных, среди помыслов каких-то странных, что мучат душу так мою. И в этом яростном бою душе моей закон Твой ясно, Ты, Боже, покажи, чтоб ничего не сделать самовластно и не остаться мне во лжи.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Икона – неотъемлемая сакральная часть христианской культуры. С точки зрения православного вероучения, икона не просто портрет святого. Она также не может рассматриваться исключительно как объект искусства. Это рукотворный образ, который, по слову святого Иоанна Дамаскина, возводит нас к первообразу, то есть к Богу и Его святым подвижникам, позволяет молитвенно общаться с ними. История возникновения иконописи своими корнями уходит в первохристианскую эпоху и непосредственно связана с самим Спасителем. Образ Иисуса таинственным образом, по Его желанию, отпечатался на плате, которым Христос вытер свое лицо. Случилось это так. Царь города Эдесса в Месопотамии, Авгарь, услышал о Спасителе и пожелал иметь его изображение, чтобы излечиться от проказы. Правитель послал в Палестину художника, чтобы тот написал портрет Спасителя. Но как ни пытался живописец изобразить Христа, ничего у него не получалось. Не потому, что он не старался, а потому, что облик Христа имел божественную составляющую. Тогда Спаситель взял плат и приложил его к лицу. В результате лик отобразился на ткани. Чудесный портрет впоследствии получил именование «Спас нерукотворный» и долгое время хранился в Константинополе как величайшая святыня, вплоть до нападения крестоносцев в XIII веке. После этого судьба реликвии остается невыясненной. О значении иконы «Спас нерукотворный» повествует тропарь, песнопение в честь чудотворного образа. Содержание молитвословия комментирует священник Антоний Борисов.
2: Тропарь в честь иконы «Спас нерукотворный» был написан, по всей видимости, в VIII веке константинопольским патриархом Германом. Святитель Герман являлся одним из противников ереси иконоборчества. Еретики не признавали икон, уничтожали их. Святой Герман, желая показать, что начало существованию иконных образов положил сам Христос, составил целую службу в честь Спаса Нерукотворного. Церковнославянский текст песнопения выглядит так. «Пречистому Твоему образу поклоняемся, благий, просящий прощения прегрешений наших, Христе Боже». «Волею Бо благоволилось и плотью взыти на крест, да избавивши я же создалось от работы вражия, тем благодарственно вопием ти, радости исполнилась и вся спаси наш, пришедай спасти мир». В русском переводе текст молитвословия выглядит так. «Пречистому образу Твоему поклоняемся, благой, прося прощения согрешений наших, Христе Боже. Ибо добровольно благоволил Ты взойти плотью на крест, чтобы избавить созданных Тобой от рабства врагу. Потому мы благодарно взываем Тебе. Радостью Ты наполнил все, Спаситель наш, пришедший спасти мир».
1: Праздник в честь иконы «Спас нерукотворный» отмечается ежегодно 29 августа по новому стилю. Тропарь торжества поется в составе службы неоднократно. Церковь таким образом напоминает прихожанам, что икона – святыня, установленная самим Христом, что через почитание образа Спасителя и святых мы вступаем с ними в личное молитвенное общение. Послушаем тропарь нерукотворному образу Господню в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О правде, лжи и обмане. Однажды, закончив службу, священник сказал: «Следующее воскресенье я буду беседовать с вами на тему лжи. Чтобы вам легче было понять, о чем пойдет речь, прочитайте перед этим дома 17 главу Евангелия от Марка». В следующее воскресенье священник перед началом своей проповеди объявил: «Прошу тех, кто выполнил задание и прочел 17 главу, поднять руки». Почти все прихожане подняли руки. «Вот именно с вами я и хотел поговорить о лжи», — сказал священник. «В Евангелии от Марка нет 17 главы.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Вставайте, сыны Сына Божия, вставайте! Солнце премилостивое встало и щедро разливает свет свой по темным полям земли. Встало, чтобы освободить вас от мрака и ночных страхов. Не начертаны на солнце вчерашние грехи ваши, не помнит их оно, не злопамятствует ни о чем. Нет на лике его морщин, избороздивших лбы ваши. Нет ни печали, ни зависти, ни грусти. Радость его в отдаче себя, молодость его непереходящая в служении. Блаженны несущие служение, ибо они не состарятся. Что, если бы солнце подражало вам, соседи мои? Как мало света давало бы оно земле, о скупцы! Каким кровавым был бы свет его, о палачи! Как зеленело бы оно от зависти, видя светило ярче себя, о завистники! Как краснело бы оно от гнева, слыша поношение, о гневливцы! Как желтело бы оно от страсти, видя красоту звезд, о сластолюбцы! Как бледнело бы оно от страха, что кто-то преградит ему путь, о малодушные! Как почернело бы оно от забот, о попечительные! Как бы сморщилось оно и постарело, если бы помнило вчерашнее зло, о злопамятное! Как быстро бы оно сбилось с верного пути, отстаивая свои права, о глашатай прав! Как быстро бы оно остыло и умерло, заразив всю вселенную чумой своей смерти, о проповедники смерти! Счастье миру, что солнце никогда не станет подражать вам, дети земли! Смотри, многого не знает солнце из того, что известно вам, но знает главное, что оно вечный слуга и вечный знак, слуга того, кто его возжег, и знак того, кто поставил его себе на службу. Будьте и вы слугами того, кто освещает солнечным светом землю и согревает собой ваши души, и тогда вы познаете сладость вечной юности. Будьте и вы знаком того, кто поставил вас над зверями земными, и тогда превзойдете вы сияние солнца, и все звери будут купаться вокруг вас в счастье и лучах вашей доброты, словно звезды и луна вокруг солнца. Но что есть солнце и звезды, если не горстка пепла, сквозь которую светишь ты, Сыне Божий? Горстка пепла, затеняющая сияние твое и просеивающая его через себя, как через сито, ибо в полном твоем сиянии померкло бы все, кроме тебя, так же, как во мраке не бывает видно ничего, кроме мрака. Господи, Господи, не опали нас сиянием Твоим, невыносимым для глаз наших, и не оставь нас в сумраке, в котором все ветшает и истлевает. Ты один знаешь меру нужд наших. Господи, слава Тебе!

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Антон Чехов. «Человек в футляре». Читает Нонна Гришаева.
1: Была уже полночь. Направо видно было все село. Длинная улица тянулась далеко, верст на пять. Все было погружено в тихий глубокий сон. Ни движения, ни звука. Даже не верится, что в природе может быть так тихо. Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с ее избами, стогами, уснувшими ивами, то на душе становится тихо. В этом своем покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и горя, она кротко, печально, прекрасна. И кажется, что и звезды смотрят на нее ласково и с умилением, и что зла уже нет на земле, и все благополучно.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний графини Натальи Сологуб, дочери писателя Бориса Зайцева. 20-е годы 20 века. Париж. В эти годы отец написал «Золотой узор», небольшие рассказы и «Сергия Радонежского». Его тянуло писать о России, о русской святости. А в 1927 году он смог поехать на Афон в знаменитый монастырь и писал оттуда письма маме. Эти письма-дневники послужили ему черновиком для книги «Афон». Произведения отца много переводили, рецензии были замечательными. Ну а русские тиражи эмигрантских писателей были крошечными. Конечно, мы были ни к чему не приспособлены, и это вечная нехватка денег. Папа поехал на Афон, не имея обратного билета, и прислал маме телеграмму, что положение его ужасно. Мама пошла в «Последние новости», где должны были вскоре печататься отрывки из будущей книги «Афон», но аванса ей не дали. Выручил кто-то из друзей. Всем было трудно, особенно писателям. Придумывали разные вечера, балы, и весь доход потом делили среди писателей. Московское землячество иногда помогало, а богатые русские, у которых были хорошие большие квартиры, устраивали частные вечера. Иногда снимали зал. Я помню, был папин вечер в отеле «Мажестик». Вскоре писателям стали помогать Югославия и Чехия. Югославский король Александр, который учился в России, очень любил русскую культуру и помогал многим писателям – Бунину, Ремезову, Мережковскому, Куприну, моему отцу и другим. И это помогало как-то сводить концы с концами. Голоса.

Веленью Божию, о муза, будь послушна. Обида не страшась, не требуя венца. Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца. Александр Пушкин.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Оптинский.
1: Маленький Саша Путилов со всех ног бежал по пыльной городской улочке. В ладони он сжимал монету, медный грошик. Ее сегодня утром дала Саше мама и сказала, чтобы он купил себе в лавке конфет или орешков. И вот Саша радостно несся по улице, распугивая голубей. В лавке пахло чем-то вкусным. На прилавке стояли мешки с орехами и цукатами. У Саши разбежались глаза. Чего?

0: купить. Но вдруг взгляд мальчика остановился на неприметной полке в дальней части лавки, где был выставлен галантерейный товар. Там, в самом углу, посреди рулонов с тканями и коробок с пуговицами, стояли маленькие красные кожаные сапожки. Саша забыл про сладости. Протянув продавцу свой грошек, он дрожащим от волнения голоском сказал: «Мне сапожки». Продавец покачал головой. «Мало даешь, парень. За сапожки прибавить нужно». Саша стремглав выбежал из лавки. Дома у него стояла копилочка. В нее мальчик складывал сдачу, оставшуюся от денег, которые мама давала ему на сладости. Там было несколько монет. Саша вытряхнул их. Вместе с грошиком получилось что-то около гривенника. Мальчик вернулся в лавку. Но продавец снова отказался продавать ему сапожки и опять велел добавить денег. Саша обегал всех знакомых и насобирал еще с гривенник. Но и на сей раз лавочник заявил, что денег все равно не хватает. Маленький Саша заплакал. «Обманщик ты! Обманщик!» Топая ножками, закричал он на продавца. Лавочник, пожилой седобородый мужчина, снял сапожки с полки и поставил на прилавок перед плачущим Сашей. «Бери сапоги, парень», — сказал он с улыбкой. «Все равно на настоящую цену не насобираешь. А гривенники свои себе оставь, пригодятся еще». Саша стоял, потупив взор. Лицо его пылало ярче красных сапожек. Мальчику было стыдно за то, что он накричал на лавочника, который оказался таким добрым человеком. Прошло время. Саша вырос и принял монашеский постриг с именем Антоний. Долгие годы он прожил в знаменитом монастыре Оптина-Пустынь. Его почитали как мудрого и смиренного молитвенника и с почтением величали старцем. Вспоминая свое детство, старец Антоний Оптинский часто с улыбкой рассказывал эту историю про сапожки и уже серьезно прибавлял: «Вот так и мы порой ропщим на Господа, если не сразу Он подает нам желанное, а заставляет наперед потрудиться. А надобно не роптать, а благодарить, ибо Бог милостив, и даже небольшие труды наши ради Него щедро вознаграждает Своею благодатью».
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Оптинский.

Радио «Вера». Светлое радио. Вслед за ангелами вступили мы в торжество Христова воскресения. Кто празднует чистым сердцем, тот празднует с ангелами. Святитель Филарет Московский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писателя Татьяны Боткиной, дочери Евгения Боткина, лейб-медика семьи императора Николая II. 1911 год. Город Санкт-Петербург. Царское село. «Послушайте», — вскричал однажды мой брат Дмитрий, листая газеты перед обедом. «Случилось ужасное. Министр Столыпин тяжело ранен анархистом. Это произошло в Киевском театре. Царь был там, и с ним вся царская семья». Брат Юрий недоверчиво склонился над газетой. «Это официальное сообщение», — сказал он потрясенно. «Ужасно, хоть бы он выжил». Я схватилась за газету. Во время антракта, когда зрители прогуливались в фойе, Столыпин оставался в партере около рампы и разговаривал с военным министром Сухомлиновым. Неспешно подошел молодой человек и выстрелил. 3 раза. Столыпин качнулся, увидел кровь, показавшуюся на груди, и медленно упал в кресло. «Я счастлив умереть за государя», — прошептал он. Он нашел еще силы обернуться на царскую ложу и перекрестил ее. Царь как раз в это время вошел туда, и раненый подал ему обеими руками знак оставаться там. Убийство Столыпина потрясло моего отца. Он горевал о друге, но еще больше о выдающемся государственном деятеле.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Имена. Милосердие.
1: Имя купчихи Анны Черихиной в конце XIX века было на устах у всего Саратова. Отчасти и на глазах тоже. Многие городские здания украшали балконы с дивными узорчатыми чугунными решетками. На этих произведениях искусства стоял фирменный знак завода Черихиной. Анна Васильевна была талантливой предпринимательницей и, по отзывам современников, удивительно милосердной женщиной. На ее попечении находилась чуть ли не половина жителей Саратова. Анна родилась в семье богатого купца, который не жалел денег на благотворительность, помогая детям-сиротам. Черихина дважды была замужем и оба раза овдовев, оказалась единственной владелицей мельницы и трех заводов – чугунолитейного, механического и машиностроительного. Мужья Анны Васильевны дела вели не слишком успешно. Взяв управление заводами в свои руки, Черихина смогла наладить бизнес. Прибыль ей приносили не только предприятия, но и торговый дом, в котором Анна Васильевна продавала изделия своих заводов и товары, привезенные из Англии. Город уважал Черихину. Состоятельные люди считали хорошим тоном приобретать у нее чугунные решетки, ограды, колонны и крылечки для своих домов. Заказы сыпались со всех сторон. На заводах Анны Васильевны трудились замечательные мастера и рабочие. Хозяйка всячески поощряла их, платила приличное жалование. Приглашала для заболевших сотрудников врачей, оплачивала лечение, покупала лекарства. Черихина, так же, как и ее отец, успешно совмещала управление производством и благотворительную деятельность. В 1891 году губернию поразил страшный голод. Анна Васильевна бесплатно размолола на своей мельнице и раздала голодающим 164 тонны зерна, присланного благотворителями. Узнав о том, что Саратовское попечительство о слепых ищет дом под училище для своих подопечных, Черихина подарила им каменный двухэтажный особняк. Детей из бедных семей обучали в училище бесплатно. Ребята получали здесь не только образование, но и профессию. Плели корзины, вязали ковры из полосок ткани, делали обувные щетки, даже сиденья и спинки для венских стульев и детские коляски. Все это потом продавалось, а деньги переводились на счета училища. Императрица Мария Федоровна, которой доложили о деятельности Черихиной, вынесла купчихе благодарность. Позже за труды по презрению слепых Анну Васильевну наградили серебряной медалью за усердие. Когда в Саратове открылось 25 попечительств о бедных, Черихина возглавила одно из них. Благотворительница взяла на себя заботу о самом неблагополучном районе города. Здесь в ужасных антисанитарных условиях проживало 70 тысяч бедняков. Анна Васильевна организовала сбор пожертвований, и люди стали регулярно получать продукты, одежду, лекарства, дрова. Для детей Черихина открыла бесплатную столовую, а для безработных женщин – швейную мастерскую. В самом начале 20 века Анна Васильевна основала детский приют, пожертвовала на него 71 тысячу рублей. Сначала дети жили в арендованном здании, потом Черихина купила для них двухэтажный дом и капитально его отремонтировала. В течение 15 лет Анна Васильевна содержала приют. В 1913 году она осуществила еще один благотворительный проект – построила дом дешевых квартир для вдов и одиноких женщин. Незадолго до революции Черихина учредила стипендию своего имени для девочек из малоимущих семей, учениц женской гимназии. В 1917-м Анна Васильевна потеряла все – производство, состояние, недвижимость. Но по сей день саратовцы с гордостью показывают туристам ажурную чугунную лестницу в Радищевском музее, отлитую больше века назад на заводе Черихиной и ставшую одной из визитных карточек города. Да и дом, в котором жила купчиха-благотворительница, сохранился. Это красивое, строгое и скромное здание. Говорят, такой же была и его хозяйка.
0: Имена, имена, милосердие.

0: Вот моя молитва.
1: Радио «Вера». Безмолвное море, лазурное море, стою очарован над бездной твоей. Ты живо, ты дышишь сметенной любовью, тревожную думой наполнена ты. Безмолвное море, лазурное море, открой мне глубокую тайну твою. Что движет твое необъятное лоно, чем дышит твоя напряженная грудь? Иль тянет тебя из земные неволи далекое светлое небо к себе? Таинственный, сладостный, полная жизни, ты чисто в присутствии чистом его. Василий Жуковский.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. На страницах Библии можно найти разные именования Бога. Господь называется Вседержителем, Всемогущим, Сущим. Еще одно библейское имя Бога – София, или в переводе на русский – Премудрость. Оно упоминается в книге притчи царя Соломона. Там говорится: «Премудрость создала себе дом». Правитель древнего Израиля этими словами, с одной стороны, прославляет мудрость Господа, с другой стороны, Соломон пророчествует о великом событии – возникновении православной церкви. Основание церкви произошло в день Пятидесятницы, то есть на 50-й день после воскресения Иисуса Христа. Непосредственными участниками события Пятидесятницы стали апостолы, ученики Христа. Им Господь даровал благодатную силу, превратившую апостолов из простых рабаков в обладателей великой мудрости. На каждого из учеников Спасителя сошел в виде языков пламени Святой Дух. В результате апостолы получили возможность говорить на многих языках, красноречиво проповедовать Евангелие, не боясь гонений и преследований. Через учеников Христа благодатная сила премудрости Божией пришла в наш мир и до сих пор пребывает в православной церкви. Об этом нам сообщает Тропарь, главное песнопение праздника Пятидесятницы. Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
2: В церковном календаре праздник основания церкви имеет два названия. Пятидесятница, о значении этого именования вы уже услышали, и День Святой Троицы. В день появления церкви Господь открыл людям великую тайну, что Он – Бог Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Началом церкви стала община апостолов, учеников Христа. Вот как об этом говорит текст Тропаря. «Благословен еси Христе Боже наш, иже премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа Святаго, и теми уловли вселенную, человеколюбчие слава Тебе». В переводе на русский язык текст песнопения звучит следующим образом. «Ты, Христе Боже, сделал премудрыми простых рыбаков, когда послал им Святого Духа. Апостолы научили весь мир. Слава Тебе за такую любовь к людям». С точки зрения Библии, мудрость – главное сокровище, которым может обладать человек. Мудрость от Бога важнее власти, богатства и прочих земных благ. Ведь они рано или поздно заканчиваются, а мудрость, данная Богом, вечна, как сам Господь.
1: Тропарь Пятидесятницы поется в день праздника Святой Троицы неоднократно. И на вечернем богослужении, и на утреннем. Так Церковь прославляет всеведущего Бога, который делится премудростью с теми, кто его почитает. Местом пребывания благодатной силы Бога является православная церковь. Стать ее частью человек может, приняв крещение и регулярно участвуя в таинствах исповеди и святого причастия. В таком случае в его жизни будут присутствовать премудрость Божия и его благодатная поддержка. Послушаем тропарь Пятидесятницы в исполнении православного камерного хора под управлением Дарьи Гаврус.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Малое Акулово Нижегородской области перестроен из бывшего здания магазина несколько лет назад. Со стороны церковь кажется ничем не примечательной, но главное здесь – сами люди, которые собираются вместе на молитву. Настоятель Покровского храма, отец Андрей Дяур, служит на четырех приходах и не всегда бывает в деревне. Священник оставляет ключи от прихода прямо возле входа в храм. Каждый из жителей деревни может в любое время зайти в церковь и помолиться. Нередко в вечерние часы сельчане самостоятельно собираются в храме, чтобы прочесть молитвенное правило или пропеть акафист. Совместно с общиной отец Андрей занимается благоустройством Покровской церкви. Чтобы было где собираться на беседы или общую трапезу после богослужения, верующие планируют пристроить к храму террасу, а рядом разбить сад. Отец Андрей – столяр. Мебель для террасы он сделает своими руками, а вот на материалы и само строительство площадки нужны средства. Их для деревенского прихода собирает фонд Архангела Михаила. Внести свою лепту и помочь благоустроить приход в деревне Малое Акулово можно на сайте благотворительного проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Белые чайки летают над голубым озером, словно белые ангелы над голубым небом. Не были бы чайки белыми, а озеро голубым, если бы солнце не раскрыло над ними свое сияющее око. Матерь Божия, открой свое око в душе моей, чтобы уметь мне различать добро и зло, чтобы видеть мне, какие плоды она приносит, кто обитает в ней. Не имея ока твоего зрячего, безнадежно блуждаю по душе своей, как заплутавший полночный путник в холодной безразличной тьме. И падает путник, и снова встает, и то, что встречает он в пути, кажется ему значительным событием. Единственное событие моей жизни — ты, свет души моей. Для ребенка, спешащего в материнское объятие, нет ничего более значительного. Невеста, спешащая навстречу жениху, не видит цветов луговых, не слышит приближения грозы, не ощущает ни благоухания кипарисов, ни звериного запаха. Только его лицо она видит, только музыку его слов слышит, лишь аромат его души вдыхает. Когда любовь спешит навстречу любви, все теряет свое значение. Время и пространство уступают дорогу любви. Путникам, не имеющим цели и не знающим любви, пустые истории и события кажутся значительными. Любовь не знает истории, история не знает любви. Когда кто-то катится с горы или карабкается в гору, не понимая цели, события преследуют его и представляются целью пути. Воистину, события — оправдание для не имеющих цели и история для не нашедших пути. Потому они попадают в плен событий, не могут преодолеть события. Молчаливо спешу я к тебе, то в гору, то с горы, презирая события, сердито разбегающиеся от шагов моих. Будь я камнем, сорвавшимся с крутизны, не думал бы я о камнях, что бьют меня в пути, думал бы о пропасти, на дне которой окажусь. Будь я потоком горным, не думал бы о каменистом русле своем, думал бы об озере, которое ждет меня. Страшная бездна ждет тех, кто очарован событиями, влекущими их все ниже. Матерь Божья, возлюбленная мною, освободи меня от рабства событиям, сделай меня рабом Твоим. День пресветлый, взойди в душе моей, чтобы увидел я цель извилистого пути моего. Солнце, солнце, единственное событие вселенной, к тебе влечется сердце мое. Освети внутреннее мое, чтобы увидеть мне того, кто кроме тебя смеет обитать в душе моей. Да извергну я из нее все плоды, которые услаждают взор, но имеют сердцевину изгнившую.